0: телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Пустой звук моего голоса.

0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, не спишь? Это Кино А. Послушай мой трек и заряжайся бодрым настроением со мной из Город ФМ.
2: Ну, здравствуй, моя бессонница. Ну что ж, проходи, раскучала. Так знакомые черты твоего лица. Да я точно тебя встречала.

0: Просто перестань.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: и слушаю сердце, но почему-то тебя там мало.
1: Я слушаю сердце, но почему-то тебя там мало.
2: Город FM на 107.6. Радио большого города. Что тебе?

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Порядка 9 тысяч жителей Свердловской области стали волонтерами проекта «Формирование комфортной городской среды». Они помогают проводить всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря работе добровольцев Свердловская область входит в тройку лидеров страны по активности жителей. Уральцы уже отдали более 425 тысяч голосов за объекты благоустройства 2027. Всего на голосование в Свердловской области вынесен 171 проект в 56 муниципалитетах. Принять участие в выборе территории могут жители старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня на платформе госуслуги. Волонтеры помогают жителям на информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях. Присоединиться к добровольческому корпусу можно до 5 июня на платформе «Добро.РФ». В Свердловской области вводят новый вид материальной поддержки медицинских работников – доплаты за наставничество. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Установили дополнительные стимулирующие выплаты медикам, которые, кроме основной деятельности, сопровождают молодых специалистов, начинающих свой профессиональный путь, написал глава региона в своих соцсетях. Наставником может стать сотрудник со стажем не менее 5 лет. Шефствовать разрешается над 3 молодыми специалистами одновременно. По словам Паслера, ежемесячная надбавка за наставничество составит 5000 рублей. Отопительный сезон завершится в Екатеринбурге 12 мая. Все организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, должны будут приступить к поэтапному прекращению подачи энергоресурсов в жилые дома и общественные здания. Подача теплоносителя в системы отопления объектов социальной сферы будет прекращена в последнюю очередь. После завершения отопительного сезона организации коммунального комплекса Екатеринбурга начнут готовиться к следующей зиме. Для проверки механической прочности и плотности трубопроводов в межотопительный период они проведут гидравлические испытания теплосетей, а также обновят устаревшие элементы водоснабжения, газоснабжения, электричества и тепловых сетей.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 14 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город-ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты,

0: люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо «Новокольцовское». К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Кандидатам в депутаты на выборах в Свердловской области будет запрещено включать в свою агитацию контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Проект поправок к избирательному кодексу региона рассмотрят депутаты Заксобрания. Предполагается, что в агитационных материалах нельзя будет использовать изображение или голос любого человека, в том числе вымышленного или умершего, созданное с применением информационных технологий. Впрочем, предусмотрены некоторые исключения. Так, использовать образ и голос кандидата, в том числе картинки, где он изображен среди неопределенного круга людей, сможет либо он сам, либо выдвинувшее его политическое объединение. Также можно будет использовать образ и голос другого человека, если он является совершеннолетним гражданином России и дал на это письменное согласие. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на приведение регионального избирательного законодательства в соответствии с федеральным, которое было скорректировано чуть ранее. В Екатеринбурге чрезмерно много арендных электросамокатов, так считает глава управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов. По его словам, в городе без инфраструктуры для кикшеринговых устройств невозможно поддерживать безопасность пешеходов, когда в нем эксплуатируется 15 тысяч таких устройств. По словам Спиридонова, сами екатеринбуржцы стали гораздо нетерпимее относиться к нарушителям на самокатах и чаще жаловаться на них. И количество ДТП с участием таких транспортных средств каждый год снижается. Прежде чем разрешать езду на электросамокатах, необходимо было создать инфраструктуру для них, подчеркнул глава управления госавтоинспекции. По его мнению, безопасность не будет полностью обеспечена, пока собственники дорог не поймут, что нужно ограничить количество этих устройств в городе. Строители приступят к реконструкции дороги на левом проезде Сибирского тракта на перекрестке с переулком Базовый 5 июня. Специалисты выполнят разборку существующего покрытия с демонтажом бортовых камней, после обустроят ливневку и переустроят сеть водоснабжения и электросети, а в финале уложат асфальтобетонную проезжую часть с подстилающими слоями щебня. В связи с работами движения транспорта на перекрестке Сибирского тракта и переулка Базового будет закрыто с 5 по 30 июня. Автомобилисты не смогут повернуть налево с Сибирского тракта на переулок Базовый при движении от микрорайона Компрессорного. Объехать участок можно будет по Сибирскому тракту, Восточной, Ткачей, Фурманово. Схема движения общественного транспорта не изменится. Напомню, строительство эстакады длиной почти 10 километров началось в 2021 году. Одним из последних открытий для автомобилистов стал новый путепровод над Егоршинским подходом. Проезд там открыли в конце января этого года.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Ликвид. Слушай мою песню на руках на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Граждане, имеющие доступ к государственной тайне, должны уведомить ФСБ и СВР о намерении выехать за границу минимум за 30 дней до отъезда.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Одна из самых старых в Екатеринбурге – улица Коробковская, ныне Октябрьской революции. Первые сведения о ней относятся к концу XVIII века. В первой половине XIX века она появилась и в генплане Екатеринбурга, разработанном архитектором Михаилом Малаховым. До революции улица состояла из 49 дворов.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Проект «Большая перемена», призванный привлечь опытных специалистов к преподаванию точных наук в школы, стартовал в Свердловской области. Для этого предполагается системное вовлечение опытных специалистов из реальных секторов экономики в школьное преподавание. Проект ориентирован на обучение и трудоустройство в школах. Людей до 65 лет, кто уже завершил активную карьеру, находится в предпенсионном возрасте или хотел бы сменить профессиональный профиль. Кандидатам важно иметь высшее образование с инженерным уклоном и желание делиться с детьми не только академическими знаниями, но и многолетним профессиональным опытом. Планируется, что новый учитель сможет выбрать одно из образовательных учреждений-партнеров, список которых уже сформирован. Принять участие в проекте могут все желающие, соответствующие критериям. Для кандидатов созданы информационные материалы о проекте. Подать заявку можно до 10 июня. Проект «Большая перемена» реализуется при поддержке Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. В Екатеринбурге стартует первый этап гидравлических испытаний, направленных на подготовку к новому отопительному сезону. Он пройдет с 18 по 21 мая. Сотрудники Екатеринбургской тепловой компании будут проверять магистральные, распределительные и квартальные сети, используя повышенное давление через обратный трубопровод. При этом горячая вода останется доступной для потребителей. Работы будут проводиться в ночное время с 23 часов до 6 утра. Владельцы зданий, тепловых пунктов и сетей должны будут отключить свои системы от испытываемых трубопроводов и контролировать их состояние. Владельцам складских и подвальных помещений, где хранятся материальные ценности, следует организовать дежурство и предпринять меры для предотвращения затопления в случае повреждения теплотрасс. В Екатеринбурге на пересечении улиц Февральской революции, Урицкого и Антона Валика открылся сквер библиотечный. Площадь сквера составляет 15 тысяч квадратных метров, из которых почти треть, 4,3 тысячи квадратных метра, занимают зеленые насаждения. Там высажено более 100 деревьев, 6 700 кустарников и 10 тысяч многолетних растений. Особое внимание было уделено ландшафтному дизайну. Украшением территории стали светодиодные инсталляции в виде одуванчиков и фонтана с мягким мерцающим светом. В вечернее время сквер преображается благодаря галерее из светящихся Г-образных опор, создающих эффектный коридор времени.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Ну как вы, ребят, провели выходные? Наконец-то рабочий день наступил. Получается, сегодня сможем отдохнуть.
2: Да, неделя будет жесткая, целых 4 дня. Вкалывать будем с вами, вспоминать, руки будут вспоминать, как это делать. Как писать в чате, я не приду. Жестко-жестко.
1: Это вы слышите довольных с утра пораньше людей. Денис Савин, Юля Курочкина, Игорь Цыганов нам помогает сегодня на звуке. Ну и вам говорим доброе утро. Миленькие, хорошенькие, как вы там себя чувствуете, как вы поживаете, как прошли ваши майские праздники, чем занимались в выходные, пишите срочно в наш мессенджер +7 99 15 15 107 6. А я, кстати, хочу напомнить, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение — ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора, а производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
2: А что происходит с человеком, когда он не весь леопардовый?
1: Только низ. Откуда ты знаешь? Может, ты весь леопардовый?
2: Ну, вверх пока что полинял.
1: Может быть, если вот так вот напополам меня разрезать, я, может быть, и внутри тоже в пятнышку.
2: Ну, имейте в виду, в общем, у Юли сегодня низ точно леопардовый. Так что это, возможно, будет куда-то эфир у нас идти в более...
1: Частично, я в этом настроении.
2: Экстремальные вещи. Да, кстати, очень теплую погоду уже обещают в Екатеринбурге, поэтому это хорошая новость.
1: В выходные нам такого не надо, а в будни, чтобы на работу отправляться бодро и весело.
2: Это самое то.

0: Утро большого города.
1: Ну, большие праздники были, 9 мая. Я знаю, что у некоторых из вас есть традиция уехать из города куда подальше вообще и не гулять, и не прохаживаться. Но была такая странная погода, было очень ветрено и прохладно. Поэтому, возможно, кто-то и на дачу не поехал. Поэтому мы спрашиваем, если кто-то все-таки по празднику прогулялся, где были, на каких площадках, что застали, может быть, какой-то музей военной техники успели сгонять. Кто где был?
2: Ну, я только салют. И то издалека, как ты знаешь, не было меня рядом с ним. А-а-а. Но издалека слышала.
1: Причем, из окна.
2: Мне кажется, что я слышала именно академический салют. Ну, у нас в академии который. Как будто в центре.
1: У нас же много салютов в городе. Вот есть выбор. Можно в одну сторону смотреть. Если у кого-то поставлен этот небоскреб, знаешь, между академическим и центром города. Туда смотришь, сюда. А там, интересно, тоже в 10 часов было, нет?
2: Да.
1: Так они одновременно, получается, запускали? Ничего себе, да.
2: Ну, может, разница. Там в пару минут собака гуляла и как раз она наблюдала все это звуком, слухом.
1: Я-то всех наших радиослушателей встретил 9 мая у сцены парка Маяковского, у главной сцены у фонтана. В промежуток я даже вам скажу, когда всех наших повстречал. А это причем ты же виновата, мы тебя там все обвиняли. Я сейчас объясню, почему. Значит, в промежуток встречали между где-то 11 часов, от 11 и до 4 включительно. Там вот всяких, там Елена была у нас, там из постоянец, там Алексей был, Сергей, значит, все наши многочисленные, все орали мне постоянно, город ФМ, город ФМ. А там что происходило? На главной сцене выступал хор любителей пения, и они пели вот эти военные советские песни, которые вот «Темная ночь» и вот это все остальное. Причем в таких, знаешь, классных аранжировках, непривычных твоему слуху, но при этом это было живое пение. И с хором, там большое, огромное количество людей на сцене стояло. Ну и наши все потянулись, говорит, это Юлька нас всех подсадила на эти песни. Мы, значит, вот пришли попеть, и мы там поорали, даже солнце выходило пару раз, и люди так вообще классно. Ну, в общем, я впервые в жизни возле этой сцены тусовался, мне всегда казалось, что там пенсионеры какие-то стоят, знаешь, потому что... А они потом и появились, когда вот эти клубального танца.
2: Тебе самому скоро 40.
1: Так я про это и говорю, что и вот настал момент, когда я стал получать...
2: Когда ты и твои одноклассники.
1: Да, стал получать удовольствие от того, что нахожусь рядом с главной сценой, знаю все песни, все слова. Но было очень-очень душевно, поэтому всем, кто вчера, не вчера, получается, когда там в субботу были, всем большой респект. Это было круто вообще. Мы с вами там поорали. Будь здоров. А вчера мы вас всех поздравляем. Урал играл с КамАЗом. Урал победил. То, что там на трибунах встречал вас и кого-то из тех, кто сейчас за рулем едет, по-любому кто-то был. Классная погода. Года шикарная. Никаких турнирных смыслов игра не несла. И прикинь, был полный стадион. Мне кажется, это так обидно.
2: А это потому что
1: полный стадион
2: еще
1: был.
2: И мы билеты разыгрывали, понимаешь? Ну, Ребята собрались, сконцентрировались и... как дали все вместе
1: на
2: стадион.
1: И Шков вчера забил потрясающий красивый гол. Конечно, отберут у нас этого пацана. Вот. Ну, вот долго не засидится. Как минимум, я не знаю, куда-нибудь в утреннее шоу его точно заберут.
2: Хороший получается.
1: Маленький, шустрый, симпатичный, еще и талантливый такой. Но, напоминаю, 20 числа у нас стыки. Играем с Махачкалой. Билеты будем здесь разыгрывать. Борис Соболин сказал, будут. Значит, сходим обязательно на матч, поболеем. Фана ID пока еще не нужен, поэтому успевайте, пока хорошая погода, пока плюс 30 там на 20 число обещают. Надо сгонять за наших поболеть. Ну а вы как провели праздники-то? Напишите. Салют вам как? Обычно же пишут. Да, салют, не очень. Мне понравился.
0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашточка.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
6: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году –

0: списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города продолжается. 7 часов и 18 минут на наших студийных. Сергей вот пишет: добрейшее утро, уважаемые старейшины.
2: Опачки! Ну, здравствуйте!
1: Хочется как-то покряхтеть, почесать... А что у нас там можно почесать? Не знаю, горб какой-нибудь?
3: Кошелек можно почесать.
1: О, для...
3: Поскребсти по кошельку можно?
1: Для того, чтобы деньги в нем водились.
3: Ага.
1: Это я вообще, кстати, забыла, когда в последний раз видела людей с кошельком.
3: А ведь было время, мы выбирали себе кошельки.
1: Я помню правило красного кошелька. Если хочешь, чтобы деньги в нем водились, то кошель должен быть обязательно красного цвета.
3: Классная тема. Кстати, чем вы уже не пользуетесь? Вот есть?
1: Какие приметы несбыточные?
3: Нет, вообще, вот есть какие-то вещи, которые, не знаю, раньше были актуальны, а сейчас не пользуемся.
1: Знания подгрузили, да?
3: Ну,
1: а
3: да.
1: Вот, ну, вот, например...
3: Ну, флешки вот вымерли, представляешь,
1: флешки.
3: Да?
1: А я вспомнила, 09 набираешь, чтобы позвонить мне на как-то междугородний звонок, чтобы совершить.
3: Вообще, это что такое? А куда
1: зачем
3: это?
1: Зачем этот навык? Ну, там надо было...
3: Междугородний? Ну, за границу?
1: 07 надо было набрать, 07. Тебе оператор отвечает, говорит: алло, здрасте. Ты говоришь: пожалуйста, вызовите мне Зюраткуль. Они говорят: сейчас, секунду, и, значит, ты кладешь трубку, а тебе там через некоторое время Зюраткуль на проводе, вот так вот.
3: Я не пользовался никогда. Но это междугородний или все-таки зарубежка?
1: И междугородний, и международный, в том числе. Так вот, Серега пишет, говорит: я салют не смотрел.
3: А зря, хороший был.
1: Вчера вечером окно меняли в квартире.
3: Ну, а что случилось? Просто так надоело? Или что? Что случилось? Или обновка такая, психанули просто?
1: Мы на прошлой неделе здесь в студии болтали с одним из мотолюбителей, да, с байкером из нашего доблестного города, из Екатеринбурга. И мы обсуждали, такой вот вопрос был от радиослушательницы. Говорит: да коли по Свердлова будут гонять и врум-врум вот так вот делать.
3: Ну.
1: Он говорит: женщина, смиритесь, поменяйте лучше окна на более плотные. Может быть, Сергей, исходя вот из этих соображений, поменял окно в квартире?
3: У меня забавный такой момент есть, жизненный. В общем, я в какой-то момент стал зарабатывать деньги. Живу на вторчике, в хрущевке, первый этаж.
1: Так.
3: У нас ни у кого там пластиковых окон не было в те времена. И я такой: ну, на что потратить? Компьютер купил, одеяло есть, девушку куда сводить есть, на что. Маме телевизор новый купил. Что еще делать? Что, как?
1: Катуд? На что еще потратить 326
3: рублей? Да, такой думаю, поставлю пластиковое окно. Вот. И одно поставил пластиковое окно, так. А потом деньги резко закончились после этого дела. Так мы и прожили всю оставшиеся там несколько, там, 5 лет или 6 лет прошло, вот, хрущевка, и одно пластиковое окно внизу на первом этаже. Вот. И было, что люди такие ходили к нам в гости, такие: о, это пластиковое окно, ну и что, как изменилась ваша жизнь к лучшему или нет? Почему-то казалось, что мне в передачу какую-то послал, то есть, геройский какой-то поступок был.
1: Из-за наличия пластикового.
3: Но это, знаешь, а тогда еще было, когда это супер была новость. Супер новость. Помните, было время, когда кто-то из знакомых или из друзей говорил, что он устанавливает пластиковое окно, и все такие: что?
1: Да,
3: реально?
1: Это что-то на дорогом было,
3: да.
1: Очень.
3: А где двойной стеклопакет? А как оно обмерзает изнутри, не обмерзает? Такие вопросы я получал. Но вот на одно хватило деньги. Так и продали потом эту квартиру всего с одним пластиковым окном. Поэтому, Сергей, не знаю, на что вы там поменяли. Сейчас есть мода, наоборот, пластиковые окна менять на деревянные вставыши вот эти вот. Такие красивые они выглядят, но деревянные. Вот, может быть, вы в обратку откатили, не знаю.
1: Ребят, ну делитесь, чем уже не пользуетесь.
3: Не пользуйтесь, да. Пейджеры там,
1: что
3: вот это все.
1: Что просто отжило свое в ваших руках, в вашей жизни. Делитесь, +7 99 15 15 107 6. Сюда принимаем ваше сообщение, ну и, конечно, слушаем музыку.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Спрашиваем тебя, чем ты уже не пользуешься? Какие-то вещи, я не знаю, которые раньше были популярны в жизни, которыми мы хвастались, может, даже. А теперь все, отжили свое. Уже вот, пожалуйста, кошельки все лежат где-то там. Есть, интересно, кладбище кошельков дома?
2: Склад. У меня тумбочка есть, знаешь, с некоторым количеством предметов. Вот откуда-то оттуда, из прошлого, которые сейчас совсем никак не пригождаются. Я вот подумала о том, что совсем перестала пользоваться каблуками. Попался мне тут, значит, короткое такое видео, где девчонки примеряют мамины каблуки, знаешь, а мамы моего возраста. Mm-hmm. Ну, то есть, они этими, на этих каблуках форсировали, ну, где-то в нулевых. И я думаю, надо же, вот у меня же ведь тоже сколько было в нулевых. То есть, выйти из дома без каблуков, ну, просто уму непостижимо было, понимаешь? А теперь все, возраст, да. Какие каблуки, спасибо, нам такого не нать, ни за какие ковришки.
1: Не знаю даже, как поддержать вас в этом плане. Никогда не пользовался каблуками.
2: С добрым утром, пишет Сергей Федорович, здрасте.
1: Здравствуйте, доброе утро, пусть у вас будет все хорошо.
2: Я уже давно не пользуюсь деньгами, вернее, физически.
1: Да.
2: Это не камильфо, кэшбэк на них не получишь, тыры-пыры и все такое, и не потеряешь.
1: Только осуждающие взгляды получишь те, кто стоит сзади у тебя в очереди. Я тоже, мы здесь совершенно случайно я наткнулся на... Ну, естественно, это была какая-то очень миловидная такая старушка. И у нее, мне кажется, вот все... Вот там большая очередь была. Вот все люди, которые стояли в очереди, все, вся их наличка, она была у нее. Такое было ощущение. Потому что она достала мешок, значит, этих монет, копеек вот этих всех. Потом у нее была такая, знаете, огромная пачка 10-рублевых купюр. Я даже... Мы подошли, даже хотели попросить с детьми. Я говорю, давайте я вам перечислю. А у нее нету, ну, то есть никакого. Она не пользуется,
2: а
1: говорит,
2: как мошенники. Она интересно получает.
1: Ну, вот как-то там
2: наличкой?
1: Получает. Наверное, я же не знаю еще. Ты... Мне всего 40, Юля. Я пока не знаю.
2: А мне уже насчитали, Дэн.
1: Я пока не знаю. Потом тут, в общем, копался у себя на даче у родителей и нашел вот эту вот штуку, которая раньше была у всех моих друзей, у всех моих знакомых дома. Она нисколько не удивляла. Она была нужна, ее использовали, ну, раза два, мне кажется, в неделю. Это мясорубка. Классическая, советская, с ручкой вот эта вот. Я знаю, я причем ее взял, и дети меня спрашивают, что это такое. Я говорю, я даже им показал, как она устанавливается. То есть я вроде как не шибко застал прям эти времена, но...
2: Но ты уже под... Или еще не подзабыл для чего?
1: Не, я мясору... Я даже знаю, как загрузить, как помыть, как оттуда эти вермишельки вот эти вот мясные будут выкатываться. Мы говорим, я детям прям показал, как работает. Даже насадки помню, как накручивать. Но не пользуемся ведь уже. Фарш-то готовы?
2: Ну да.
1: Фарш-то готовы продается. Уже.
2: Хотя я знаю одно семейство, которым принципиально, понимаешь, съездить на рынок, выбрать мясо и подготовить его самостоятельно. Но, правда, они живут где-то на югах, у них, понимаешь, и дом большой.
1: А, ну там, возможно, там, кстати, пользуются еще.
2: Ребят, сегодня вспоминаем, да, о предметах, которые раньше были супер актуальны, которые буквально не выходили из наших рук, может быть, или ног.
1: Если что-то, что вот касается автомобилей, вы тоже не пользуетесь. Там-то что-то эволюционировало, поменялось.
2: Тут тоже... кстати, вот эти вот вонючки, вот помнишь, их раньше просто развешивали плоские такие, пластиковые, а теперь вот совсем иначе выглядит. Теперь, знаешь, какие-то баночки, коробочки, какие-то
1: варианты. Тайские углы в твоем Hyundai, как говорится, да. В общем, пишите, чем вы уже не пользуетесь, а раньше пользовались. Будь здоров.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Ремонт лифтов в многоквартирных домах будут делать в Свердловской области за счет жильцов с сентября 2027, а не в 2026 года, как планировалось. В ближайшее время это решение утвердят депутаты регионального заксобрания. Ранее починку лифтов исключили из перечня работ, которые проводятся в ходе капитального ремонта, то есть деньги на это будут брать не из средств фонда капремонта, а с жильцов подъездов. Нововведение должно было вступить в силу 1 сентября, того требовало федеральное законодательство, однако в конце апреля в Москве решили отложить изменения на год. Теперь отсрочить это должны и свердловские законодатели. Профильный комитет заксобрания рассмотрит законопроект об отсрочке после майских праздников, а полным составом областного парламента его утвердят 19 мая. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в весеннем субботнике, который прошел в Шарташском лесном парке. В мероприятии приняли участие первый замгубернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, депутат Екатеринбургской гордумы Артур Зиганшин, а также представители партии «Единая Россия», волонтеры и неравнодушные горожане. Во время субботника участники убирали мусор и сухостой. Напомню, в апреле в Екатеринбурге прошло 260 субботников. Участие в них приняли более 9 тысяч человек. А в рамках месячника чистоты с объектов улично-дорожной сети убрано более 10 тысяч тонн грязи и мусора. Екатеринбург вошел в число мегаполисов с перспективой развития сети городских электричек. Кабмин РФ утвердил концепцию развития пригородного железнодорожного транспорта до 2035 года. Документ, опубликованный на сайте правительства, затрагивает практически все аспекты развития пригородного железнодорожного сообщения. От обновления подвижного состава до туристического направления. В частности, речь идет об интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду. В концепции отмечено, что в 2026 году такие проекты уже реализуются или запланированы в 19 российских городах, в том числе в Екатеринбурге. Напомню, с 2023 года в уральской столице пригородными электричками в формате наземного метро перевезено почти 10 миллионов пассажиров.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города продолжается. 7 часов 37 минут. Дэн Савин, Юля Курочкина. Здрасте, здрасте.
2: Всем привет.
1: Мы сегодня, как вот иногда вот бывает, да, такое вот странное желание. Вроде думаешь, взять, а потом думаешь, да вроде и нет, нормально, уже можно без этого пожить. И это к чему? К тому, что мы сегодня обсуждаем, чем вы перестали пользоваться. Угу. Что уже вот, ну, потеряло актуальность, да, как будто бы в нашей жизни. Вот вспомните, была вот эта вот служба, да, ну, вот это вот, и набираешь вечное 07, как пел Владимир Семенович. Теперь какое 07? Теперь даже, знаешь, куда-то позвонить за границу, вот так вот сотовый телефон поднимаешь, угу, вот так вот загружаешь какой-то свой мессенджер и звонишь напрямую, был бы только интернет, правда ведь?
2: Я перестал пользоваться незнакомыми номерами. Я не беру незнакомые номера уже два года.
1: Лет и поддерживаю,
2: Дэн. И, слушайте, нисколько не страдаю. Мне говорили друзья раньше, ну, в нашей с тобой стези, что как, а клиенты
1: новые. А вдруг новый кто-то?
2: Новый клиент, если что, всегда найдет меня в соцсетях, напишет, там можно аватарочку посмотреть, можно там, может быть, еще что-то глянуть интересное, да, и сделать вывод, стоит ли вообще продолжать общение. Но незнакомые номера не беру уже очень-очень-очень давно. И даже сам, когда, вот, например, кто-то из радиослушателей выигрывает, да, из вас там новички, да, я всегда в соцсетях нахожу, никогда не звоню потому что и из вас тоже некоторые не берут, и молодцы. И говорю, и вот пугали, а вот два года уже не пользуюсь, и, по-моему, ничего такого я не профукал.
1: Ха! Рассказываю прикол!
2: Вот это вставишь, конечно. Вот это, ну-ка. Откуда это вылезло сейчас?
1: Это
2: опять про пенсию вспомнила.
1: Это от Сергея Федоровича. Ага, рассказываю прикол. Вчера звонок на смартфон, поднимает трубку девушка такая, тыры-пыры, там, туда-сюда, Сергей Федорович. Мы звоним с интернет-компании. Мы предлагаем вам поставить бесплатно антивирус, он вам все вирусы уберет со смартфона. Я так подумал, а антивирус ли это? И сказал, нет, девушка, спасибо, не надо. Вот просто вот Сергей Федорович рассказал прикол.
2: Наткнулись.
1: Получается так. Так, чем делятся наши радиослушатели? Я перестал пользоваться смс-ками.
2: Да.
1: Ведь когда у тебя на телефоне стоит Telegram или Макс, удобнее и бесплатнее переговариваться именно с этими мессенджерами.
2: Абсолютно подтверждаю. И даже сейчас, когда рассказываешь кому-то, что вот смс-ки, это раньше было, некоторые даже телефон-то ради этого покупали, то есть звонки не... Так вы помните, мы как раньше там оплачивали? Там же совершенно другие тарифы были, какие-то сумасшедшие.
1: Было важно, ты прям выбирал, да, условно, смс-ки ты покупал, или, например, телефонную возможность дозвониться.
2: Кстати, мы здесь вот с вами много говорили о шашлыках. А я вам сейчас вот и про шампуры, помните, шутили много. Мы, значит, вот когда выехали там на какое-то место у нас в Екатеринбурге, куда все, видно, приезжают делать шашлыки, и у меня оказалось, что друзья давно уже не пользуются шампурами. У всех вот эта сетка. Клеточка, ты поняла? Ты открываешь ее вот так вот.
1: Я поняла.
2: Барбекюшница, или как она называется. И просто мясо туда складываешь. Удобно просто. Ты не каждый шампур переворачиваешь, а вот эту сетку переворачиваешь. А некоторые еще ленивее делают. На сетку складывают, и каждый вот этот кусок мяса переворачивают вилкой самостоятельно. Я такой думаю, пойду пройдусь по вот этому берегу на природе и посмотрю, как у остальных. И мы нашли только одну компанию, у которых были шампуры. И то ребята были сильно явно с юга. Сильно явно с юга. Там какие-то,
1: они свои,
2: знаете,
1: взяли, домашние.
2: Да, mm-hmm. Там какие-то, они, знаете, позолоченные были, возможно, трофейные. Mm-hmm. И люди-то шампурами-то особо не пользуются, потому что, оказывается, ну, как я спросил ребят, которые частенько этим делом увлекаются, охотников, рыбаков, они говорят, что, ну, неудобно шампура есть, потому что ты на нем готовишь, и потом тебе надо либо стесать в тарелку, либо вот так вот зубами вырывать, можно и повредиться. Там.
1: Ну, кстати,
2: уметь
1: вот,
2: нужно есть,
1: вот,
2: в общем.
1: К этой, как она называется, штуковина, к этой сетке тоже, да, ведь иногда прилипает. И курица какая-нибудь, свинина.
2: Да, верно.
1: Тоже подбешивает.
2: Меня не подпускают, поэтому я просто удивился, что шампуров-то уже никто не берет, там в перчатках там не насаживают это мясо. Не пользуются шампурами-то люди.
1: Да, Елена наша дорогая пишет: «Доброе утро. 9 мая ездили на порог Ревун». И очень красивые присылают фотографии. Лен, немножко даже завидуем. А еще пишет, что вчера были в Нижних Таволгах.
2: Ничего, это где? Это что-то, это ресторан?
1: На мастер-классе по гончарному делу. Вот, кстати, тоже, да, какое событие, мероприятие у человечества. Вспомните, ведь гончары когда-то, ну, то есть профессия, да, нужный человек для хозяйства. Я имею в виду, что он создавал вот эти вот всякие, значит, крынки, какие-то бидоны, или что-то можно было, кружки, ну, чашки, в общем-то, посуду. А теперь как будто бы это только вот фоном, да, таким развлечением для нас осталось.
2: Кстати, про чашки, кружки, я, ну, наверное, уже лет 10 не пользуюсь чайником обычным. У нас его просто нет. У нас электрический. Ну, который...
1: А, чайник, ты имеешь в виду, который на газу, в смысле, вот что-то поставить, на плитку.
2: Ну, не обязательно на газу, кто-то, у кого электрическая плита, тоже вот бывало чайниками пользуются.
1: Кстати, тех вот людей, у кого еще сохранилась газовая плита, я когда прихожу в эти дома, у всех у них стоит чайник.
2: У них есть, да.
1: Не электрический.
2: Ну, у меня все, видишь, напокупали этих всех.
1: Богатею.
2: Да, вот эти, значит, в ипотеке взяли квартиры-то в высотных домах, а там газовых нет домиков. И реально я обратил внимание, что когда появляется чайник в поле зрения, я прям даже удивляюсь. А люди же сейчас чайники тоже всякие стилизованные, классные, раскрашены. У кого-то клубничка, там у кого-то еще что-то.
1: Но есть такие чайники, от которых я, если честно, от ценника, на которые я обалдеваю. Вот у нас вот продается тоже эта компания из 4 букв, не будем произносить. Но там с ума сойти, каких тысяч стоят эти чайники.
2: Ну да, да. Поэтому чайники меня тоже, как и шампуры, в общем, удивляют. Как видите, у меня мир очень простой в этом смысле. Вот шампуры чайником очень сильно удивляюсь.
1: Чем еще не пользуются наши радиослушатели? Вот Сергей пишет, письма не пишу. Были времена, бабушки писали, и мы, дети маленькие, свои 5 копеек вставляли.
2: Да.
1: Ну, вот в письме где-то писать, что-нибудь дорисовать. Ну и плюс другу в армейку писал. Это уже 10-е года.
2: Да, у меня тоже тут один товарищ с горечью вспоминал, что он не пользуется больше музыкальными центрами. Ну, он говорит, вообще, раньше ты приходишь в квартиру, и первый признак, что человек успешный, потому что у всех квартиры примерно одинаково выглядели, ковры висели, пылесос этот огромный. Да, это был музыкальный центр. То есть, если он какой-то там, вот, какой-то сверх, какой-то навороченный, ты такой думаешь, о, какой человек там живет. А сейчас действительно никто не слушает, потому что у всех есть вот эта колонка маленькая в коридоре. Да, ты не видел этот видос, когда ребята подбегают к хрущевкам, кричат, Алиса, вруби там песню «Громкость на 10», и там... Алиса отвечает там из всех квартир.
1: Это сейчас такая особенность.
2: Блин, я Алису включил.
1: Признак времени, что Алиса есть у очень многих, и в открытые окна летом, да, можно крикнуть и включить несколько Алис. А я видела прикол, где сосед выключает Алису в соседней квартире, потому что такие тонкие стенки. Так, ребят, наши стенки не такие тонкие. Нам, Игорю, не нужно напоминать, что музыка в эфире всегда готова к употреблению. Скажем об этом только вам.
0: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Каждую секунду сердце работает ради вас. Как считаете, оно заслужило ваше внимание?
5: Чтобы сохранить свое сердце здоровым, соблюдайте простые правила. Артериальное давление не выше 140/90. Ходьба не меньше получаса 5 дней в неделю. 5 порций овощей и фруктов в день. И, конечно, контроль уровня холестерина.
4: Пройдите диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. Подарите сердцу заботу. Оно это заслужило.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Дэн, мы тут с радиослушателями задались вопросом. Ну, точнее, Сергей задается вопросом, а я разделяю его, это удивление.
2: Разделяем и властвуй.
1: Это как получится. Помнишь, ты сказал, что, например, не пользуешься телефоном вот впрямую, да, не берешь ты звонки от
2: незнакомых
1: номеров. Угу. И вот Сергей спрашивает, Дэн, а если, например, доставка звонит? Вот. Вот и, но я хочу Сергею...
2: Не звонит доставка мне, да. Потому что они мне пишут в мессенджер уже давно.
1: И я поддерживаю Дэна. Мне, например, доставка, скажем, вот собачий корм я заказываю довольно mm-hmm. регулярно и могу отслеживать. Они присылают смс-ку, да. Что мне будет звонить такой-то человек вот с такого-то номера. Ну, то есть есть некоторый процесс предупреждения, да?
2: Не, у меня было, честно признаюсь, было за, наверное, года 3, каюсь, что я не брал все равно телефон, а потом оказалось, что это доставщик, не знал, как нам там в домофон, ну, проникнуть через uh-huh, домофон. Uh-huh. Домофон там вырублен как-то был. Было такое, что уезжал, и все, и там было такое. Но это, знаете, это такие редкие случаи. Они сейчас сразу тоже пишут тебе в телефон. А если у вас там есть камера наружного наблюдения, сейчас я знаю, все домовые чаты приложения свои разрабатывают, где ты можешь посмотреть снаружи, это доставщик. Ну, в общем, не знаю, решаемый вопрос, но я про то, что если вас, например, раздражает внутренне брать эти вот в руки телефоны, то... Можете не брать, не пользоваться. Ничего страшного не произойдет.
1: Чем еще не пользуются наши радиослушатели? Перестали Аськой пользоваться. Кстати, она еще существует, вот как вообще, как явление. СМС недавно написал, пишет Серега, а то ничего не работало. Отправка в мессенджерах, вот, пожалуйста. Еще Елена продолжает хвалиться своими выходными, присылает фотку себя, мужа в шлемах мотоциклетных, говорит, на мотоцикле на порог ездили, на порог ревун. Это, конечно, вообще вау, сильно впечатляет. Ну и Сергей Федорович пишет нам и про шампуры, что знакомый пользуется. Он поставил электрошампуры, которые крутятся и переворачиваются. Это новый тренд,
2: я пишу, Сергей Петрович. Сильно, вот это да.
1: А еще перестали пить из блюдечка и дуть на горячую воду.
2: Ну, а это ведь раньше... Вы сами-то хоть раз так делали?
1: Я, кстати, делала, было дело. Ну, в смысле...
2: Юль, ты даже могла такое не рассказывать. Мы знаем, что ты такое делаешь, да. Под синенький платочек.
1: Смотрите, я помню вопросы с прекрасной передачи «Что, где, когда?». Я не спрашивают вот так вот, типа, рукой, что вот так вот раньше показывали, и что обозначают этим сейчас. Если вы вот перед лицом вот так поставите, как это
2: ты
1: называется?
2: Ты понимаешь, что без звука на ладонь? Видео непонятно, что ты вообще делаешь сейчас? Что, про пенсию только заговорили, и потом Юлька вот так вот. Не-не, я понимаю, что
1: ладно,
2: блюдечко
1: ладно. Пили, да, я хотел сказать, что вот так вот мы держали раньше блюдечко, а теперь мы так держим, например, смартфон, чтобы разговаривать с ним, ну вот, скажем, по...
2: Наговаривать,
1: сообщение. Так, вообще доставкой не пользуюсь. Если звонит доставка, я говорю, не надо мне на уши лапшу вешать.
2: Лапшу, что ли, заказали? Почему так?
1: Так, еще пишет Серега, что перестали просто пить люди 40+.
2: Ну, конечно, рассказывайте сказки-то нам. Да-да-да-да. Обычно кто такое пишет, первый потом и предлагает. Слушайте, наше же поколение, ну вот мое поколение, не знаю, возможно, у меня просто такое окружение. У нас там наши родители, вот моих друзей, они бьют тревогу, потому что мое поколение не пользуется огородами. Ну, вот да. у двух моих лучших друзей, значит, им достались вот огороды в наследство. Ага. Да, мамы там сказали, все, мне надоело, я там еду путешествовать. Вторая мама сказала, все, мне надоело, я, в общем, это хочу в городе пожить, занимайся сам. И что сделали оба моих друга? Один, значит, все снес подчистую, постелил просто вот этот газон, где он там валяется, там приходит вместе со своим псом. А второй просто продал даже, как бы не стал ничего этим заниматься. И я понимаю, что у меня тоже вот у родителей огород, они тоже на меня уже так посматривают там, а ты не хочешь прийти поучиться вот помидоры садить? А ты не хочешь вот прийти поучиться?
1: Тебе же это все достанется, наследничек.
2: Ну да, ты крыжовник зеленый от рыжего отличишь вообще вот это вот. А я понимаю, что, ну, я не... Может быть, конечно, когда-то у меня будет тоже настроение. Про пенсию я тоже не думал, что с Юлькой буду в перерывах с интересом это все дело обсуждать. Может быть, но есть ощущение, что как будто бы все-таки вот это вот, как это сказать-то... Ну, вот занятие в огороде, оно не приживется.
1: Отпала необходимость. Картошку и крыжовник ты покупаешь в магазине, а вот это вот все вот пахать на грядках уже не твое. Так, тут вот Сергей предлагает выпить, ребят, если что, ну, чаю, там, кофе, да, ну, вдруг вы ждали этого приглашения. И еще Сергей Федорович признается, что мы перестали в огороде сажать картошку.
2: Ну вот, видите, да, даже вы уже, то есть те, на кого я надеюсь, что вы будете меня кормить там в будущем картошкой, у кого можно будет покупать. Да, а слушайте, а то, что вот у нас про автомобили я вас спросил, то, что сейчас огромное количество молодежи, которые покупают себе вот эти все танки, хавалы вот эти бесконечные, они, ну, меня как не такого крутого автолюбителя, как, например, Юлька, да, это сильно удивляет, что они не достают ключи, подходя к машине.
1: Она потому что сама...
2: Ну, то есть ключ лежит в сумке, и ну, меня это очень сильно удивляет. То есть люди перестают потихоньку пользоваться этими ключами. А еще мне рассказал один человек, наш гость, который занимается безопасностью автомобилей, противоугонками. Он говорит, на 50% упала потребность в покупке сигнализации для машин. Раньше, помнишь, у всех там вот это что-то мигает.
1: Пик-пик. Обязательно.
2: Да, и когда вот шандарахнуло, да, у нас в городе. У нас всего две машины заработали во дворе. Я такой, о, а раньше бы все запикали. Все бы вообще запикали. То есть тоже сигналкой тоже не пользуйтесь. Напишите. Все делают оттуда. Отверстие в коробке. Поняла? В автомате. Поняла? И на ключ его закрываешь. Вот. Ну, вот я не знаю, пользуетесь вот таким или нет.
1: Так, вот тут Мария присоединилась. Давно не писала. Нам говорит, доброе утро. Не пользуюсь дома пылесосом.
2: Да!
1: Лет 10.
2: Никогда не пользовался пылесосом. Я поэтому женился, пусть она пользуется пылесосом.
1: Мария говорит, что подметает веником, Дэн. Как тебе такой вот привет из прошлого пылесоса? Я думала, сейчас Мария скажет, что у меня электрический вот этот самостоятельный бзик-бзик, который ходит. Да. А она, оказывается,
2: R2-D2.
1: Сама по себе R2-D2 с веником.
2: А нормально, что я стоматологом не хочу пользоваться? То есть, ну, тот случай, когда надо. Нет, я пользуюсь, но тот случай, когда долго не пользовался. Помните, когда напуганный Боря? Ребят, давайте скажу, а то вы нас заболтали здесь. У нас есть два потрясающих билета в клуб «Фабрику». Это центральный рынок 6, если что, если кто-то был в этом вообще местечке. Да. Где будут выступать «Продиджи». И это, вдумайтесь...
1: Ну, это ты сейчас подловил, конечно, сейчас все такие, что?
2: Мы регулярно здесь разыгрываем билеты на разные концерты, да, то есть духовые концерты.
1: Классической музыки концерты.
2: Да, оркестры, значит, центрального военного округа, хор любителей пения и так далее, так далее, так далее, так далее. Все это классика, это классика. А сейчас в руки нам попали билеты, представляете, на... электронный концерт. То есть там поставить диджейку вот такую, знаете, которая в три этажа, вот, и вы вокруг ней будете меситься, колбаситься под музыку Prodigy. Я напоминаю, что там не только вот эти известные вам хиты с нецензурной бранью, да, а у них очень много крутых треков в принципе. Вот. И у нас есть два билета. Они электронные. А мне нравится, слушай, прикольно получается. Вот, я хочу, чтобы Кадышева, а потом ты резко переходила на...
1: На микс-микс.
2: Мэшап это называется.
1: Ну, получается, что? Надо, чтобы билеты забрать, чтобы «Фабрику» сгонять и «Продиджи» послушать, надо что-то сделать будет ребятам.
2: Нужно сыграть с нами в игру, мы давненько ее не проводили, называется «Донечище». Я загадал один предмет, вам нужно просто задавать наводящие вопросы, я буду отвечать «да» или «нет». Если у вас пришел в голову ответ, надо дозвониться к нам по телефону 227-107-6.
1: Ну, а пока ваши варианты будем принимать в мессенджер +7 99 15 15 107-6. Надо с чего-то начать. Дэн, это съедобное?
2: Нет, это, не, конечно же, не съедобное. Юля сразу отрубает целый пласт обсуждения. Да, мы переходим в ранг несъедобного.
1: Это голубое?
2: Слушай, ну может быть голубым, ты такой вопрос задаешь, как бы. Это, мне кажется, это может быть голубым.
1: Дэн, тебе можно отвечать только да и нет.
2: Ну, нет тогда. Сергей... Больше нет, чем да.
1: Сергей спрашивает, Денис, предмет из темы дня? Предмет, вот, который ты вот загадал?
2: Нет.
1: То, чем мы, может, не пользуемся?
2: Этим пользуются активно очень.
1: Ладно, Сергей Федорович спрашивает, это теплое?
2: Нет, это не, изначально это не теплое.
1: Хорошо, есть еще один вопрос. Это мягкое?
2: Это мягкое.
1: Да, получается.
2: Мягенькое.
1: То такое. Есть, смотрите, это не голубое, оно не теплое, и оно мягкое.
2: Угу.
1: И оно, кстати, это то, чем мы пользуемся
2: сейчас. Как будто что-то страшное описываешь. Что-то жуткое очень.
1: Мягкое и не голубое. Ребят, присылайте свои вопросы в нашу Донетку в мессенджер +7 99 15 15 176. Готовы ли вас сразу, да? Будет непросто. Готовимся. Дэн любит загадать что-нибудь такое, что не просто кольца кальмара, а там надо будет с выподвертом, понимаете, как-то подыскать правильный вариант ответа. Короче, мы одна команда с вами. Давайте как-то соберемся, сконцентрируемся. Не каждый день билеты на Prodigy разыгрываются в эфире Город ФМ.
2: Ну да.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра. На 107,6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Порядка 9 тысяч жителей Свердловской области стали волонтерами проекта «Формирование комфортной городской среды». Они помогают проводить всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря работе добровольцев, Свердловская область входит в тройку лидеров страны по активности жителей. Уральцы уже отдали более 425 тысяч голосов за объекты благоустройства 2027. Всего на голосование в Свердловской области вынесен 171 проект в 56 муниципалитетах. Принять участие в выборе территории могут жители старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня на платформе госуслуги. Волонтеры помогают жителям на информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях. Присоединиться к добровольческому корпусу можно до 5 июня на платформе «Добро.РФ». В Свердловской области вводят новый вид материальной поддержки медицинских работников – доплаты за наставничество. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Установили дополнительные стимулирующие выплаты медикам, которые, кроме основной деятельности, сопровождают молодых специалистов, начинающих свой профессиональный путь, написал глава региона в своих соцсетях. Наставником может стать сотрудник со стажем не менее 5 лет. Шефствовать разрешается над 3 молодыми специалистами одновременно. По словам Паслера, ежемесячная надбавка за наставничество составит 5000 рублей. Отопительный сезон завершится в Екатеринбурге 12 мая. Все организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, должны будут приступить к поэтапному прекращению подачи энергоресурсов в жилые дома и общественные здания. Подача теплоносителя в системы отопления объектов социальной сферы будет прекращена в последнюю очередь. После завершения отопительного сезона организации коммунального комплекса Екатеринбурга начнут готовиться к следующей зиме. Для проверки механической прочности и плотности трубопроводов в межотопительный период они проведут гидравлические испытания теплосетей, а также обновят устаревшие элементы водоснабжения, газоснабжения, электричества и тепловых сетей.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе +14 градусов.
4: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, 8:06. Дэн Савин, Юля Курочкина. Я напомню, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение. Ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора производства на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000.
2: Ну и мы играем в игру «Да-нет-ка». Юлия Курочкина, Денис Савин в студии. Билеты на концерт электронной музыки от одного сооснователя, как мы с Юлей выяснили, группы Prodigy. Но все будет оригинальные синглы, вся их музыка, все, что вы любите, если вы их любите, все там будет. Там хотят укомплектовать вообще весь танцпол. Очень много света. Я уже был на площадке, там просто, ну, приехал познакомиться. Очень много света привезли, очень много звука привезли, и вы должны быть готовы к тому, к чему Юля сейчас, как оказалось, не готова. Там вот очень много молодых организмов, которые будут, значит, очень-очень громко слушать и подпевать эту всю музыку.
1: Правила простые. Чтобы эти билеты забрать у нас, вам нужно сыграть с нами в «Да-нет-ку». Дэн что-то загадал, какой-то предмет, а мы с вами с помощью вопросов, на которые он сможет отвечать либо да, либо нет, как-то пытаемся разобраться, да, выяснить правильный вариант. Итак,
2: ты, кстати, спрашивала, голубой это или нет. Я сейчас выяснил, что и голубым светом тоже, оказывается, бывает. Да, я просто думал, что только...
1: Ну, давай так. Это цветное?
2: Нет, это не цветное. Угу, не
1: хорошо.
2: Цветное. Но голубоватый оттенок тоже есть.
1: Ладно, это парик?
2: Это не
1: я спрашиваю, это ребят спрашивают.
2: Если это... Ну, это же ответ получается. Чтобы дать нам ответ, нужно позвонить 227-107-6. Просто дозвониться и крикнуть «Парик!» А вдруг парик?
1: Но похоже, что нет. Сергей Федорович интересуется. В слове этого предмета букв больше 5?
2: Так, больше. Я посчитал.
1: Спросить нельзя, сколько букв в этом слове?
2: Да. Спросить можешь, да, отвечаю.
1: Хорошо, вот такой вопрос есть. Это кладется до кресла стул под пятую точку?
2: Подождите, что еще раз?
1: Ну вот, эту штуковину можно на кресле оставить?
2: Можно.
1: Или на стул положить?
2: Можно и на стул. И самое забавное, что эту штуковину можно и под пятую точку использовать.
1: А, да?
2: Да.
1: А она для этого предназначена?
2: Да.
1: Она, эта штуковина?
2: Да, она предназначена.
1: Вот чтобы как раз под конкретно пятую точку?
2: Я вам даже такую подсказку скажу. Люди из шоу-бизнеса, люди, которые, значит, публичные, они это чаще используют, чем вы. То есть шанс, что это Юля использует, выше гораздо, чем это используете вы, кто едет за рулем сейчас.
1: Ребята, простите меня, я пытаюсь
2: возможно,
1: напрячься.
2: Возможно, кстати, у Юли даже это есть. Я не уточнял.
1: И проанализировать, что у меня там может быть на кресле.
2: Нет, это вопрос же, можно ли это положить на кресло? Я говорю, можно положить на кресло. И на стол, и на пол, куда угодно можете это положить.
1: Но это именно под... Ну, вот видишь, я привязалась к нашей пятой точке.
2: Не надо, не. Просто это связано с пятой точкой тоже в том числе.
1: Так, ребят, в мессенджер отправляем вопросы, на которые Дэн может отвечать либо да, либо нет. А если у вас есть предположение, есть у вас, как вам кажется, правильный ответ, пожалуйста, дозванивайтесь в прямой эфир 227-107-6.
2: Я даже к вопросу Сергея, который нам ранее написал, относится ли это как к теме, можно это даже к теме подвести, потому что я этой вещью никогда не пользовался. И могу сказать, что большинство из вас, подавляющее, 99%, этим никогда не пользовался. Или пользовался, но никому не ходит, никому не рассказывает.
1: Ребят, простите меня, но если я этим пользуюсь, никак не могу вам подсказать...
2: Я не знаю, пользуешься ты или нет. Сейчас расскажешь, когда ответ услышишь. Скажешь там, да, я типа вообще профи в этом деле, ребят, вам все расскажу. Итак, давай еще раз подведем итоги, что мы знаем. Это мягкое, это не цветное, это есть конкретные прям цвета. Вот,
1: ну, но в том числе и голубым, супер... это может быть?
2: Голубым оттенком, да, бывает. Так. Это уже новые изобретения, да, они тоже такие случаются и бывают. Это можно использовать и применить к пятой точке. Это можно положить куда угодно, может где лежать, но вообще не советую. Советуется так делать, но можно. Угу. Да. И что еще? Что? Ну, вот еще нужны вопросы от вас. И в этом больше, чем 5 букв.
1: Угу. А, тогда вот такой вопрос от Кирилла. Это колючее?

0: Он мне не разрешает читать это все. Если у вас есть предположение, звоните в студию. Если вам кажется, что это правильный ответ, 227-107-6.
1: Порадуйте нас звонком своим, просто вот дозвонитесь, крикните ответ, а вдруг вы поможете всем остальным потом отгадать.
0: Ну вот смотри, вот тут у Елены есть предположение вот на какой-то есть вариант.
1: Есть.
0: Но я не буду вариант озвучивать, но вот задам, как бы переформулирую, как будто вопрос это.
1: Давай.
0: Для спины? А, Дэн? Это для спины?
1: Для спины, кстати, нет ни одного варианта.
0: Вот, как, вот, вот, а ты говоришь, не цепляйся. Там про пятую точку, помните, он говорил, что там это можно как-то использовать, а спина, в общем...
1: Да, да, да. Есть, причем у нас есть амбассадор, который вообще использует это только для пятой точки.
0: И опять на меня смотрит. А у нас есть телефонный звонок. Алло, доброе утро, как вас зовут? Здрасте, как вас зовут? Так, ну подожди, шум пошел, шум улицы. Алло, доброе утро, как вас зовут?
2: Доброе утро, Елена.
0: Елена, здрасте, как мы вам рады.
1: Елена, у вас есть шанс задать дополнительный уточняющий вопрос и дать ответ.
2: Давай. Ну, я включилась не сразу, но я так дополнительные вопросы, наверное, задавать не буду. Я почему-то думаю, что это ортопедическая подушка для спины на сиденье.
1: Нет.
2: Но ее можно и на стол положить.
1: Нет, нет. Смотрите, ортопедическая подушка, она может любыми цветами быть, вообще любыми. А вот мы загаданный предмет, у него есть конкретный цвет, конкретная расцветка, по ГОСТу причем. То есть это общепринятый вариант. И бывает еще просто еще голубоватого оттенка.
0: Леночка, ну может еще одна попытка, ну вдруг получится. Если не ортопедическая подушка, то...
1: Маленькая, мягкая.
2: Ортопедический матрас.
0: Спасибо, Елена. Спасибо, попытка засчитана, но, к сожалению, она неверная в этот раз. Так, ну что, там вот вариантов, конечно, много.
1: Да, я знаю, знаю, что много
0: вариантов. Мягкая, теплая, букв больше 5 и разными цветами, бывает голубая. Ну, там сразу варианты. Сергей Федорович, мы не принимаем варианты в мессенджере, только по звонку. 227-107-6. Пожалуйста, Кирилл тоже свои варианты присылает. Ну, Кирилл, звоните тогда, звоните в студию.
1: Теплая, но вы помните, что изначально нет.
0: Изначально нет.
1: Ну, а потом становится теплым.
0: Ну, какие еще вот варианты могут быть? Хорошо, это
1: может... Тогда просто нужны вопросы,
0: давай,
1: ребят.
0: Давай, смотри. Это помещается в дамскую сумочку? Вопрос.
1: Если ты используешь не для пятой точки, поместится в дамскую сумочку.
0: Так,
1: а если ты для пятой точки используешь, ну, конечно, не поместится, скорее всего.
0: Я не могу... Ребят, давайте, я делаю это за вас. Мы это надуваем...
1: Кстати, многие шутят, что это можно надуть, но это не надувают. Да?
0: Да. А это можно, например, разорвать?
1: Можно разорвать, это кстати. Кстати, при покупке, потом при некоторых, скажем так, манипуляциях со стороны мужа иногда рвутся. Понятно?
0: Так, а мы сделали пометку 18+, или нет для нашего эфира?
1: Я адекватную вещь загадал, если что.
0: Еще один звонок, очень быстро.
1: Так.
0: Алло, доброе утро, как вас зовут? Здрасте, как вас зовут?
1: Там весь офис играет, судя по всему.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте, как вас зовут?
3: Да, Сергей.
0: Сергей, мы вам рады.
1: Сергей, Сереж, ну давайте,
0: нам
1: смотрите.
0: Нам быстро нужен правильный вариант, и мы уходим на рекламу. Давайте.
1: Давайте.
3: Это груша.
1: Что?
0: Груша.
3: Груша-клизма.
0: Груша-клизма.
1: А почему груша-клизма люди из эстрады и шоу-бизнеса пользуются чаще, чем обычные?
3: А я не слышал этих комментариев.
1: А вот я вам говорю, что люди из шоу-бизнеса и люди побогаче этим пользуются чаще, чем обычные работяги.
0: Так, ну получается неверно.
1: Нет, неверно
0: получается. Ну все, тогда давайте прервемся на небольшую паузу, вернемся через пару минут.
4: Реклама на 107.6.
5: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
6: К каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
1: Ну.

0: меня тоже работа?
1: Ничего не знаю, до вечера.
2: С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
0: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
0: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Ну что, возвращаемся.
2: Ну, задал ты задачку, прямой. Конечно, Дэн.
1: А когда было по-другому?
2: Согласна, всегда.
1: Мы даже рубанок с вами отгадывали два
2: билеты
1: дня.
2: Билеты хорошие, во-первых. А во-вторых, ну вы же у нас умницы. Вы точно справитесь с поставленной задачкой. У нас есть телефонный звонок.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Алло, доброе утро. Как вас зовут?
3: Доброе утро, меня Юлия зовут.
2: Ой, Юлия, ну плохого человека Юрий не назовут, да? Помним, только хорошего.
3: Это точно.
2: Поэтому, Юлечка, давайте сразу с правильным вариантом. Или у вас есть уточняющий вопрос?
3: Ну, у меня был уточняющий вопрос про выкручивающуюся крышечку. Этот предмет есть?
2: О, есть
1: никаких крышек к этому загаданному предмету не используются. Их
3: ну,
1: там
3: тогда
1: нет.
3: Тогда у меня вариант ответа, который я рискну назвать. Вот сначала думала, что грелка, но раз нету такой крышечки, как это вот такой.
2: Винтовой, ага.
3: Значит,
2: ага.
3: Это есть такие медицинские предметы, ну вот под пролежни, не знаю, для чего они точно. Как бы подкладные кружочки, которые уже надуты заранее.
2: Мне нравится.
3: И они обычно такого медицинского цвета, розового. Ну, видимо, бывает и других цветов.
2: Мне нравится, Юль, что вы верите, что у меня такие предметы есть, и я ими пользуюсь. Дэн, говори
3: правду.
2: А,
3: нет, я это не слышала. Я думала, редко у кого они есть.
2: Права ли Юлечка у нас сегодня или нет?
1: Юля очень близка, но вообще не то. Вообще не то. А почему, вы смотрите, вот про пролежни, да? Вот мы с Юлей как бы люди, которые не понаслышке знаем, что такое пролежни. А почему вы думаете, что люди из шоу-бизнеса и люди побогаче этим чаще пользуются?
2: Потому что
3: ну,
2: побогаче.
3: Видимо, может, сидят долго или стоят долго, им что-то надо подложить, чтобы помягче
1: вообще,
3: было.
1: Вообще, я хочу под пятую точку, это, ну, редкость на самом деле в нашей стране, как минимум. То есть в Штатах там почаще под пятую точку используют. Но у нас вообще чуть выше это используют.
2: Юлечка, ну в любом случае, спасибо. Спасибо за попытку.
3: Ладно.
2: Вам отличного денечка пожелаю.
3: Удачи следующему игроку.
1: Да. Спасибо вам большое, дня. Юля. Вы
2: Итак,
1: прекрасны.
2: Ну, зато Юля помогла нам выяснить, что в этом предмете нет ввинчивающейся крышки.
1: И входов, и выходов нет никаких. Как правило, это однородная структура.
2: И пролежни почти близко, но совсем нет, как сказал Дэн.
1: Не, но она не назвала просто очень важные определения вот этих вот штучек под пролежни. Там тоже есть одна формулировка. Но лучше не путайтесь, вообще туда не заходите.
2: Так-с.
1: Пятая точка, это просто там кто-то что-то задал, мы ответили на вопрос, используют ли, и я сказал, что используют.
2: Еще один телефонный звонок. Алло, доброе утро, как вас зовут?
1: Сорвался.
2: Попробуем? Нет, не получится. Давайте, подождите. А стоп. Давайте вдохнем, выдохнем. Мы одна команда, ребята. Нам нужно подвести некоторые вот, ну, что мы знаем к этой минуте. Это дело по ГОСТу определенного цвета.
1: Да,
2: бывает и голубым.
1: Голубоватым оттенком. Однородное, без выходов и входов, без всяких вот этих, значит, крышечек, завитушек. Это используют чаще всего люди, которые уже хорошо зарабатывают, или люди из шоу-бизнеса, которые на виду, публичные люди, чаще, чем работяги. Дальше. Это можно использовать в качестве укрепления пятой точки, так скажу. Да. Вот. Но это чаще всего используют все-таки выше пояса, вот туда куда-то, в верхней части тела. И еще зачастую это небольшого размера,
2: Ребят, если у вас есть понимание, что конкретно Дэн сегодня загадал.
1: Это мягко, это приятное на ощупь.
2: Я пытаюсь вспомнить все, чем я пользуюсь, и все, на что можно сесть.
1: Да.
2: Но мысли пока блуждают.
1: Кстати, в Екатеринбурге 70% мужчин при последнем опросе ответили, что никогда это не трогали.
2: А, даже не прикасались, даже не трогали. У нас есть телефонный звонок. Алло, доброе утро. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Надежда.
2: Надежда, мы вам рады. Надя, ну раз позвонили, может быть, какой-то уточняющий вопрос или сразу правильный
1: чтобы
2: вариант?
1: Чтобы другим
2: дадите?
1: Радиослушателям помочь, если что.
2: А может, сразу Надежда угадает?
1: А может, сразу угадает.
4: Но вставляется в разные части тела.
2: Это вставляется в разные части тела?
1: Да, вставляется. Но чаще всего в кое-какую конкретную.
2: В конкретную часть тела вставляется?
4: Тогда я думаю, что я угадала.
2: Надь, подождите. Тут важно, напомнить,
1: Надежда.
2: Что у нас эфиры, я не помню, 12+, 14+.
1: Не-не-не, я знаю, что Надежда скажет. Надежда, а у вас есть это, то, что я загадал?
4: Нет, конечно,
1: я же обычный, я же не шоу-бизнеса.
2: Хорошо, а у меня, как вы думаете, эта штуковина есть?
1: Ну, Юля под подозрением, я считаю.
4: Ну, вот я смотрю трансляцию, наверное, Юля не пользуется.
2: Не пользуется.
1: Попрыгай, попрыгай.
2: Юля, я вижу тебя, ты так себе.
1: Да, ну что?
2: Ну давайте, интрига висит в воздухе, попробуйте ее развеять.
1: Итак, еще раз.
4: Это силикон, наверное, все-таки. Вот эти все штуки силиконовые вставляются в разные части тела.
2: Силиконовые штуки.
1: Ну смотри, подходит то, что я сказал, что 70% мужчин, живущих на Урале, это никогда не трогали.
2: Даже не трогали.
1: Или они не знали, Юль. Силиконовый имплант! Да, тут просто как бы были люди, которые писали грудной имплант, но я еще раз, я не загадал грудной имплант, я загадал силиконовый имплант. И у нас есть один очень знаменитый артист, Надежда, вы его сможете назвать, который это еще использовал. Видишь, мне даже ничего не надо подсказывать, люди сами знают, да. Вот, ну что, поздравляем вас! И вы можете выбрать, либо мы с Юлей начинаем скидываться вам на силиконовый имплант.
2: Пока на один, Надь.
1: Да, либо можно сходить 15-го, напоминаю, мая на шикарный, как говорят, концерт электронной музыки. Это пятница,
2: насколько. Это группа Prodigy, Надь,
1: да.
2: Группа Prodigy.
4: Давайте билетики, наверное. Я красоту.
1: Ну и привет и кому-то передать вообще тем, кто проиграл, кто не угадал, что-то пожелать.
4: Пробуйте, участвуйте, все
1: это. Подождите, Надежда, пробуйте вы что имеете в виду? Импланты силиконовые. Пробуйте, участвуйте, звоните.
4: Так, я на работу еду, мне прям очень весело с вами.
1: Ага.
2: Супер, и нам даже очень классно с вами. Спасибо большое, Надя, за звонок. Мы чуть позже расскажем вам, как, где, в общем, билеты вас найдут, но они обязательно вас обнаружат.
1: Да, ну а я пока еще раз вот расскажу для тех, кто вдруг там спорить опять начнет. Итак, значит, силиконовый имплант на сегодняшний день – это эндопротез, который используется в пластической хирургии по всеместно на теле. Сейчас его используют даже тех, кто, например, травма какая-то производственная, например, там предплечье-то лишился, тебе под кожу тоже его могут использовать. То есть сейчас
2: я видела, что
1: далеко ушло.
2: Да,
1: уже.
2: Некоторые мужчины, которые занимаются бодибилдингом для увеличения, например, икроножных мышц.
1: Визуальных, да. Визуальных.
2: Чтобы вот баланс, да, тела сохранить, пожалуйста, вставляют тоже силиконовый имплант.
1: Да, прозрачная, белая структура, это самый популярный вариант, ну просто потому, что мы с вами, те, кто живут на севере, белые.
2: А вот. Голубоватый оттенок, что там тоже бывает?
1: Голубоватый оттенок используется для всех, вот для икроножных мышц, у них там немножко голубоватый такой оттенок, да. Их так даже называют blue и вот и так,
2: да. Ну, ты скажи еще раз.
1: Blue. Blue. Вот, ну, в общем, вот, пожалуйста. То есть не грудной, еще раз говорю, а просто силиконовый имплант. Кстати, удивительно, что его сейчас даже можно достать на специальных китайских сайтах, но я не понимаю, как это вообще руководство,
2: типа,
1: по сути.
2: Купить самостоятельно,
1: ну, да.
2: И как на СТО прийти
1: просто
2: со
1: зачем?
2: Своим.
1: Не, просто зачем? Непонятно.
2: Ну, вот получается, что вот эти вот предположения Алексея, да, оно из войлока уже неуместно.
1: А мы не знаем, кстати говоря.
2: Хотя имплант из войлока такой, знаешь, чисто а-ля рус какой-то
1: да.
2: должен быть.
1: То есть
2: быть.
1: Две интриги сейчас в воздухе висит. Бывает ли это из войлока и использует ли это Юля? Тут по смеху можете сами догадаться.
2: Ну, Надя позашла в трансляцию и сделала свои выводы. Вы тоже, кстати, можете про этот маршрут пройти. Заглядывайте в нашу трансляцию в группе ВК.
1: Ну и видишь, такая вот интересная статистика, что
2: 75% наших мужчин
1: 70,
2: даже не видели.
1: Не прикасались, как они считают, да и не трогали. Вот это, мне кажется, это комплимент девушкам нашим.
2: Это видишь, как это хирургам. Как хорошо научились делать, что даже, понимаешь...
1: То есть все-таки было сделано, просто он не понял.
0: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут. Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Кандидатам в депутаты на выборах в Свердловской области будет запрещено включать в свою агитацию контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Проект поправок к избирательному кодексу региона рассмотрят депутаты Заксобрания. Предполагается, что в агитационных материалах нельзя будет использовать изображение или голос любого человека, в том числе вымышленного или умершего, созданное с применением информационных технологий. Впрочем, предусмотрены некоторые исключения. Так, использовать образ и голос кандидата, в том числе картинки, где он изображен среди неопределенного круга людей, сможет либо он сам, либо выдвинувшее его политическое объединение. Также можно будет использовать образ и голос другого человека, если он является совершеннолетним гражданином России и дал на это письменное согласие. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на приведение регионального избирательного законодательства в соответствии с федеральным, которое было скорректировано чуть ранее. В Екатеринбурге чрезмерно много арендных электросамокатов, так считает глава управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов. По его словам, в городе без инфраструктуры для кикшеринговых устройств невозможно поддерживать безопасность пешеходов, когда в нем эксплуатируется 15 тысяч таких устройств. По словам Спиридонова, сами екатеринбуржцы стали гораздо нетерпимее относиться к нарушителям на самокатах и чаще жаловаться на них. И количество ДТП с участием таких транспортных средств каждый год снижается. Прежде чем разрешать езду на электросамокатах, необходимо было создать инфраструктуру для них, подчеркнул глава управления госавтоинспекции. По его мнению, безопасность не будет полностью обеспечена, пока собственники дорог не поймут, что нужно ограничить количество этих устройств в городе. Строители приступят к реконструкции дороги на левом проезде Сибирского тракта на перекрестке с переулком Базовый 5 июня. Специалисты выполнят разборку существующего покрытия с демонтажом бортовых камней, после обустроят ливневку и переустроят сеть водоснабжения и электросети, а в финале уложат асфальтобетонную проезжую часть с подстилающими слоями щебня. В связи с работами движения транспорта на перекрестке Сибирского тракта и переулка Базового будет закрыто с 5 по 30 июня. Автомобилисты не смогут повернуть налево с Сибирского тракта на переулок Базовый при движении от микрорайона Компрессорного. Объехать участок можно будет по Сибирскому тракту, Восточный, Ткачей, Фурманово. Схема движения общественного транспорта не изменится. Напомню, строительство эстакады длиной почти 10 километров началось в 2021 году. Одним из последних открытий для автомобилистов стал новый путепровод над Егоршинским подходом. Проезд там открыли в конце января этого года.
6: О погоде.
5: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Утренние гости традиционно в нашей студии появляются. Мы с большим удовольствием по вторникам говорим всяко-разно про библиотеки. Любимые наши, прекрасные наши, обожаемые наши. В студии Марина Николаевна Коваль, заместитель директора муниципального объединения библиотек, и Ксения Павловна Кузнецова, библиотекарь. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Мне нравится, как Мария Николаевна все время поддерживает Ксению, когда ты ее представляешь. Все представили
3: все
4: тебя.
3: Хорошо будет.
4: Не забыли.
3: Ура. Да, это наша Ксюша.
2: Ну что, мы все еще, да, в ожидании большого мероприятия, mm-hmm. такого грандиозного, сложного. Мы по секрету, да, скажем, тут вы обсуждали в эфире, нам сказали, что не для всех будет мероприятие. Точнее, есть часть закрытая для профессионалов, mm-hmm. а есть вот часть, да, которая будет для...
4: Ну, это я не понял, вы тоже на концерт против, что ли? Что за конспирация?
3: У нас свой концерт. Ну, короче говоря, да, у нас буквально вот через неделю начинается в нашем городе Екатеринбург, библиотечная столица. И Екатеринбург встречает, конечно, наших коллег из разных регионов и разных городов. Это будет 30-й конгресс специалистов библиотек. 30-й. И
4: конгресс.
3: В рамках конгресс. Да, конечно, мы будем, наши специалисты будут выступать и делиться с докладами, делиться своим опытом с огромным удовольствием. Но и в рамках конгресса мы для, так скажем, профессионалов, и для наших горожан приготовили, вот если конгресс 30-й, то мы-то как раз выходим в рамках конгресса на 20-й фестиваль книги и чтения «Читай Екатеринбург». 20-й. Представляете, библиотеки каждый год выходят на парки, там вот когда-то мы начинали с литературного квартала, потом мы переходили, работали в парке Маяковского. Короче говоря, каждый год библиотеки выходят со своими партнерами, друзьями, артистами, писателями, поэтами, музыкантами, издателями на улицы города и приглашают горожан, и не только наших горожан, на фестиваль книги чтения. Это всегда очень разные темы, всегда очень разные форматы. В этом году фестиваль книги чтения пройдет, ну, во-первых, основная площадка пройдет в литературном квартале. Это вот прямо наша знаменитая ракушка.
4: У которого эстрада, юбилей.
3: Да, тоже юбилей.
2: Красиво там отреставрировано, как подготовили.
3: Ой, я очень люблю эту ракушку. Я когда-то там 10 лет была ведущей, там главной сценой. В общем, как-то прямо так классно все это было. Там очень уютно, очень красиво, очень живописно. Сейчас мы расскажем, что пройдет в летнем квартале. В ракушке, прямо в ракушке. И плюс ко всему мы расширяем площадки литературного, так скажем, нашего фестиваля. Это будет и библиотека на Антона Валика 12, библиотека номер 14, библиотека номер 19, которая тоже очень скоро откроется. И самое главное, мы, конечно, ожидаем приезд именитых, очень таких прямо классных писателей, литературной премии «Большая книга», да, Ксюша? Да. Вот мы готовы об этом сейчас вам и рассказать. Надо обязательно оставить все свои, вот, после работы прийти, посмотреть расписание на сайте МОП Екатеринбург РФ, найти сайт «Читай Екатеринбург», внимательно посмотреть всю программу, на каких что площадках будет проходить, потому что площадки разные, интересные. Как правило, это дневное и вечернее время, то есть после работы можно успеть побывать на встрече с нашими писателями.
2: Девчонки, ну вот вопрос такой, ну, когда мы говорим про фестиваль, да, ну что-то представляем, вот тут музыканты, вот что-то брень-брень mm-hmm. какой-нибудь, mm-hmm. а когда это книжный фестиваль, мы что, читать вслух будем друг другу?
3: Мы не будем читать, хотя, кстати говоря, читать стихи у памятника Пушкину тоже будем. 20-21 мая, 18:00, откроется такой поэтический марафон. А вот как раз в эти дни, 20-21 мая, в литературном квартале пройдут встречи с писателями. Встречи. Это фестиваль книги чтения, он предполагает немножко, ну, другой, так скажем, формат, другая, так скажем, плоскость разговора. Это фестиваль, это прямо, знаете, вот такое очень много событий классных, интересных.
4: А в мире библиотек это как Олимпиада воспринимается, или это каждый год у вас?
3: Ну, это у нас каждый год.
4: Каждый год.
3: Вот я говорю, что 20-й фестиваль каждый год в мае, но бывает там 1 июня, мы выходим в парки отдыха, места отдыха горожан. И если, ну, так скажем, как мы раньше говорили, если читатель не приходит в библиотеку, то мы выходим на встречу к читателям.
4: Ответный визит
3: получается. Да. То есть вообще-то уже город привык к тому, что вот в конце мая, начале июня проходит фестиваль книги чтений. Это, ну, это прямо, знаете, вот такой вот шумный, яркий, интересный праздник. Но в этом году мы сделали акцент, конечно, на вот встречу встречи с знаменитыми писателями.
2: Ну, можно будет вопрос задать, да?
3: Конечно,
2: да,
3: конечно.
2: Про героя.
4: Ксения, ну, кто будет из писателей?
0: Да, мы в юбилейный год для фестиваля «Читай Екатеринбург» решили тоже размахнуться и гордимся, на самом деле, этим проектом, потому что его мы реализуем совместно с Национальной литературной премией «Большая книга». Это главная литературная премия в нашей стране. Функционирует у нас с 2006 года и является законодательницей книжных мод. То есть, если вы хотите разобраться в литературе и прочитать что-то стоящее, но не знаете что, можно спокойно обращаться к длинным спискам «Большой книги», потому что они выбирают писателей, которые стоят, заслуживают внимания.
2: Круто,
0: и вот с 2008 года они сделали проект «Большая страна, большая книга», чтобы привозить писателей в регионы, чтобы писатели встречались со своими читателями, и читатели могли встретиться с писателями и задать им самые разные вопросы. И вот у нас получилось сделать такой подарок, и 20 мая Яна Вагнер, известный литературовед, автор 4 книг про Льва Толстого, он сейчас является одним из главных исследователей его жизни, творчества. Павел Басинский и Екатерина Барбаняга представят книгу, посвященную, кстати, жене Льва Николаевича, Софьи Толстой.
2: Наконец-то!
0: Да, взяли другую сторону жизни писателя. Также к нам приедет Анна Баснер. Это писатель, которая начинает покорять литературный Олимп. Ее дебютная книга «Парадокс Тесея» о реставраторах искусства в Петербурге уже завоевал огромное количество и читательских сердец, и критики. Вот будем знакомиться, рассказывать об авторах.
4: А как еще раз фамилия вот девушки?
0: Анна Баснер.
4: То есть Вагнер, Баснер?
0: Да.
4: А что, это псевдоним? Это псевдоним у них?
0: Нет, у Анны Баснер это действительно ее фамилия.
4: То есть какая-то предрасположенность у людей есть? Вот,
2: рожден под такой фамилией.
0: Мы как раз-таки и зададим этот вопрос.
4: Ну, это очень интересно, потому что я каждый раз слышу про вот фестивали, связанные с книгами, там такие фамилии очень красивые фигурируют, интересные. Не вот эти все Иванов, Петров, Савин.
2: И смотрит на Курочкина.
4: Да, Курочкина.
2: Нам с тобой.
4: Ну, я ни разу Курочкину никакой не встречал на вот таких.
3: Ну, кстати, еще и мы говорим, будет встреча еще и с детскими писателями, как раз 21 числа, вот если 20 мая, это будет день, так скажем, для взрослых, да, Ксюша?
0: Да.
3: А как раз Анна Баснер будет в литературном квартале 20 мая.
0: Нет. Как раз хотела сказать, что в литературном
3: квартале... Яна Вагнер будет. Яна Вагнер, да.
0: В 4 часа выступят уральские авторы, которые подискутируют на тему уральский текст, что это, и там как раз будет присутствовать всеми любимый, известный Алексей Сальников, а также Маргарита...
4: Он у нас тут был, кстати, в гостях.
0: А также Маргарита Ронжина, Наталья Бакирова и Мария Аксенова. Они, кстати, вот Маргарита Ронжина и Мария Аксенова в этом году попали в длинный список «Большой книги». Наши местные писательницы.
4: А насколько он длинный?
0: Там в художественной литературе номинации 30-35, наверное, писателей. И есть еще нон-фикшн, то есть научно-популярная литература.
4: Но в 35 попасть, это, мне кажется, очень круто.
3: Ну, конечно.
4: Как бы это не сказать, прям, что страна. Прям шибко длинные.
0: Гордимся. Вот они будут в 4, а в 6 выступит в литературном квартале Яна Вагнер. Мы будем говорить о жизни и творчестве.
2: Ну, Яну, конечно, мы вообще, знаешь, и вот так, и вот это, готовимся к этой встрече.
4: Яна.
2: И к нам тоже приходите. А, давайте вот что сделаем. Сейчас небольшую паузу, прервемся, послушаем музыку. После вернемся и продолжим обсуждать и форум библиотечный, и акцию «Читай Екатеринбург».
5: Реклама на 107.6.
6: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: 18+.
8: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
9: 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Утренние гости в студии у нас. Мы сегодня говорим о большом событии для Екатеринбурга. Это библиотечный форум на следующей неделе. Ну и в рамках форума, понятное дело, да, что будет часть для профессионалов, куда нам с вами, ребята, доступ будет закрыт. Но вот тут интересно, может быть, приоткроете, да, эту завесу, раз уж мы там не будем внутри. То есть, а что обсуждают библиотекари со всей страны на этом форуме? Вот эти выступления, да, вот эти спичи, они, ну, например, о чем будут?
3: Например, я буду рассказывать в рамках секции креативной индустрии, например, будем рассказывать о своем проекте, связанном с экскурсионными маршрутами, понятно. Uh-huh. А другая секция, допустим, библиотеки номер 26, где опять-таки наше выступление есть, мы будем говорить о том, что такое публичная библиотека сегодня, какой опыт, какие цифры, так скажем. Я буду говорить о нашем крупном объединении.
4: Хвалиться, что ли?
3: Получается, да, знаете, хвалиться, вот прям хвалиться.
4: Там же про плохое-то не поговорим.
3: Конечно, нет, все едут, чтобы рассказать о себе, о самых классных проектах. Будет круглый стол, посвященный работе с информацией, с проектами специальной военной операции, конечно же.
4: Давайте перчинки добавим в наш эфир. А вот какая проблема сейчас глобальная есть у библиотек вообще в целом? Вот что, не знаю, не ходят люди?
3: Ходят.
2: Что-то с фондами
4: ходят,
2: может быть.
4: Ходят.
2: Или, не знаю, площадки не все можно переформатировать. Или наоборот.
4: Может, вам не нравится вот эта тенденция, что я смотрю во многих городах крупных миллионников, да, библиотеки, как будто бы, ну, я так смотрю, не то чтобы не хотят, а как будто это не очень удобно переходить на вот эти вот тенденции молодежи, что нужно подкастошную иметь, что нужно коворкинг-базу. Ну что, я не знаю, насколько вам это удобно, надо вам вообще это?
3: Вот насколько, кстати говоря, у нас подкастерная есть, и не одна, видеостудия есть тоже, библиотеки номер 14, мы как раз вот эту проблему решаем. Нет, проблемы, конечно, будут обсуждаться, особенно, я согласна, вот даже вот работа с молодежью. Вот как молодежь привлечь? Всегда эта проблема была.
4: Есть все еще, что молодежь
3: есть,
4: не идет.
3: Есть, молодежь нужно привлекать, молодежь нужно завлекать, им нужно давать площадки какие-то яркие,
4: не
3: интересные. Молодежь?
4: Да.
5: Читают. Я
3: читают. Молодежь читает, но они, наверное, через другие форматы приходят к чтению. Да, Ксюша?
5: Да, что одна из главных проблем как человека изнутри, это перенасыщенность событиями, и библиотекам сложно быть настолько конкурентоспособными там иным площадкам,
3: которые...
4: С агрегаторами разложены.
3: Конечно, да. Конечно.
5: Но в то же время люди как раз-таки сейчас начинают искать, знаете, что-то такое...
2: аутентичное, личное, настоящее.
5: Да,
2: как такое.
5: Да-да-да, личное, и поэтому у нас очень хорошо растут книжные клубы, те же самые, о которых я уже рассказывала. То есть мы начинали с 10 человек, а сейчас 30 плюс стабильно на книжных клубах.
4: Это вот очень... Книжный клуб.
3: Книжный клуб собирает...
4: Подожди, это возраст 30 плюс.
3: Нет. Книжный клуб собирает.
5: И там как раз таки люди от 18, я бы даже сказала, плюс, и до бесконечности.
3: Люди хотят пообщаться, поговорить, так скажем. Вот где еще поговорить о прочитанном? Вот мы только что начали говорить, да? Ну где вот обсудить, писать? Так скажем, откуда у писателей это, откуда эта идея? Книжный клуб. Ходят люди.
5: Переосмыслить даже,
3: да,
5: больше.
3: Переосмыслить, конечно.
2: Но я вот эту мысль буквально вот тоже вот, на днях мы обсуждали с девчонками, с подружками, о том, что мы в такое время, да, сейчас живем, когда все массовое, большое, глобальное, машины эти чпокают, ну, вот это как бы, да, нам выставляют.
4: Как ты внедрила это сюда.
2: Дома вот эти вот, да, бесконечные.
3: А хочется камерного.
2: Да, да. Что вот и хочется, как бы, и одежду ты уже хочешь сходить в секонд-хенд, да, какую-то выбрать настоящую, сделанную там людьми.
5: С историей.
2: Да, книгу взять настоящую в руки, да, с человеком обсудить. Я еще это, кстати, рассматриваю, как, ну, мне кажется, не знаю, поможет ли это вот идея вот конкретно на форум меня не взяли, но я все равно скажу. Часто, например, люди, с которыми я работаю, они сталкиваются с проблемой, вот, ну, публичные выступления, где тренировать, как это все делать? А я говорю, так, пожалуйста, книжный клуб, да, вы книжку прочитали, и все, и забыли, и успокоились, и легли спать. А тут ты пришел, ты обмениваешься идеями, получаешь какой-то, ну, от них какой-то текст, сам, да, формулировать, учишься свои вот эти мыслительные
5: это
2: процессы.
5: Правда.
2: Это, блин, очень круто.
3: А вы знаете, я вот еще, можно еще немножко рекламы?
2: У нас свой форум тут.
3: Начинается конгресс. Библиотеки номер 19, библиотека имени Чехова, Малышева 128, которая будет открыта очень скоро. Как раз Ксения участвует в таком паблик-ток, да, который у нас организуют наши партнеры, информационный центр по атомной энергетики. публике. Как раз, так скажем, знаменитый паблик-ток на языке Эйнштейна. Будем обсуждать новости науки и литературы. И Ксения как раз принимает участие среди других спикеров. Как раз будем говорить о книжных клубах, о том, да, что такое, да, сегодня в библиотеке. Да-да-да, Ксюша, будет-будет.
2: Вздох облегчения мы только что услышали.
3: На самом деле...
4: Ну, я правильно понимаю, что есть еще вот такая вот штука, как нехватка кадров в библиотеках. Есть такое?
3: Вы знаете, есть.
4: Просто я еще ни разу не слышал, что человек такой сидит, такой думает, кем я буду? Так, блогер на одной чаше весов, другое — библиотека.
3: А вот смотрите, нет, они может, когда заканчивают университет, вот наша молодежь, философский. Вот у нас в 14-й библиотеке работают ребята с философского факультета.
4: Ну, они практику получают,
3: нет, они работают. А вот заканчивают университеты философский, филфак, допустим, культурологи. Ну, искусствоведы, ладно, они еще как-то ищут себе музей, но в итоге почему-то тоже приходят работать в библиотеку.
2: Те, кто с языком работает, да?
3: Да. Где вот этот классный старт молодые могут получить? Сегодня библиотека — это...
4: Ну вот у меня Ксения вопрос. Да? А Ксения совмещает работу с библиотекой? Ну, то есть есть еще что там, не знаю, преподавательская какая-то бизнес? Только библиотеки? Да.
3: Ксюша, она журналист, кстати, закончила журфак.
4: Что-то... О!
3: Так что? Смотрите, какие специальности сходятся в библиотеках сегодня.
4: То есть с квалифицированными кадрами нет проблем.
3: Молодые идут. Молодые идут и хотят работать.
2: Сергей еще присоединяется. А сколько получает библиотекарь? Есть вакансии?
3: Достаточно, чтобы чувствовать себя самодостаточно.
4: Давай так, достаточно, чтобы Ксения не совмещала. В отличие от нас с тобой, Юль. Сидим тут по профессии, работаем, а совмещать приходится. Понимаете, да? То есть дело-то такое. Нет, просто я никогда не слышал. Вот интересная ситуация. Я вот много библиотекарей знаю, но ввиду своей работы просто, да. И вы и никогда не жалуетесь, в отличие от многих, на ЗП там и так далее, на условия. Вот. Но и при этом я не слышу от людей, которые не библиотекари, что в библиотеке классно, там, знаете, такое место, фиг попадешь, там семейный
3: подряд. Нет, в библиотеке надо работать. Сегодня это, знаете, это там надо, знаете, работать, там надо бегать.
4: Это наш сейчас, да, огород камень.
3: Нет, абсолютно нет.
2: А
3: это к тому, что говорят, что...
2: Рост закрыл, рабочее место прибрано, понимаете?
3: К тому, что приходят иногда и говорят, что я бы хотела бы книги повыдавать. Нет, нет. Да, книгу надо выдать, но надо уметь ее выдать. Нужно еще подать, преподнести, рассказать, создать события вокруг этой книги.
2: Но вы действительно читаете весь вот все, что приходит? Весь архив известен в голову, к вам загружен? Или все-таки где-то можно кратким содержанием обойтись?
3: Я всегда вот иду по рекомендации, допустим, Ксении. Вот
5: Ксения,
3: меня, Ксения для меня открыла, например, книги Кати Кочур, например, вот многих
4: твое
3: других
4: сердце,
3: авторов.
4: Твое сердце будет разбито, уже прочитали? Анна Джи.
2: Даже не знаю.
4: Как это Анна Джи? 22 миллиона, бестселлер вообще. Фильм вышел сейчас там полный зал.
3: Да.
2: Девочки хорошие книги читают, подожди, не настаивай.
3: Поэтому я всегда иду по рекомендации, например. Ну, Ксюшка вот у нас, конечно, эксперт замечательный.
2: Ну, Ксюша, ну вот вы сколько прочитываете тогда книг, я не знаю, в месяц, в неделю? Страшно представить, что вы за неделю несколько можете.
5: Нет, я не такой быстрый чтец, к сожалению. Ну, из-за того, что работы, несколько книжных клубов, то книги 3-4 в месяц всегда.
4: Это все равно сейчас там у многих...
2: Шок.
5: Не пугайтесь, некоторые книги...
2: Ну да, одолеть бы за месяцок. Ого.
5: Выборочно читаются, конечно, не все прочитывается, но темп держится такой.
2: Слушайте, а у вас есть какой-то лайфхак по чтению? Я помню, что даже где-то вот для детей такие школы организовывали, как, ну, как быстрочтение.
5: Я скорочтением не обладаю, к сожалению. Я вот тот
2: человек...
5: Приходится
2: все слова читать.
5: Да, которому нужно сидеть, вчитываться, закладочки делать, перечитывать.
4: Так, надо вот эту фразу мы как-то сейчас, ну, в общем...
5: Не те закладочки. Бумажные, хорошие закладочки.
4: Да.
5: Вот. И еще я хотела последний момент сказать, что 20 мая на нашей площадке в библиотеке на Антона Валика 12 в 5 выступит Анна Баснер, мы будем открывать новое имя, а в 7 выступит Павел Басинский с Екатериной Барбанягой. И еще тоже такой интересный момент, на каждой из встреч с писателями мы будем разыгрывать книги с их автографом.
2: Так, это же все фри, свободно?
5: Да, да, приходите.
2: Давайте тогда скажем, где уточнить программу.
3: Еще раз, сайт МОП Екатеринбург РФ.
5: Социальные
3: сети, социальные сети, сайт «Читай Екатеринбург». Все дни, вся программа, не только в центральных библиотеках, во всех библиотеках нашего замечательного объединения будут проходить мероприятия, события, встречи. Там и Надежда Колтышева будет, Александр Коротич. В общем, надо прямо все посмотреть внимательно, составить свой маршрут. Это, знаете, вот как прям по Библии ночи. И вот следующей неделе посвятить празднику, фестивалю, да, библиотекам «Читай Екатеринбург».
2: Все, ребята, срочно откладываем все дела, берем отгулы дня на 4, да?
5: Да, мы вас ждем.
3: Ну да, кстати.
2: И добро пожаловать в библиотеки Екатеринбурга.
5: Ура!
0: В Екатеринбурге 9 часов утра.
6: На 107.6. Новости на Город ФМ.
7: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Проект «Большая перемена», призванный привлечь опытных специалистов к преподаванию точных наук в школы, стартовал в Свердловской области. Для этого предполагается системное вовлечение опытных специалистов из реальных секторов экономики в школьное преподавание. Проект ориентирован на обучение и трудоустройство в школах. Людей до 65 лет, кто уже завершил активную карьеру, находится в предпенсионном возрасте или хотел бы сменить профессиональный профиль. Кандидатам важно иметь высшее образование с инженерным уклоном и желание делиться с детьми не только академическими знаниями, но и многолетним профессиональным опытом. Планируется, что новый учитель сможет выбрать одно из образовательных учреждений-партнеров, список которых уже сформирован. Принять участие в проекте могут все желающие, соответствующие критериям. Для кандидатов созданы информационные материалы о проекте. Подать заявку можно до 10 июня. Проект «Большая перемена» реализуется при поддержке Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. В Екатеринбурге стартует первый этап гидравлических испытаний, направленных на подготовку к новому отопительному сезону. Он пройдет с 18 по 21 мая. Сотрудники Екатеринбургской тепловой компании будут проверять магистральные, распределительные и квартальные сети, используя повышенное давление через обратный трубопровод. При этом горячая вода останется доступной для потребителей. Работы будут проводиться в ночное время с 23 часов до 6 утра. Владельцы зданий, тепловых пунктов и сетей должны будут отключить свои системы от испытываемых трубопроводов и контролировать их состояние. Владельцам складских и подвальных помещений, где хранятся материальные ценности, следует организовать дежурство и предпринять меры для предотвращения затопления в случае повреждения теплотрасс. В Екатеринбурге на пересечении улиц Февральской революции, Урицкого и Антона Валика открылся сквер библиотечный. Площадь сквера составляет 15 тысяч квадратных метров, из которых почти треть, 4,3 тысячи квадратных метра, занимают зеленые насаждения. Там высажено более 100 деревьев, 6 700 кустарников и 10 тысяч многолетних растений. Особое внимание было уделено ландшафтному дизайну. Украшением территории стали светодиодные инсталляции в виде одуванчиков и фонтана с мягким мерцающим светом. В вечернее время сквер преображается благодаря галерее из светящихся Г-образных опор, создающих эффектный коридор времени.
6: О погоде.
7: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 14 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Продолжается утро большого города. 9 часов 7 минут. Пошел третий час нашего прямого эфира. Дэн Савин, Юля Курочкина, здрасте. Говорим вам, если вы только что к нам присоединились. Ну и низкий наш поклон, конечно, всем тем, кто с нами с самого утра.
2: Кланяемся.
1: Напомним, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение. Ортопедические матрасы. Трассы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
2: Ну и быстренькая ситуация на дорогах. В Екатеринбурге прямо сейчас 6 баллов. Это на 1 балл больше, чем за все первые 11 дней мая. Пробки у нас на дублере Сибирского тракта, там ДТП в районе Синих Камней, также в стоячем положении Малышева от Гагарина до Мира. Фронтовых бригад в сторону машиностроительной Донбасска на подъезде к Бебеля. Увязла в пробке Радищева в сторону Московской, Соболева в сторону Объездной. Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте дистанцию и уважайте друг друга.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, ребята, и мы врываемся в новости. Наша рубрика «Присуха» сегодня будет посвящена в какой-то степени, но мужчинам. Во-первых, я выяснила, ну ладно, не я лично, выяснили люди образованные, я только передаю вам, но вот что удалось установить. Мужчины не выдерживают работу с боссами младше себя.
2: Они по факту.
1: Да, они считают себя опытнее и умнее. И, кстати, женщины конфликтуют с молодыми реже. Ну и боссами в том числе. Значит, особенно болезненно молодых боссов переживают мужчины 35+. С зарплатой 150 тысяч рублей и высшим образованием.
2: Что это за ситуация была, что я еще и узнал, сколько он зарабатывает? Мне кажется, тут возраст вообще уже не имеет значения. Я просто из того, что 150 зарабатывать, ненавижу его.
1: Нет, ну подожди, смотри, это ты должен зарабатывать 150 тысяч, это должна быть, да, вышка, и 35 плюс тебе должно быть. И если у тебя босс моложе, то тебя это сильнее будет раздражать, чем всех остальных в коллективе.
2: Слишком много данных, с которыми я не встречаюсь в жизни. В этой новости.
1: Значит, специалисты выяснили, в том числе и как идет сопротивление. Ну, это нельзя же просто морду набить, если тебя
2: конечно,
1: человек бесит.
2: Конечно.
1: Мы же воспитаны все, тем более.
2: А кто-то и не может.
1: С высшим образованием человек 35+. Значит, в ход идут пассивная агрессия и саботаж. А вот это вот нежелание работать, опоздание, какие-то, знаешь, понятно. Вот это вот
2: сейчас
1: все.
2: Сейчас модно говорить снова «сливают».
1: Ну, что вот можно сказать после такой новости? Констатация факта, да? Бесит, когда шеф становится моложе тебя. Еще и не дай боже узнать, сколько он там зарабатывает, конечно.
2: Надо это обманывать, вообще... надо не говорить, сколько тебе лет, когда ты босс.
1: То есть, если ты 27-летний босс, ври, что тебе 46.
2: Да, но тогда ты будешь бесить, что ты хорошо выглядишь.
0: Реклама. На 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashnochkadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Ну вот ты рассказала, что людей, мужчин раздражают молодые боссы слишком, и которые там зарабатывают, наверное, получше тебя. А здесь же еще одна новость, которую специалисты тоже вбросили. Значит, просмотр истории людей и рылсов людей, которые добились крутой карьеры,
2: так,
1: никак не поможет вам начать лучше работать и лучше зарабатывать.
2: То есть нельзя высшее образование по рылсам получить?
1: Ну да. И более... Короче, сейчас у нас в обществе, вот в интернет, культивируется такая штука. Но я уверен, что это лицемерие прям очень сильное, что люди стараются подписываться, знаешь, не то, что там какое-то хобби, что кто-то там что-то вяжет или танцует просто, или на скакалке как-то интересно пляшет, а надо подписываться вот на тех, кто добивается успеха, кто как-то там, знаешь, там идет по карьерной лестнице. Я, честно, не такой. Я, наоборот, все это использую для расслабления. Мне думать не хочется, честно говоря.
2: Я просто слышала статистику о книгах, которые продаются на территории нашей страны, что до сих пор бьют рекорды по продажам книги, которые учат, да, вот этому успешному успеху, как стать бизнесменом, заработать миллиарды, и вот это вот все.
1: Но тут немного другое. Тут не про инфо-цыгане сейчас идет речь, а именно, что люди стараются подписываться там на бизнесменов, на
2: Они там рассказывают, что, мол, типа, вы должны создавать свое окружение, если вокруг тебя будут вот богатые даже в рылсах, то, мол, ты и сам станешь таким.
1: И сейчас уральские, по крайней мере, психотерапевты, психологи утверждают, что постоянно залипание на подобные ролики вызывает не приток мотивации, как вы это ждете. Вы не будете жить так же, как эти люди. Вы будете проживать там свой опыт. Ну, все вот такие банальности говорят. И в итоге получается, что дофаминовую подмену действий вы это получаете. То есть вам начинает казаться, что успех человека, за которым вы следите, вы как-то к нему причастны. Но потом в какой-то момент обнаруживаете, что у вас не хватает на шпроты.
2: Или на... Понимаешь, к этому ко всему только один вопрос от меня, от как возрастной женщины. Ребята, а вы работать не пробовали?
1: Да.
2: Вот это, просмотр рылсов не даст вам ни образования, ни навыков,
1: правильных
2: ни
1: рылсов,
2: опыта.
1: Да.
2: Понимаешь? И это хочется сразу занудствовать, поправлять очки и посыпать все песком.
1: И, ну и психотерапевты, тут последний тезис скажу, дальше сами можете, если что, ознакомиться. Смысла, говорят психологи, в правильных, в кавычках, подписках нет практически никакого. Лучше подпишитесь на котиков, на какие-то мемы, чтобы, ну, получать вот эту разрядку после рабочего дня, а не приходить с работы и смотреть, как другой человек добивается там каких-то высот. Причем, как он этих высот добился на самом деле, вы практически никогда не узнаете, потому что интернет-жизнь — это жизнь под другим углом.

0: Утро большого города.
1: Ну что, вот и еще одно утро вместе с вами пробежало, пролетело незаметно, все осталось впереди.
2: Что-то но мы-то знаем. Лучше, конечно, впереди. Зачем я это знаю? Зачем я это помню?
1: Откуда? Это отпетые мошенники?
2: Да. Ты еще помнишь, что это отпетые мошенники.
1: Кошмар
2: какой. Как дела у них, интересно?
1: Не, а мы не ошиблись? Точно отпетые мошенники?
2: Ну, подожди. У нас есть звукорежиссер, который точно все знает. Игорь подговорит, что нет, не отпетые. А кто это? Ну, мы-то знаем. Лучше, конечно, впереди. Это же... Ну ладно. Выясним завтра, ребят, завтра. Да может, вот даже
1: страшно.
2: Послушаем в эфире.
1: Вот это что, старость такой? Флешбеки какие-то вьетнамские? Откуда у меня это в голове вообще появляется? Так, ладно, давайте дадим план. Мы всех вас благодарим. Все, кто был с нами на эфире, вы большие молодцы. Все, кто поиграл. Надежду еще раз поздравляем с победой. Надеюсь, она сходит на Продиджи. У нас, Юля, есть запрос, чтобы Надежда нам отправила
2: отчет.
1: Чем там все в итоге закончится. Если будет маски-шоу, ну вы нам напишите, просто интересно.
2: Венера еще тут спрашивает, что такое рылсы, доброе утро. А мы...
1: Короткий формат видосов.
2: В какой-то степени образовательное шоу.
1: Да, да. Короткий формат развлекательных видосов, как правило, не имеющих под собой практического смысла, но бывает на полезности какие-то.
2: Ребят, коротких форматов обещаем в том числе. У нас много всего интересного. Там и Боря с коротким форматом. И не только. Мы вообще сегодня в эфире весь день для вас будем трудиться. Например, сегодня будем говорить о форуме садоводов. Он пройдет с 13 по 15 мая в центре внимания 12.00. Включайтесь. В 13.00 родительский комитет. Сегодня к нам придет руководитель джаз-хора Свердловской детской филармонии.
1: Серьезно?
2: В 14.00 наши люди. Это Вячеслав Печняк, напомню, этнолог. Он еще и старовер часовенного согласия, что бы это ни значило, ребят. Но все подробности, все детали в нашем эфире в 14.00. Поговорим о фишках в уральском костюме и про тех, кто жил на Урале до нас. В 17.00 в истории успеха солистка Свердловского театра музыкальной комедии, участница шоу на ТНТ Ирина Макарова. Это вокалистка просто великолепная, божественная. Присоединяйтесь.
1: Ну и добавляйтесь в группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Это утро с вами провели Юлия Курочкина.
2: Дэн Савин.
1: Всем пока!
2: Пока!
0: В Екатеринбурге 9 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Ремонт лифтов в многоквартирных домах будут делать в Свердловской области за счет жильцов с сентября 2027, а не в 2026 года, как планировалось. В ближайшее время это решение утвердят депутаты регионального заксобрания. Ранее починку лифтов исключили из перечня работ, которые проводятся в ходе капитального ремонта, то есть деньги на это будут брать не из средств фонда капремонта, а с жильцов подъездов. Нововведение должно было вступить в силу 1 сентября, того требовало федеральное законодательство, однако в конце апреля в Москве решили отложить изменения на год. Теперь отсрочить это должны и свердловские законодатели. Профильный комитет заксобрания рассмотрит законопроект об отсрочке после майских праздников, а полным составом областного парламента его утвердят 19 мая. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в весеннем субботнике, который прошел в Шарташском лесном парке. В мероприятии приняли участие первый замгубернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, депутат Екатеринбургской гордумы Артур Зиганшин, а также представители партии «Единая Россия», волонтеры и неравнодушные горожане. Во время субботника участники убирали мусор и сухостой. Напомню, в апреле в Екатеринбурге прошло 260 субботников. Участие в них приняли более 9000 человек, а в рамках месячника чистоты с объектов улично-дорожной сети убрано более 10000 тонн грязи и мусора. Екатеринбург вошел в число мегаполисов с перспективой развития сети городских электричек. Кабмин РФ утвердил концепцию развития пригородного железнодорожного транспорта до 2035 года. Документ, опубликованный на сайте правительства, затрагивает практически все аспекты развития пригородного железнодорожного сообщения, от обновления подвижного состава до туристического направления. В частности, речь идет об интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду. В концепции отмечено, что в 2026 году такие проекты уже реализуются или запланированы. запланированы в 19 российских городах, в том числе в Екатеринбурге. Напомню, с 2023 года в уральской столице пригородными электричками в формате наземного метро перевезено почти 10 миллионов пассажиров.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Доброе утро, физкульт, привет! И в этом выпуске официально о доступном, массовом и здоровом. Поехали! Свердловская область признана одним из самых спортивных регионов страны, заявил региональный координатор партпроекта «Единой России. Детский спорт», депутат законодательного собрания Михаил Ершов. Далее цитата. «Мы создаем комфортные условия для массовой активности, развиваем систему школьных и дворовых лиг, строим современные стадионы, повышаем доступность инфраструктуры. Сегодня в Свердловской области выстроена мощная база. Подготовку резерва ведут 143 организации, в основном спортшколы, где на постоянной основе занимаются более 105 тысяч человек. Это огромный ресурс для будущего страны». Конец цитаты. Михаил Ершов также отметил одним из ключевых достижений строительства умных площадок, современных уличных пространств с интерактивным подключением. Посетитель может считать QR-код на тренажере и сразу получить видеоинструкцию по правильной технике упражнений. Такие объекты делают самостоятельные занятия спортом безопасными и эффективными. В 2026 году в Свердловской области планируют построить 15 стадионов при школах, объем софинансирования около 260 миллионов рублей, и капитально отремонтировать 10 спортивных залов, еще 93 миллиона. По словам депутата ЗАГСО Михаила Ершова, с 2017 года в селах области отремонтировано уже более 250 залов. Также развивается направление «дворовый тренер», которое особенно востребовано в глубинке. Проблему дефицита кадров «Единая Россия» решает комплексно, поддерживая наставников, которые готовы работать с молодежью непосредственно по месту жительства. На данный момент регион занимает первое место в УРФО по количеству спортивных объектов и шестое в России. Екатеринбург по праву носит титул самого спортивного миллионника. Еще одно подтверждение. В уральской столице впервые прошел открытый турнир Свердловской области среди учащихся школ по тег-регби. Это бесконтактная разновидность регби с упрощенными правилами, в которой игроки должны сорвать у противника теги, ленты на липучках. В игре нет агрессивных захватов, все строится на принципах взаимодействия и уважения, поэтому подходит детям и начинающим. О важности выбора именно регби сообщил инициатор соревнований, депутат Екатеринбургской городской думы от партии «Единая Россия» Алексей Мещеряков. Недавно он возглавил областную федерацию регби.
2: У нас в основном футбол, хоккей, боевые виды спорта. Но вот регби – это такая новинка, которая уже заручилась поддержкой, и в том числе и депутатского сообщества, и спортсменов. Юные спортсмены тоже выбирают этот вид спорта, занимаются регби. Это кузница кадров для будущих команд.
1: Соревнования прошли на стадионе нового ФОК-легенда. Участниками стали 9 команд, 5 женских и 4 мужских. Из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Сухого Лога и Горноуральского. В результате упорных соревнований победили и у мальчиков, и у девочек представители Сухого Лога. По словам Алексея Мещерякова, интерес к регби есть, подрастает достойная смена. В планах «Единой России» сделать соревнования традиционными. А вот другая традиция, похоже, заканчивается. Подходит к концу эпоха Панини в мировом футболе. На минувшей неделе президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о расторжении партнерства с итальянским производителем коллекционных наклеек после чемпионата мира 2030 года, как раз года векового юбилея чемпионатов мира. Первый официальный альбом Панини с наклейками вышел еще в 1970 году. Сейчас его стоимость на интернет-аукционах достигает 11 тысяч евро. Я и сам собирал альбомы, клеил наклейки, искал их. А вы?
0: Интересный факт.
1: Сразу после окончания Второй мировой войны в 1945 году братья Джузеппе и Бенито Панини торговали прессой в небольшой палатке в итальянской Модене. Дела шли неплохо, но однажды выпал тот самый шанс. Ни получка, ни аванс. Одна фирма в соседнем Милане не могла реализовать уже напечатанную партию наклеек. Панини выкупили ее, расфасовали по пакетам и смогли перепродать. Бинго!
3: А у меня к тебе предложение, брат. Фирму открыть. Братья Багровы. А? Звучит? Нет, ты скажи, нравится?
4: Что делать будем?
3: Бизнес.
1: Уже через год у братьев была собственная коллекция стикеров и альбомов со спортсменами. Само собой, не обошлось без копирования американских бейсбольных карточек, за некоторые из которых коллекционеры готовы были выложить целое состояние. Но здесь все-таки был авторский, чисто итальянский азартный ход. Продажа в пакетиках, содержимое которых неизвестно. То есть ты не знаешь, что внутри, а вдруг у тебя уже все есть, или наоборот, как раз то, что не достает для заполнения альбома. Эти эмоции, пожалуй, сопоставимы с переживаниями за команду во время соревнований. С 1970 года, с чемпионата мира по футболу в Мексике, альбомы с наклейками Панини стали обязательным атрибутом турнира. Затем стали добавляться и другие виды спорта – хоккей, баскетбол. В США на рынке карточек НБА Панини до сих пор является абсолютным монополистом. Наклейки же с изображением советских хоккеистов, в том числе Владислава Третьяка и Валерия Харламова, стали особенно популярными в 70-е. Но не в СССР. Там про них вообще ничего не знали. Советским поклонникам спорта коллекция стала доступна только с 1990 года. А первая коллекция на русском языке вышла ровно 30 лет назад, в 1996 году, в связи с чемпионатом Европы по футболу в Англии. Она стала новой игрой – наклейка. Любой, приславший 100 уголков от пакетиков, мог принять участие в розыгрыше путевок на Олимпийские игры в Атланте. Я как сейчас помню, 30 лет назад, в 96-м, собирал этот альбом. Многие команды заполнил, осталось много двойных карточек. А уж что в Москве творилось?
5: Сокольники, он гад, рвется! Там есть где спрятаться!
1: Если бы речь шла не о погоне за Фоксом, а о событиях чуть попозже, вполне можно отнести слова водителя Копытина к коллекционерам Панини. Они и сейчас собираются в Москве в парке культуры и отдыха «Сокольники». Тем более с 1997 года в России в рамках акции игры «Наклейка» выпускались русифицированные коллекции, посвященные НХЛ. Но, к сожалению, из-за дефолта в 98-м все закончилось. А вообще, наклейки Панини стали настолько легендарными, что с ними связано множество историй. Иногда коллекционеры обвиняли фирму в искусственном занижении количества некоторых наклеек, чтобы повысить продажи, хотя неоднократно доказывалось, наклейки со всеми футболистами печатаются в равных объемах. И все же, нападающий арсенала и сборной Коста-Рики Хоэль Кэмпбелл как-то купил 100 пакетиков наклеек и не нашел себя. Марио Балотелли, наоборот, не пожалел времени и денег, чтобы обклеить страницы сборной Италии исключительно собственным изображением. Подобный эгоцентризм обошелся эпатажному нападающему в 1500 фунтов. Но у Балотелли всегда были свои представления о правильном пути к победе. А вот правильным ли стало решение FIFA с 2030 года, в год столетия чемпионатов мира, отказаться от сотрудничества с Панини? Кто знает? Может, передумают. Возможно, большинству аудитории сегодняшний рассказ вообще показался непонятным и бессмысленным. А он вообще о чем? Но алды поймут. Сбор наклеек Панини — это все мое детство. И где-то там, возможно, в родительском доме альбомы еще хранятся. Кстати, надо навестить, поискать. Увижу, расскажу. До встречи.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной Исетии от Декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исетии от Декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от Декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Порядка 9 тысяч жителей Свердловской области стали волонтерами проекта «Формирование комфортной городской среды». Они помогают проводить всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря работе добровольцев Свердловская область входит в тройку лидеров страны по активности жителей. Уральцы уже отдали более 425 тысяч голосов за объекты благоустройства 2027. Всего на голосование в Свердловской области вынесен 171 проект в 56 муниципалитетах. Принять участие в выборе территории могут жители старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня на платформе госуслуги. Волонтеры помогают жителям на информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях. Присоединиться к добровольческому корпусу можно до 5 июня на платформе «Добро.РФ». В Свердловской области вводят новый вид материальной поддержки медицинских работников – доплаты за наставничество. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Установили дополнительные стимулирующие выплаты медикам, которые, кроме основной деятельности, сопровождают молодых специалистов, начинающих свой профессиональный путь, написал глава региона в своих соцсетях. Наставником может стать сотрудник со стажем не менее 5 лет. Шефствовать разрешается над 3 молодыми специалистами одновременно. По словам Паслера, ежемесячная надбавка за наставничество составит 5000 рублей. Отопительный сезон завершится в Екатеринбурге 12 мая. Все организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, должны будут приступить к поэтапному прекращению подачи энергоресурсов в жилые дома и общественные здания. Подача теплоносителя в систему отопления объектов социальной сферы будет прекращена в последнюю очередь. После завершения отопительного сезона организации коммунального комплекса Екатеринбурга начнут готовиться к следующей зиме. Для проверки механической прочности и плотности трубопроводов в межотопительный период они проведут гидравлические испытания теплосетей, а также обновят устаревшие элементы водоснабжения, газоснабжения, электричества и тепловых сетей.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: Вот она пришла весна. На город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
7: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
8: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: большой.
1: Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото.
0: Метелем отбой.
1: Весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Кандидатам в депутаты на выборах в Свердловской области будет запрещено включать в свою агитацию контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Проект поправок к избирательному кодексу региона рассмотрят депутаты Заксобрания. Предполагается, что в агитационных материалах нельзя будет использовать изображение или голос любого человека, в том числе вымышленного или умершего, созданное с применением информационных технологий. Впрочем, предусмотрены некоторые исключения. Так, использовать образ и голос кандидата, в том числе картинки, где он изображен среди неопределенного круга людей, сможет либо он сам, либо выдвинувшее его политическое объединение. Также можно будет использовать образ и голос другого человека, если он является совершеннолетним гражданином России и дал на это письменное согласие. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на приведение регионального избирательного законодательства в соответствии с федеральным, которое было скорректировано чуть ранее. В Екатеринбурге чрезмерно много арендных электросамокатов, так считает глава управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов. По его словам, в городе без инфраструктуры для кикшеринговых устройств невозможно поддерживать безопасность пешеходов, когда в нем эксплуатируется 15 тысяч таких устройств. По словам Спиридонова, сами екатеринбуржцы стали гораздо нетерпимее относиться к нарушителям на самокатах и чаще жаловаться на них, и количество ДТП с участием таких транспортных средств каждый год снижается. Прежде чем разрешать езду на электросамокатах, необходимо было создать инфраструктуру для них, подчеркнул глава управления госавтоинспекции. По его мнению, безопасность не будет полностью обеспечена, пока собственники дорог не поймут, что нужно ограничить количество этих устройств в городе. Строители приступят к реконструкции дороги на левом проезде Сибирского тракта на перекрестке с переулком Базовый 5 июня. Специалисты выполнят разборку существующего покрытия с демонтажом бортовых камней, после обустроят ливневку и переустроят сеть водоснабжения и электросети, а в финале уложат асфальтобетонную проезжую часть с подстилающими слоями щебня. В связи с работами движения транспорта на перекрестке Сибирского тракта и переулка Базового будет закрыто с 5 по 30 июня. Автомобилисты не смогут повернуть налево с Сибирского тракта на переулок Базовый при движении от микрорайона Компрессорного. Объехать участок можно будет по Сибирскому тракту, Восточной, Ткачей, Фурманово. Схема движения общественного транспорта не изменится. Напомню, строительство эстакады длиной почти 10 километров началось в 2021 году. Одним из последних открытий для автомобилистов стал новый путепровод над Егоршинским подходом. Проезд там открыли в конце января этого года.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио «Город ФМ».

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Температурные рекорды Екатеринбурга. Самым жарким в Екатеринбурге было 11 июля 2023 года. В этот день температура воздуха прогрелась до плюс 40 градусов. Тем самым был побит рекорд, установленный 16 июля 2020 года. Тогда было плюс 39,1 градуса. Но самая низкая температура была зафиксирована в Екатеринбурге 31 декабря 1978 года. Той зимой столбики термометров опустились до отметки минус 44,6 градуса.

0: живете в пионерском поселке, тогда эта песня точно для вас. Радио «Город ФМ».
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Проект «Большая перемена», призванный привлечь опытных специалистов к преподаванию точных наук в школы, стартовал в Свердловской области. Для этого предполагается системное вовлечение опытных специалистов из реальных секторов экономики в школьное преподавание. Проект ориентирован на обучение и трудоустройство в школах. Людей до 65 лет, кто уже завершил активную карьеру, находится в предпенсионном возрасте или хотел бы сменить профессиональный профиль. Кандидатам важно иметь высшее образование с инженерным уклоном и желание делиться с детьми не только академическими знаниями, но и многолетним профессиональным опытом. Планируется, что новый учитель сможет выбрать одно из образовательных учреждений-партнеров, список которых уже сформирован. Принять участие в проекте могут все желающие, соответствующие критериям. Для кандидатов созданы информационные материалы о проекте. Подать заявку можно до 10 июня. Проект «Большая перемена» реализуется при поддержке Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. В Екатеринбурге стартует первый этап гидравлических испытаний, направленных на подготовку к новому отопительному сезону. Он пройдет с 18 по 21 мая. Сотрудники Екатеринбургской тепловой компании будут проверять магистральные, распределительные и квартальные сети, используя повышенное давление через обратный трубопровод. При этом горячая вода останется доступной для потребителей. Работы будут проводиться в ночное время с 23 часов до 6 утра. Владельцы зданий, тепловых пунктов и сетей должны будут отключить свои системы от испытываемых трубопроводов и контролировать их состояние. Владельцам складских и подвальных помещений, где хранятся материальные ценности, следует организовать дежурство и предпринять меры для предотвращения затопления в случае повреждения теплотрасс. В Екатеринбурге на пересечении улиц Февральской революции, Урицкого и Антона Валика открылся сквер библиотечный. Площадь сквера составляет 15 тысяч квадратных метров, из которых почти треть, 4,3 тысячи квадратных метра, занимают зеленые насаждения. Там высажено более 100 деревьев, 6700 кустарников и 10 тысяч многолетних растений. Особое внимание было уделено ландшафтному дизайну. Украшением территории стали светодиодные инсталляции в виде одуванчиков и фонтана с мягким мерцающим светом. В вечернее время сквер преображается благодаря галерее из светящихся Г-образных опор, создающих эффектный коридор времени.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: такие.
1: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
2: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец, на Краснофлотце 48 и Урал, на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
5: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
6: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
5: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Ремонт лифтов в многоквартирных домах будут делать в Свердловской области за счет жильцов с сентября 2027, а не в 2026 года, как планировалось. В ближайшее время это решение утвердят депутаты регионального заксобрания. Ранее починку лифтов исключили из перечня работ, которые проводятся в ходе капитального ремонта, то есть деньги на это будут брать не из средств фонда капремонта, а с жильцов подъездов. Нововведение должно было вступить в силу 1 сентября, того требовало федеральное законодательство, однако в конце апреля в Москве решили отложить изменения на год. Теперь отсрочить это должны и свердловские законодатели. Профильный комитет заксобрания рассмотрит законопроект об отсрочке после майских праздников, а полным составом областного парламента его утвердят 19 мая. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в весеннем субботнике, который прошел в Шарташском лесном парке. В мероприятии приняли участие первый замгубернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, депутат Екатеринбургской гордумы Артур Зиганшин, а также представители партии «Единая Россия», волонтеры и неравнодушные горожане. Во время субботника участники убирали мусор и сухостой. Напомню, в апреле в Екатеринбурге прошло 260 субботников. Участие в них приняли более 9000 человек. А в рамках месячника чистоты с объектов улично-дорожной сети убрано более 10000 тонн грязи и мусора. Екатеринбург вошел в число мегаполисов с перспективой развития сети городских электричек. Кабмин РФ утвердил концепцию развития пригородного железнодорожного транспорта до 2035 года. Документ, опубликованный на сайте правительства, затрагивает практически все аспекты развития пригородного железнодорожного сообщения, от обновления подвижного состава до туристического направления. В частности, речь идет об интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду. В концепции отмечено, что в 2026 году такие проекты уже реализуются или запланированы в 19 российских городах, в том числе в Екатеринбурге. Напомню, с 2023 года в уральской столице пригородными электричками в формате наземного метро перевезено почти 10 миллионов пассажиров.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 14 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Про группу «Чайф» часто говорят: «Вот яркий пример настоящего коллектива. Берите пример. Всегда едины, дружны, настоящая семья. За 40 с лишним лет ни разу не ругались и не ссорились». На самом деле был однажды период, когда музыканты чуть не разошлись навсегда. Конец 80-х, для группы, собственно, начало, первые альбомы, первая слава, первые конфликты. Историограф и архивариус уральского рока Дмитрий Карасюк в своих книгах пишет, что Владимир Бегунов с басистом Антоном Нефантьевым объединились во внутреннюю оппозицию и по ночам вешали на дверь гостиничного номера Владимира Шахрина листовки «В духе культу личности нет». Причиной стал один из концертов в Перми, когда Володя прямо на улице заявил: «Вы завалили весь концерт. Я себе душу рвал, а вы так халявно сыграли. Мне за вас стыдно». После этого группа не разговаривала со своим лидером несколько недель.

0: говорить достаточно сложно, потому что, если честно, я не помню, как я ее написал. Это было тоже достаточно давно. Единственное, что я помню, вот какой-то был момент, когда мне, видимо, было вот что-то себя так жаль. Это бывает часто, когда вот где-то оставшись один, мужчина начинает сам себя жалеть. Такие нехорошие для мужчины момент, не должен этого делать. Но все-таки о том, что вот меня никто не любит, никто не ценит, вот помру, тогда вот и узнаете. То есть так на уровне, то есть когда в мужчине просыпается маленький мальчик, видимо, это же такой, когда ты, мальчик все время был, вот сейчас наемся мороженое, заболею, на таком вот уровне. И потом вдруг из каприза, из какой-то детской такой мысли, из детского каприза, вдруг появилась серьезная абсолютно песня, совсем про другое. То есть в конечном итоге она совсем стала про другое.
1: Зато помнил Антон Нифантьев, как летом 88-го после продолжительного затишья к нему пришел Шахрин. Ну, не с канистрой, конечно, но с бутылкой пива. И сказал, что решил все начать с нуля. «Вову я уговорил, он остается, может и ты останешься, а я никуда и не уходил». Шахрин обрадовался, попросил гитару и спел свежесочиненную песню о своей нелегкой доле. Поплакали, после чего Нифантьев спросил, а кто же будет на барабанах играть, а у меня есть армейский дружок. Так на балконе под пивко и оформился новый состав «Чайфа», и заодно состоялась премьера песни. Под армейским дружком, естественно, подразумевается и нынешний барабанщик «Чайфа» Валерий Северин. Ну а о том, что употребление алкоголя вредно для здоровья, тогда никто не думал, а мы сейчас напомним.
2: Зачем тебе знать, когда он уйдет? Зачем тебе знать, о чем он поет?

0: знать, о чем он просил. Зачем тебе знать то, о чем он молчит?
1: Первоначально Шахрин адресовал композицию самому себе, даже пел «Поплачь обо мне, пока я живой», но потом решил, что это как-то нескромно, негоже мужику жаловаться. Впервые песня была опубликована на альбоме «Не беда» в 1989 году, именно этот фрагмент мы сейчас послушали. Кстати, организовавший запись еще в Ленинграде Владимир Русин почему-то уверял, что песня о нем и только о нем. Вторую жизнь «Поплачь» даровал Гарик Сукачев, который на коллективном альбоме «Все это рок-н-ролл» взялся за аранжировку песни по-своему. Шахрин сначала тоже был не согласен. Что это такое? Дудки, флаги, барабаны, военный параб настоящий, а ведь была тихая баллада. На что Сукачев ответил: «Ты ничего не понимаешь. Это гимн. Самый настоящий».

тех пор Чайфы и сами изменили аранжировку. Исполняли «Поплачь о нем» на концерте памяти Александра Башлачева, не раз посвящали песню Виктору Цою, и в 1990-м композиция снова стала доступна меломанам уже на альбоме «Давай вернемся». Там, в частности, появилось знаменитое соло Шахрина на губной гармошке. Один из самых узнаваемых мотивов и звуковых образов уральского рока. Символ той самой вечности.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 470 тысяч юных свердловчан отдохнут в лагерях, санаториях и палаточных городках. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Скоро начнутся самые долгожданные для школьников летние каникулы. Заканчивается подготовка лагерей, санаториев, палаточных городков, где смогут отдохнуть более 470 тысяч юных свердловчан. Уже рассказывал, что в этом году мы увеличили финансирование летней оздоровительной кампании почти на 6% в сравнении с прошлым годом. Мы направили 3,2 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры лагерей, строительство новых корпусов. Корпусов подготовку вожатых, написал Паслер в своих соцсетях. В числе нововведений этого года меняется подход к организации смен. В большинстве лагерей их количество вырастет с 4 до 6, а в некоторых до 7 за счет сокращения дней пребывания. Это даст возможность для отдыха дополнительно 12 тысяч детей. В рамках проекта «Лето в профтехе» 22 свердловских колледжа и техникума откроют дневные профориентационные лагеря со сменами по 10-15 дней. Детей познакомят с современными профессиями и системой среднего профессионального образования. Потенциально охват около 2600 детей. По словам главы региона, разные виды ремонтных работ идут в 24 загородных лагерях, в 9 появятся новые модульные медблоки. В 21 лагерь поступит современное медоборудование, также откроется 5 модульных палаточных лагерей-спутников. Платные курсы по русскому языку для проваливших экзамен в первый класс детей иммигрантов в Департаменте образования Екатеринбурга считают хорошей практикой. В начале года 13 школ города предоставляют такую услугу, причем учить готовы не только будущих школьников, но и их родителей. Как отметила глава департамента Елена Кириченко, только школа понимает, как учить правильно. Занятия организованы в рамках дополнительной деятельности. В некоторых общеобразовательных учреждениях даже есть платная услуга «Русский как неродной для взрослых», потому что мы понимаем, что здесь большое значение имеет институт. Тут семьи. Заработанные таким образом деньги проводятся как внебюджетные средства учреждений образования, они идут в том числе на зарплаты учителей. Экзамен по русскому языку для поступления в школу для детей мигрантов ввели с 2025 года. Серия тематических походов «Время открытий» совместного проекта «Росмолодежи» и движения первых под названием «Походы первых. Больше, чем путешествия» стартовала в Екатеринбурге. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, он реализуется в России с 2023 года и направлен на популяризацию массового туризма и активного образа жизни среди молодежи и патриотическое воспитание юных граждан. В рамках него пройдет 11 общероссийских походов, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам, среди которых День Победы, День России, День Государственного. Государственного флага Российской Федерации, День семьи, любви и верности, а также День народного единства. Им посвящены тематические мастер-классы, игры, исторические лекции, экологические акции, даже встречи с интересными гостями, космонавтами, спортсменами, ветеранами, которые организуются в походах. Присоединиться к времени открытия могут команды от 3 до 30 человек с хотя бы одним руководителем старше 18 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте проекта.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Добрый день. Начинается программа «В центре внимания» на 107.6. В студии Алексей Кузнецов. Сегодня мы поговорим про садоводов. Многие из нас, в общем-то, садоводы, и количество их растет и растет. У нас в гостях Надежда Локтионова, председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области. Надежда, добрый день.
2: Добрый.
1: А также Максим Чеплыгин, директор департамента по развитию товарного рынка администрации города Екатеринбурга. Максим, добрый день.
3: Добрый.
1: Рад вас видеть в нашей студии. Напомню, что у нас есть мессенджер 99-15-15-107.6. Сегодня, правда, что-то техника у нас барахлит, но попробуем, в общем, прочитать ваши вопросы. Но в целом хотелось бы начать, наверное, не с форума, к нему мы еще придем, а с того, что у нас так или иначе официально, насколько я понимаю, начался сезон садоводов, да, Надежда?
2: Уже в активной стадии.
1: То есть, а когда это обычно все? В начале мая происходит?
2: Нет, у нас вот где-то в начале апреля начинается дачный сезон.
1: А даже что... так, я отстал немножко от жизни.
2: Ну, во-первых, и климат способствует этому, да, чуть раньше теплее становится. Все начинают с чего? С уборки своих территорий. Надо же сначала прибраться, подготовить почву. А в первые майские дни уже начинаются посадки. Там.
1: Что нового у садоводов, кроме борщевика того самого пресловутого и канадского клена, про который говорят все новостные издания?
2: Да, у нас любят пугать садоводов всякими штрафами.
1: Ну, я так понимаю, что это штрафы так или иначе.
2: Да. Ну, слава богу, вот эта проблема, она не особо касается города Екатеринбурга, потому что у нас как-то с борщевиком все спокойно. В области, в садах, да, есть такая проблема, но она больше касается, наверное, прилегающих территорий. А садоводов на сегодняшний день, наверное, больше волнует вот сиюминутная эта подготовка к общим собраниям, потому что это как раз сезон, им нужно встретиться на общем собрании, утвердить сметы, какие взносы будут платить, вообще что будут делать, это вот сейчас основная забота в мае.
1: То есть это обязательная такая процедура,
2: обязательная, да, процедура в начале сезона, потому что если у СНТ не будет бюджета, то значит никакие работы выполнены не будут.
1: Вообще там целая жизнь, насколько я понимаю, я ее не касаюсь, но тем не менее каждый раз, когда вы приходите, там интересные подробности открываются, и к ним тоже еще вернемся. Максима хотелось все-таки в беседу включить. Насколько я понимаю, город достаточно серьезно в последнее время помогает СНТ, скажем так. Как выглядит эта помощь и на что можно рассчитывать? И отдельно взятым представителям СНТ, и в целом с садоводческим хозяйством тем самым.
3: Да, мы понимаем, что на территории города Екатеринбурга у нас 662 СНТ, очень большое количество людей там зарегистрированы и проживают постоянно, и мы заинтересованы в том, чтобы прежде всего садоводы сами участвовали в развитии своих товариществ. Для этого, помимо информационных компаний, каких-то разъяснений, консультаций, мероприятий публичных, мы выделяем субсидии СНТ. В прошлом году мы выделили 13 миллионов по трем направлениям. Это ремонт линий электропередачи, ремонт внутрисадовых дорог и противопожарные мероприятия. При этом по первым двум направлениям мы компенсируем 50% затрат. И по противопожарным мероприятиям 75% понесенных затрат администрация компенсирует.
1: Но внушительные цифры.
3: Это цифры внушительные. На самом деле, для чего это сделано? Для того, чтобы сподвигнуть, прежде всего, садоводов обратить внимание на эти вопросы, потому что и состояние электрохозяйства оставляет желать лучшего в некоторых СНТ, и противопожарные мероприятия – очень актуальный вопрос во все времена. На сегодня также остается актуальным. Эти средства, которые собирают садоводы первоначально, чтобы произвести работы, и те субсидии, которые получают они потом, они могут дальше потратить на развитие своего садоводческого товарищества.
1: Сложно вообще субсидии получить? Допустим, условно говоря, мы собрались, у нас собрание весеннее, да, и мы решили, что, ну, обновим линии электропередач, к примеру, потому что это все-таки важный вопрос, так или иначе, да, и связан с безопасностью в том числе. И как получить субсидию от города?
3: На самом деле это несложно. Мы всегда открыты для консультаций, и мы, и Союз садоводов Екатеринбурга и Свердловской области. У нас подробно все представлено на нашем сайте. Мы готовы физически проконсультировать тех председателей или садоводов, которые заинтересуются в этом вопросе. Изменились с прошлого года процедуры. Если раньше к нам очно приходили и документы приносили, сегодня это все на электронную площадку.
1: То есть онлайн
3: перекочевало,
1: сделали,
3: да. Все онлайн, но вот мы посмотрели, как в прошлом году у нас выдача субсидий произошла. Есть и те, которые раньше никогда за субсидиями не обращались, с первого раза сразу же нормально все подали, получили субсидии. На самом деле есть определенные критерии, которые надо пройти, они не очень сложные. Поэтому вполне любому СНТ, который в пределах территории муниципального образования города Екатеринбург расположены, можно спокойно претендовать на получение таких субсидий.
1: Какое-то ограничение по сумме есть? И вообще в целом бюджет, я так понимаю, же все равно не резиновый. Если все вдруг заявятся и все решат обновить дороги, хватит ли на всех средств?
3: У нас изменилось положение. Мы посмотрели на динамику выдачи субсидий и пересмотрели все-таки приоритеты муниципального образования. И с этого года мы исключили субсидирование такого направления, как ремонт внутрисадовых дорог. Все-таки решили сконцентрироваться на увеличении субсидий по линии электропередач, потому что на сегодня садоводы не могут передать в сетевые организации свои сети, потому что они в удручающем состоянии. Ну и правильно вы сказали, это еще и вопрос безопасности.
1: Безусловно, да.
3: И по противопожарным мероприятиям. При этом раньше у нас максимальная сумма субсидий, выделяемых одному СНТ, составляла 500 тысяч рублей. Сейчас планируем увеличить минимальную сумму. Это, ну, обсуждаем пока еще.
1: Ну, в целом, я так понимаю, что это хорошая помощь. Вопрос другой. Насколько активны вообще те самые СНТ? Насколько активны проживающие там вообще садоводы и председатели СНТ? Вот интересно. То есть, когда появляется такая возможность, помните, ведь у нас с дворами тоже вопрос всегда возникает, почему не обновить свой дом, двор, да? А заявок всегда мало очень. Здесь как ситуация развивается?
3: У нас, мы замечаем, что год к году у нас количество этих заявок увеличивается. В прошлом году мы получили вообще рекордное количество, 94 заявки.
1: Это много считается?
3: Это много, да.
1: Ну, 662, ну да.
3: Ну, это много. Вот, если брать 5 лет, 20-25 год, у нас субсидии выданы 204 СНТ. А тут мы как бы за раз получили 94 заявки. И тут уже мы смотрим и отбираем победителей. Каждая заявка оценивается по критериям, по определенным. Они также все у нас в положении обозначены. Можно спокойно посмотреть и понимать, по каким именно параметрам мы будем оценивать заявку и постараться эту заявку максимально самыми большими баллами сделать.
1: Ну, вообще, эта активность, это сарафанное радио или, вот, я не знаю, приезжает молодежь, прописывается в СНТ, не только молодежь, и это так или иначе является тоже катализатором для того, чтобы улучшать условия внутри?
3: Это все. Это и сарафанное радио, это и наша разъяснительная работа, про которую мы рассказываем в течение года. Это просто даже наблюдение за соседним СНТ, который вдруг преображается.
1: Наглядный пример, да?
3: Да, наглядный пример.
1: Ну, я помню, это на самом деле чатов неравнодушные.
2: Сейчас много чатов у них, понимаете? Даже
1: В
2: чатах председатели объединяются и друг другу рассказывают, что у другого произошло, какие есть возможности.
1: СНТ,
2: да,
1: у них свой чат.
2: Есть чаты председателей СНТ, где они активно делятся информацией.
1: Но тем не менее. А по поводу еще, Максим, хотел спросить вас по поводу ярмарок вот этого выходного дня. Помните, на Пушкина было, на 5-го года можно было реализовывать свою продукцию, живущим в СНТ, выращивающим какие-то культуры. Сейчас обсуждается вообще вопрос вот таких вот общих собраний, скажем так?
3: Ну, на Пушкина уже много лет нет ярмарки.
1: Но мы помним прекрасно
3: об этом. Площадь 905 года у нас вообще сейчас переформатировалась под другие проекты, поэтому...
1: И слава богу, что там нет парковки, но тем не менее.
3: Да, но тем не менее сейчас ищем площадку для ярмарки выходного дня, где можно было бы, как раньше, продукцию и садоводов, и фермеров в целом реализовывать. Но вопрос непростой, она должна отвечать многим критериям, прежде всего, где-то в удобной локации быть, куда приедут
1: в центре,
3: покупатели. Да, это и транспортная доступность, это и логистика.

0: вот мы сейчас реализуем проект для фермеров, пытаемся сделать точки по продаже именно фермерской продукции, не какие-то там через перепродажу, а именно да, напрямую.
1: По идее, цена должна быть
0: фермер, да, фермер и покупатель. То есть сейчас начнем с фермеров, дальше, может быть, в сезон будем подключать уже садоводов.
1: Но я так думаю, если какая-то будет онлайн-платформа, где достаточно быстро можно подключиться, там, проверить продукцию, думаю, что это было бы интересно и конечному потребителю в том числе. А вернемся к нашим СНТ буквально через минутку. Сейчас у нас полезная информация в эфире, ну и потом встретимся.
2: Реклама на 107.6. Каждую секунду сердце работает ради вас. Как считаете, оно заслужило ваше внимание?
3: Чтобы сохранить свое сердце здоровым, соблюдайте простые правила. Артериальное давление не выше 140 на 90. Ходьба не меньше получаса 5 дней в неделю. 5 порций овощей и фруктов в день. И, конечно, контроль уровня холестерина.
2: Пройдите диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. Подарите сердцу заботу. Оно это заслужило.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: В центре внимания продолжается в эфире радиостанции «Город ФМ». Сегодня говорим про наши СНТ в преддверии 17-го межрегионального форума садоводов. У нас в гостях Максим Чеплыгин, директор департамента по развитию товарного рынка администрации Екатеринбурга, и Надежда Локтионова, председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области. 99-15-15-176, присоединяйтесь к нам. А мы, собственно, здесь говорили о том, как город помогает нашим садоводам, и СНТ в том числе. Но, насколько я понимаю, Союз садоводов — это именно та организация, куда за помощью как раз-таки председатели и обращаются. И, наверное, и обычные тоже жители СНТ к вам обращаются, Надежда.
5: Конечно, конечно. То есть, могут обратиться как просто собственники земельных участков в СНТ, садоводы, так и председатели, члены правлений, ревизоры, члены ревизионных комиссий.
1: Ну, то есть, насколько я понимаю, очень... это достаточно сложный процесс вообще содержать СНТ, развивать СНТ, и без вас никак.
5: Да, я уверена, что на сегодняшний день без Союза садоводов очень сложно. Ну и на самом деле это показывает мониторинг нашей горячей линии, которая проходит каждую пятницу. У нас можно получить бесплатную консультацию, да, дежурит юрист, отвечает на вопросы. И мы понимаем, что вот у нас телефон просто не смолкает, и люди даже иногда не могут дозвониться. То есть уже даже одной линии иногда не хватает.
1: А какие самые частые вопросы?
5: Самые частые вопросы от садоводов — это вопросы к деятельности председателя. Все ли он делает правильно, все ли он делает прозрачно.
1: То есть
5: чаще
1: сомнения,
5: всего,
1: да?
5: Да, вопросы от председателя — это требования надзорных органов, ну и запросы от садоводов. То есть садоводы тоже сейчас стали очень требовательны и иногда требуют больше, чем председатель может, в принципе, сделать и предоставить.
1: Но подождите, но председатель — это насколько вообще такая фигура, не знаю, способная решать серьезные вопросы? Как выбирается?
5: В соответствии с законом у нас председатель — это единоличный исполнительный орган всех решений правления и всех решений общего собрания. По-хорошему, председатель сам ничего не решает. Вот как на общем собрании задачу ему поставили, какую смету утвердили, в рамках вот этих всех документов он и будет работать. Прежде чем что-то сделать, он должен еще спросить управление, а могу ли я это сделать? По очень многим вопросам. Если правление одобрило, он уже начинает работать, приступать к своим обязанностям.
1: Председатель откуда получает задачу? Зарплату?
5: Из членских взносов. То есть то, что утверждено в смете.
1: То есть я живу в СНТ, конечно, я плачу эти самые взносы, и из них он получает зарплату.
5: Видите, раньше в садоводческих товариществах все делалось на общественных началах. И очень многие садоводы об этом помнят, что мы же коллектив, мы все должны делать бесплатно ради СНТ.
1: У меня было 600 когда-то, да.
5: Вот. Сейчас времена другие, и на тот объем работы, который выполняет председатель, бесплатно уже мало кто соглашается. Потому что, на самом деле, помимо запросов садоводов на улучшение инфраструктуры внутри СНТ...
1: Постоянных запросов,
5: да,
1: я так понимаю.
5: Да. Еще очень серьезно сейчас и требования от разных ведомств надзорных. Тех же налоговых. Сейчас нужно сколько налогов платить. Все проводить официально, по безналичному расчету, постоянные проверки от МЧС, там еще каких-нибудь структур.
1: То есть председатель должен владеть вот этими знаниями?
5: Да, получается, на сегодняшний день председатель, он должен быть и юристом, и хорошим хозяйственником, и управленцем.
1: Ну, я так понимаю, что не очень многие хотят быть председателем СНТ, при всем при этом. То есть зарплата

0: невысокая, не будем сейчас, да, наверное, называть цифры, а ответственность достаточно большая.
1: Да, вы абсолютно правы, и поэтому у нас все чаще и чаще вопросы на консультациях, как бы мне переизбраться.
0: Вот поясните, что такое переизбраться?
1: Переизбраться — это значит избрать нового председателя, самому уйти с должности, и чтобы на эту должность пришел другой человек, который готов...
0: То есть многие мечтают об этом?
1: Да, очень многие. И поэтому на сегодняшний день, чтобы вот СНТ как структура эффективно работала, необходима поддержка, в первую очередь, председателям, членам правления с точки зрения консультации по соблюдению законодательства, подготовки документов, потому что вот мы в Союзе садоводов в рамках грантовой поддержки всегда помогаем готовить документы, консультируем, ведем переговоры какие-то. И без этого председателям очень сложно, да.
0: То есть вообще так получается, что председатель — это достаточно редкая птица, редкий вид такой, и с ним надо аккуратно обращаться всем проживающим в СНТ.
1: Ну, я бы сказала, что председатель — это как патриот своего садоводческого товарищества.
0: При этом он не может просто так сложить обязанности, да, то есть сказать: я увольняюсь, завтра ухожу, ищите себе кого-нибудь.
1: Да, в соответствии с законом у нас все выборные должности продолжают исполнять свои обязанности до избрания новых. И поэтому уйти с должности председателя на сегодняшний день очень тяжело.
0: Ну, подождите, но ситуация ведь очень странная получается. А если нет желающих, то человеку приходится продолжать работать в должности председателя СНТ.
1: Да. Можно, конечно, спрогнозировать ситуацию, что бросить все и уйти, но тогда у садоводческого товарищества начнутся проблемы по неоплаченным налогам, неисполненным обязательствам. И это приведет к накоплению задолженности, вопросам банкротства. А поскольку председатель — это все-таки ответственные люди, как я сказала уже, и в какой-то степени они патриоты, то они понимают все эти прогнозы и не могут найти себе преемника, не могут сами уйти и тянут эту лямку.
0: Заметьте, мы с вами профилактикой занимаемся, да, рассказываем.
2: Ну, я вообще скажу, что наши председатели, по крайней мере, екатеринбургских СНТ, это, конечно, вот в первую очередь неравнодушные люди, действительно патриоты, это оптимисты, люди, которые...
0: Да, ключевое слово.
2: Да, ну на самом деле так и есть.
1: Без этого никак.
2: Без этого никак. И большие молодцы в том плане, что не бросают свои товарищества, действительно пытаются их улучшить, развивать.
0: Ну, я так понимаю, 662 СНТ и, в общем, председатели, большинство председателей у вас где-то, да, Надежда, появляются со своими, в общем-то, жалобами, проблемами и так далее.
1: Ну да, большая часть, они все равно в ближнем круге у нас постоянно консультируются. Кто-то в качестве члена Союза садоводов, кто-то просто приходит на консультации, звонит. Но на сегодняшний день им без такой вот, такого наставничества, без правовой поддержки очень-очень тяжело. Я бы даже сказала, не только здесь вопрос разъяснения законодательства, а вот именно такая моральная, психологическая поддержка. Как,
0: ну, то есть просто прийти поговорить к вам уже хорошо.
1: Да, уже хорошо, да.
0: Уже они уходят, можно говорят, выговориться,
1: они
0: да?
1: Приходят к нам и говорят: все, бросаю, посидим, поговорим. Говорят: ну ладно, все, пошел дальше работать.
0: Но я так понимаю, вы и дальше ведь идете, да, Надежда? То есть вы в ЗАГС-собрание планируете избираться,
1: да,
0: чтобы как раз-таки помогать и в том числе жителям СНТ и председателям,
1: да,
0: СНТ?
1: Да, сейчас участвую в праймерис «Единой России» по Верхесецкой территориальной группе.
0: Ну и в связи с этим появится больше рычагов, возможностей?
1: Конечно. Но я всегда Екатеринбург ставлю в пример для наших областных территорий, потому что в Екатеринбурге уже налажена работа по субсидированию развития территории. И результаты, правда, очень хорошие. Не зря мы проводим форум садоводов, на котором как раз и демонстрируем все эти достижения. Но в область у нас не может пока этим похвастаться, и поэтому я считаю, что, ну, садоводов должен быть представитель в региональном парламенте,
0: ну,
1: который,
0: например,
1: будет отстаивать их,
0: да,
1: интересы. Я готова
0: заниматься
1: этой работой.
0: Я за, кстати. Я думаю, что Максим тоже, да? Да. Кивнул так или иначе. Вообще, еще немножко про СНТ наше. Я так понимаю, что действительно много в последнее время людей переезжает на постоянное место жительства. То есть прописывается там, закон разрешает, и вперед.
2: Ну, тенденции, собственно говоря, центральные наши, Москва, Санкт-Петербург, очень много людей прямо вот выбирает местом постоянного проживания.
0: То есть это не вынужденные какие-то вещи, а прямо осознанно, да?
2: Осознанно.
1: Людям комфортнее. Да. Комфортнее в своем доме, комфортнее своя земля.
0: Ну,
1: понимаю, даже вот
0: лучше.
1: Элементарные примеры я вам приведу тоже с приемов. Вот мне даже ничего придумывать не приходится. Люди приходят, говорят: если я в многоквартирном доме живу и вечером приезжаю с работы, мне припарковаться негде, то я приезжаю к себе на участок, у меня своя парковка, мне все комфортно, и я делаю так, как хочу.
0: Это очевидный плюс, безусловно, но тем не менее люди приезжают, а многие из них никогда и не жили в СНТ, ну вообще сад не имели никогда, правила игры достаточно интересные, там и с собой ведь привносят что-то, Меняется вообще вот жизнь в СНТ?
1: Ну вот, если говорить о том, что люди стали все больше проживать, то это, конечно, касается требования к лучшей инфраструктуре. И в первую очередь это электроснабжение.
2: Конечно.
1: Вот с чем сталкиваются. И почему вот и администрация как бы сейчас
0: еще так,
1: больше,
0: да?
1: Да, планирует предоставление субсидий по реконструкции электроснабжения, потому что без этого нельзя. Это основа жизни на сегодняшний день в садоводческих товариществах.
0: То есть ни кондиционер
1: пока
0: не включили,
1: туда не пришла газификация.
2: Ну да, мы понимаем, что определенные домохозяйства расходуют в среднем там определенное количество электроэнергии.
0: И все больше и больше, кстати.
2: Да, все больше и больше. Те, которые постоянно проживают, это уже совершенно понятная единица измерений. И сети, которые строились, электросети на старых СНТ, где временно только проживали, они не рассчитаны на такое количество постоянно проживающих. А отсюда и аварии. Совершенно как бы...
0: Ну, а в отношении... С этим понятно все. То есть люди приезжают, у них определенные требования, и, соответственно, они идут к председателю СНТ.
1: Да.
0: На общие собрания идут. Общие собрания, кстати, как вообще? Там тоже 50 плюс 1 или нет?
1: Кворум, да, 50 плюс 1. Обязательно.
0: Собираются?
1: Ну, только кворум от членов садоводческого товарищества. У нас тоже сейчас вот нет этого понимания пока среди новых, особенно собственников.
0: То есть
1: когда ты купил земельный
0: участок,
1: ты не стал еще полноправным членом садоводческого товарищества и не можешь влиять на кворум, не можешь быть избран в правление либо на должность председателя.
0: Подожди, да, обязательно надо вступить или нет?
1: Нет, это не обязательно, это все по желанию. Но если ты хочешь участвовать во всей жизни садоводческого товарищества полноценно, надо вступать в члены
0: чтобы
1: товарищества.
0: Чтобы и жизнь улучшалась, и твоя в частности. Тоже,
1: да, если ты хочешь влиять на принятие всех решений. Потому что ключевые решения у нас — это избрание председателя и правления. У нас же как купят земельный участок и говорят, вот председатель плохо работает. А почему бы тебе самому не войти в состав правления, там,
0: и посмотреть
1: не избраться
0: изнутри
1: на должность председателя? Да, на себе это попробовать.
0: Ну а сколько в среднем членов, вот тех, кто вступил?
1: Большая часть вступает.
0: Все-таки
1: то есть у нас
0: больше.
1: Так, те, кто не вступает, ну, это, знаете, на сегодняшний день не более 10% от общего количества собственников в каждом СНТ.
0: Ладно, с этим понятно. Ну, а вообще общение внутри СНТ как-то поменялось? Я не знаю, вот внутренняя культура, атмосфера и так далее. Вы же за этим наблюдаете регулярно.
1: Конечно, меняется. Конечно, меняется.
0: Ну, и как это теперь выглядит?
1: Ну, на сегодняшний день садоводы стали больше требовать прозрачности, больше требуют вот, знаете, каких-нибудь электронных сервисов, которые покажут, как тратятся денежные средства.
0: Ну, вот Максим рассказывал средства, про электронные сервисы, их
1: появление. Ну, помимо того, что вот, да, нужно сейчас и на субсидию подавать в электронном виде, но сейчас очень много различных программ, приложений тоже, которые позволяют отслеживать буквально вот в текущем режиме, как председатель тратит денежные средства. Сколько должников в садоводческом товариществе, потому что на самом деле, да, и кто? Потому что на самом деле же должников очень много, и основные проблемы тоже в СНТ — это из-за недобора денежных средств.
0: А должники по поводу, вы говорите сейчас, по поводу коммунальных услуг?
1: Ну,
0: нет?
1: В СНТ нет коммунальных услуг, есть членские взносы, которые включают в себя в том числе и все работы по благоустройству территории садоводческого товарища. Отсыпка дороги, ремонт столбов, линии электропередач, не знаю, там скважину сделать,
0: сколько,
1: отремонтировать.
0: Сколько, вот мне интересно просто, вот членский взнос, это сколько?
1: По-разному.
2: Они разные. На самом деле у нас в положении как раз о предоставлении субсидий это тоже является критерием, балл, которому присваивается. И, соответственно, если СНТ установит для себя повышенные членские взносы, которые, как мы прогнозируем, позволят им еще сильнее развивать свою СНТ, соответственно, такое товарищество балл выше получает, чем то, которое там,
0: ну, то есть это
2: на уровне там, каких-то минимальных сумм. И также у нас, кстати, вот в критериях прописано наличие информационной открытости СНТ. Это наличие какой-то страницы в соцсетях, либо сайта, в котором
0: ну, то есть нужно развиваться так или иначе.
2: Да, конечно, это публичная
1: вот это
2: открытость.
1: Запрос, вот, да.
0: Но вы так или иначе ушли от вопроса. Интересно, почему? Сколько членский взнос повышенный? Ну, в среднем, да. Просто чтобы понимать.
2: Слушайте, от 1500 до там 14000. Там,
0: это помимо там оплаты электроэнергии, это просто взнос на развитие.
1: От 1500 если у них, видите, тоже рассчитывается же по-разному. Где-то сотки считают, а где-то с земельного участка. Если мы говорим просто о годовом членском взносе, то на сегодняшний где-то на сегодняшний день где-то от 8 до 15000 вот с участка.
0: Ну, то есть, ну, условно говоря, там 1000-1500 в месяц,
1: да,
0: это, ну, разумные суммы вроде бы, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем вот эти истории, когда в доме обычно многоэтажном не могут поставить дома домофон, потому что никто не сдает по 400 рублей. И это тоже проблема, так или иначе. Но в целом, я так понимаю, что современные СНТ в Екатеринбурге приближаются по своему какому-то мироощущению к коттеджным поселкам, нет?
2: Нет? Но нет? Основная функция все-таки СНТ — это садоводство. Все равно это выращивание. Это... Есть, конечно, и те хозяйства, которые просто для отдыха. И, в принципе, это тоже цель.
0: Ну, почему нет? СНТ, и на 600-ках можно отдохнуть.
2: Ну, прям коттеджным поселкам, наверное, нет, рано еще говорить про такое. Да.
0: Ладно, прервемся. У нас новости, буквально 3 минуты новостей в эфире, и затем вернемся. Пора уже поговорить все-таки про 17-й межрегиональный форум садоводов.
3: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут. Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 455 тысяч уральцев уже приняли участие во всероссийском голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году по проекту формирования комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Сейчас продолжаются работы на тех площадках, которые свердловчане выбрали в 2025-м, написал в своих соцсетях губернатор. Один из объектов благоустройства, про который рассказал глава региона, стал парк имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Территория победила в голосовании в 2024 году. Работы, завершение которых изначально было запланировано на 2027, идут с опережением графика и будут закончены уже в этом году. Продолжается благоустройство набережной рек и сети и Ольховки в Екатеринбурге от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Особенностью проекта станет пешеходный переход возле исторической плотины. Проект масштабный, благоустройство завершится в следующем году, отметил губернатор. Напомню, в текущем году на всероссийское голосование по проекту ФКГС в Свердловской области представлен 171 проект в 56 муниципалитетах региона. Каждый голосующий может выбрать одну из территорий для благоустройства через портал госуслуги или с помощью добровольцев. Проект формирования комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбурге прошел автопробег, посвященный Дню Победы и поддержке бойцов СВО. Несколько десятков автомобилей прошли маршрут «Екатеринбург-Сысерть». К акции присоединились сотни жителей, а ее главным смыслом стали слова «Пока мы вместе, мы непобедимы». Как сообщает портал «Екатеринбург.РФ», депутат ЗАГС Собрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Сергей Корякин провел для стартующих автограф в сессию и присоединился к автопробегу на мотоцикле. «Для нас это не просто акция, это возможность сказать спасибо нашим ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал победу. Пока мы помним, мы непобедимы. Особая благодарность семьям, которые присоединились к пробегу с детьми. Вы – живая память поколений», цитирует Корякин на портал Екатеринбург.РФ. Завершилось мероприятие митингом у храма в Сысерти. Службы благоустройства вычистили Екатеринбург после празднования 9 мая. В департаменте благоустройства отмечают, что в этом году в сравнении с предыдущими празднующие оставили после себя не так много отходов. Всего в ночь на 10 мая коммунальные службы вывезли на полигон 13,8 тонны мусора. Однако это общий объем со всех общественных пространств, включая отдаленные от центра территории. Всего в уборке было задействовано 136 единиц техники и 141 дорожный рабочий. В департаменте также сообщили, что в результате сильного ветра 9 мая на общественных территориях пострадало 3 дерева. Коммунальщики оперативно спилили и эвакуировали упавшие останки. Напомню, с новостями об уборке можно ознакомиться в специальном разделе официального портала Екатеринбурга. Там же можно оставить пожелания и замечания через сервисы квартальные нашего города и электронное приемное.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания продолжается на 107.6. Сегодня говорим про наших садоводов, про СНТ. У нас в гостях Максим Чеплыгин, директор департамента по развитию товарного рынка администрации Екатеринбурга, и Надежда Локтионова, председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области. И как мы выяснили, уже у нас 662 СНТ в Екатеринбурге и 3500 по области.
1: Да.
0: То есть так серьезно представлено, и количество растет, насколько я понимаю. Завтра стартует 17-й межрегиональный форум садоводов, огородников, СНТ-форум, и пройдет он аж до 15 числа. Давайте про него поговорим. 17-й, то есть уже, я так понимаю, опыт приличный. Где будет проходить, какие темы затронете, и что будет интересного внутри и для председателей СНТ, и просто для сочувствующих, скажем так. Давайте по порядку.
1: Да, форум пройдет в 17-й раз. В очередной раз мы всех приглашаем в город Екатеринбург, потому что нам есть что показать, есть о чем рассказать в плане развития садоводства. Вот. И, как всегда, мы первый день начинаем с региональной конференции для председателей садоводческих товариществ, чтобы провести с ними конференцию в отношении разъяснения законодательства, поддержать их с началом дачного сезона, да, дать такое напутствие, да, на хороший старт в 2026 году. Поэтому и у нас приглашено очень много спикеров различных ведомств, от администрации, от Росреестра, от Россельхознадзора,
0: ну, то есть специалисты
1: от Росстата.
0: Будут,
1: да, будет очень-очень много. Всех мы приглашаем на Куйбышева 44А. Это штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». В этом году конференция проходит именно там. На следующий день, 14 мая, мы проведем научно-практическую конференцию, посвященную развитию садоводческих некоммерческих товариществ. На этой конференции мы собираем всегда представителей профессионального сообщества, юристов, нотариусов, представителей той же ведомств, курирующих СНТ, и уже своим экспертным узким кругом обсуждаем ту проблематику, которая на сегодняшний день есть, и пытаемся найти пути развития, лучшие пути развития для садоводческих товариществ не только Екатеринбурга, но и всей нашей страны. Поэтому конференция носит статус у нас всероссийской.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что за год произошли серьезные изменения?
1: Ну, конечно, изменения законодательства были, и есть еще инициативы у Росреестра, например, вот, которые мы как раз и будем обсуждать в ноябре, мы ждем.
0: Что за инициатива?
1: Оформление в общедолевую собственность имущества общего пользования в силу закона. То есть на сегодняшний день требуется принятие решений на общих собраниях, а Росреестр уже выступил с такой инициативой, что давайте мы в силу закона просто будем признавать общее имущество в СНТ общедолевым. Вот это один из вопросов, который будет обсуждаться.
0: То есть каждый получает какой-то...
1: Да, у нас же есть дороги надел. Общего пользования, проходы, проезды, все, что расположено на...
0: То есть раньше это было общим, а теперь...
1: Нет, это и сейчас есть общим, но это, знаете, такие вот чисто юридические нюансы, на которые садоводы не обращают внимания, но оформлять это все нужно правильно, чтобы имущество бесхозным не было.
0: Ну ладно, хорошо. Так, а 15-го что будет?
1: А 15-го мы проведем онлайн-телемост «Урал-Сибирь», и этот телемост будет посвящен вопросам электроснабжения садоводческих товариществ.
0: Ну, то есть у вас достаточно количества, спектр такой серьезный.
1: Да, мы разбили как раз по блокам, чтобы очень хорошо проработать каждый вопрос, и чтобы каждый мог выбрать то, что ему интересно.
0: Прийти к вам может любой человек?
1: На конференцию завтра может прийти любой человек, это которая состоится 13 мая в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». А то, что касается конференции 14 мая, у нас уже заявились все эксперты и участники. Вот. А к онлайн-трансляции могут подключиться тоже все
0: желающие.
1: То есть
0: онлайн будет проходить, где найти, кстати?
1: Можно, все анонсы можно увидеть на сайте Союза садоводов, в группе ВКонтакте.
0: Ну, то есть Союз садоводов забиваем,
1: да,
0: смотрим.
1: Союз садоводов Екатеринбурга, Свердловской области забиваете в интернете, находите наши странички, и там все анонсы со всеми ссылками.
0: Вообще на таких форумах происходят какие-то, выдвигаются какие-то инициативы, которые потом по всей стране, допустим, притворяются или вообще являются примером? Ну вот вы выдвинули какую-нибудь инициативу?
1: Ну, я бы сказала, тот успешный опыт, который есть сегодня в Екатеринбурге в плане субсидирования садоводческих товариществ, он является одним из примеров для очень многих регионов. И к нам на конференцию каждый год приезжают из разных регионов, смотрят, слушают, берут за основу развития и внедряют у себя. Но это уже факт, который... И проект у нас, допустим, «Единое окно с садоводом», который мы с администрацией города реализуем вот уже с 2019 года, он тоже уже берется за основу во многих регионах.
0: Пару слов про него, если
1: можно. И, кстати, вот вы говорите,
0: если... пришел, да.
1: Есть ли какие-то инициативы, которые вот именно у нас родились на форуме и стали по всей стране? Вот формат единого окна в МФЦ, который сейчас проходит с Росреестром, это замена свидетельств старого образца на новые. То есть не все садоводы еще поменяли старые документы.
0: Это собственность.
1: Да, да, собственности. Да, нужно же вносить актуальные сведения в ЕГРН. А это нужно прийти, поменять свидетельство. И у нас садоводы вот как-то не торопятся. И мы на форуме, по-моему, в 2023 году инициировали прямо здесь, в здании администрации, вот это единое окно. И оно сейчас же стало постоянным, и не только в Екатеринбурге. И это уже даже не администрация сейчас из садоводов, это уже МФЦ с Росреестром самостоятельно работают. Поэтому...
0: То есть садоводу достаточно прийти с документами старого образца?
1: Да, специально есть дни, когда без очереди, без записи можно прийти.
0: Ну, а это так или иначе важно, потому что продаются ведь, да, участки покупаются, и нотариус у вас не просто так появляется.
1: Конечно, сейчас же вопрос ранее учтенных земельных участков, вот выявление правообладателей брошенных земельных участков, это же тоже вот вопрос. Это вот все взаимосвязано.
2: Да, мы в прошлом году как раз была первая такая всероссийская научно-практическая конференция, опыт которой трудно, наверное, переоценить, потому что помимо того, что вырабатываются какие-то практические решения, которые внедряются потом уже в деятельность, идет синхронизация органов различных, допустим, нотариата, самих садоводов, Росреестра, как работать с этой проблемой. И какой-то единый подход и понимание появляется, как эту проблему решать. И орган каждый уже для себя сам выстраивает уже или там корректирует какую-то свою работу. Мы решили, что этот опыт у нас положительный. И вот на второй уже всероссийской научно-практической конференции также выносим предметный вопрос по общему имуществу.
0: Ну, насколько я понимаю, это целый мир вообще, который немножко может быть закрыт от тех, кто не интересуется СНТ, но там целый мир, и там мир-то меняется. То есть еще в голове такой, знаете, конструкт сидит, что там только бабушки, которые там выращивают картошку. На самом деле все ведь поменялось очень сильно.
1: Нет, садоводы становятся моложе. На сегодняшний день это все-таки уже средний возраст. Те, у кого есть дети свои. Потому что территория СНТ — это же очень удобное и комфортное место проживания, потому что там есть детские площадки, там есть соседи, там очень много друзей, там можно выращивать полезные продукты.
0: Можно просто выращивать цветы, в конце концов.
1: Да, можно просто отдыхать, да, все покупать в магазине. То есть каждый выбирает для себя удобный формат.
0: Ну, я так понимаю, что в связи с ковидом, с пандемией, многие как раз-таки стали смотреть на вот такую загородную недвижимость. Опять-таки, и вход не очень высокий, да, ведь? То есть...
2: Ну, конечно, он гораздо ниже, чем земли ИЖС.
1: Коттеджные.
0: Да, прикупил себе небольшой сад и вперед. А завтра, в общем, завтра, 13 числа, на Куйбышева 44, да, можно прийти послушать.
1: Да, прийти послушать экспертов. И еще я не сказала, что у нас в этом году, уже второй год подряд, форум проходит при поддержке Ассоциации юристов России Свердловского регионального отделения и Нотариальной палаты Свердловской области.
0: Вот конкретные советы, лайфхаки
1: да,
0: там можно будет услышать.
1: Да, будет очень много экспертов, которые именно разбираются во всех вопросах и дадут самые правильные экспертные
0: консультации. Да, как показывает практика, на форуме, на каком-нибудь напроме всегда можно найти специалиста и задать вопрос напрямую. Да, и это очень ценно. Спасибо вам за то, что заглянули. Удачи, соответственно, с тем, чтобы развивались СНТ наши. Максим Чеплыгин, директор департамента по развитию товарного рынка администрации Екатеринбурга, и Надежда Локтионова, председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области, были у нас в гостях. Удачи вам.
2: Спасибо.
0: Мы движемся дальше. В час дня у нас родительский комитет. Здесь в студии появится руководитель джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии. В 2 часа наши люди поговорим про наших предков, про тех, кто жил на Урале до нас. И в 5 вечера история успеха. У нас здесь в гостях солистка Муском и участница шоу на ТНТ Ирина Макарова.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от энергоснабжающей компании «Т-Плюс».
2: Куда обращаться, если вы недовольны качеством горячей воды? Например, низкой температурой, осадком или мутностью?
1: Поставщик отвечает за поступление воды и его параметры на входе в дом. Все, что происходит внутри, зона ответственности управляющей организации. Если есть претензии к поставщику, не житель, а именно УК или ТСЖ должны принимать меры. Связаться с тепловой инспекцией «Энергосбыт Плюс», мастером участка теплосетевой компании, с которыми они работают, общими усилиями разобраться в проблеме и устранить ее. Если идет ремонт на сетях ресурсоснабжающей компании АО «ЕТК» или МУП «Екатеринбургэнерго», из-за которого отключается тепло или горячая вода, «Энергосбыт Плюс» направляет уведомления со сроками начала и окончания ремонта в УК или ТСЖ, а те, в свою очередь, обязаны уведомить жильцов.

Пионерский поселок, будь готов! Слушать радио «Город ФМ» на 107.6. Yeah.

молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Ровно месяц остается до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Необходимо набрать еще 174 тысячи голосов, чтобы в следующем году при федеральной поддержке мы смогли приступить к благоустройству очередной зоны отдыха. Каждая из 17 городских территорий, участвующих в отборе, достойна преображения и, безусловно, в нем нуждается. На сегодняшний день лидирует бульвар по улице Культуры, второе место у Основинского парка, тройку замыкает сквер по улице Амуцена от Волгоградской до Академика Бардина. «Все в наших руках. Сделаем Екатеринбург еще лучше вместе», написал градоначальник в своих соцсетях. Проголосовать можно на портале госуслуги, либо с помощью волонтеров. Комиссия по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы согласовала проект решения о передаче военкоматам в безвозмездное пользование городских объектов культуры. Как отметил замдиректора Департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. «Мы, по сути, приводим в соответствие с законодательством существующее положение вещей». Он пояснил, что такая практика передачи городского имущества не новая. «У нас есть решение городской думы. Первое мы принимали в преддверии чемпионата мира по футболу, когда представляли имущество организации, которая и организовала этот чемпионат», рассказал чиновник. Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Старожкова пояснила, что в каждом районе Екатеринбурга определен перечень таких объектов. Причем речь не идет о парках, театрах и тем более о зоопарке. Она добавила, что объекты культуры предоставляют для проведения сборов и других разовых мероприятий. Не исключено, что какие-то сборы могут быть и в мирное время. Более 30 тысяч екатеринбуржцев и гостей города приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы, несмотря на непогоду. Открыл череду праздничных событий Парад Победы на площади 1905 года. В этом году в торжественном марше приняли участие 1600 военнослужащих и представителей силовых структур. Еще одним событием стала акция «Бессмертный полк», которая проходит в память о фронтовиках, защищавших родину в Великой Отечественной войне. Колонна екатеринбуржцев с портретами родных и близких проследовала по проспекту Ленина от Пушкина до маршала Жукова. В шествии приняли участие около 10 тысяч екатеринбуржцев. Площадками празднования также стали исторический сквер, улица Горького и другие городские локации. Работала традиционная выставка ретро-автомобилей. В историческом сквере прошла ежегодная акция «Вальс Победы». Зрелищной кульминацией Дня Победы стал гала-концерт «За Россию, за мою» и праздничный фейерверк.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Родительский комитет.
1: Приветствуем всех наших радиослушателей. В эфире программа «Родительский комитет». Меня зовут Евгения Лемесева. Сегодня, как и всегда в этой программе, говорим о нашем будущем, о нашем продолжении, о детях и, конечно, о том, куда и когда их нужно привести, чтобы грамотно и полноценно развить их таланты и на очереди музыкальное направление, а точнее хоровое. И у нас в студии Марина Юрьевна Макарова, бессменный руководитель джаз-хора Свердловской детской филармонии. Марина Юрьевна, добрый день.
2: Добрый день.
1: Для наших слушателей, кто не знает, давайте пару слов расскажем о джаз-хоре, сколько лет он существует и чем там в нем занимаются.
2: Джаз-хор Государственной детской филармонии называется наш коллектив, если так быть точными. Существует он уже, скоро будет, наверное, 40 лет уже, это очень давно все начиналось. В нем занимаются только девочки. Это вот важный такой момент, поэтому мамы девочек должны слушать более пристально, так скажем. У нас занимаются дети от 5 лет и заканчивают свое обучение уже по окончанию школы. То есть большая очень такая история вертикальная. То есть у нас есть все возрастные группы. Дети занимаются пением, дети занимаются концертной деятельностью. Ну, в общем, такая школа жизни, я бы сказала.
1: Прекрасно. А почему только девочки?
2: Ну, девочки, потому что в детской филармонии есть отдельно капелла мальчиков, поэтому у нас мальчики занимаются там, а девочки занимаются в джаз-хоре. Вот такая вот история у нас. Это исторически сложилось.
1: Давайте тогда немножко исторический экскурс. В принципе, как так получилось? Вот вы бессменный руководитель.
2: Ну, потому что я начала
1: для чего
2: эту
1: вам,
2: всю
1: да,
2: историю.
1: Это все.
2: Для чего? Ну, это сложно сейчас сказать.
1: Ну, цель-то какая у коллектива?
2: Ну, когда я только пришла, цели, в общем, большой никакой не было. Просто нужно было занять девочек, которые были не при деле. Мальчики занимались хоровым пением в капелле, девочки могли танцевать, девочки могли играть на музыкальных инструментах, а вот именно истории с вокальной культурой для девочек не было в детской филармонии. Вот, по сути дела, я пришла для того, чтобы как-то вот эту заполнить нишу, что называется. Ну вот заполнила на много лет и для себя, и, наверное, для других.
1: И успешно, судя по всему, заполнили.
2: Ну, это не нам судить.
1: Так, а почему джаз-хор? Чем джаз-хор отличается от обычного любого другого хора?
2: Когда мы только начинали, когда вот создавали коллектив, когда стало понятно, что нужен еще один коллектив детский в детской филармонии, встал вопрос, а чем мы будем заниматься, в каком направлении. И тогда, в 90-е годы, направление джазовое было совсем не представлено в детском творчестве. Вообще не было такого. И вот решили, что давайте-ка мы попробуем двигаться в этом направлении. Мы очень долго, наверное, лет 20 мы занимались джазом, прямо активно, очень много и достаточно успешно. Но потом вот мы поняли, что нужно каким-то образом заняться еще чем-то, раздвинуть рамки, начали петь и другую музыку. Но вот бренд джаз-хор, он так и остался, потому что на него были получены дипломы, уже он был такой известный, раскрученный. И сейчас очень многие спрашивают, почему джаз-хор, но мы сейчас не так много поем джаза. Но вот джаз, я такую придумала историю, джаз у нас всегда в душе. То есть джаз — это свобода.
1: То есть джазовых композиций сейчас вообще в репертуаре нет?
2: Сейчас есть, но не очень много.
1: А что тогда поете?
2: Поем разным, мы классический джаз поем прямо такой настоящий. Кто-то, возможно, для нас пишет какие-то джазовые композиции. Но их на самом деле сейчас процентов, наверное, 20-25 из всего репертуара составляет джазовая музыка.
1: Хорошо, ну кроме джазовой, это тогда какая это?
2: Наполнение репертуарное очень большое. Мы начинаем детей учить с 5 лет и просто им прививаем какую-то, ну, любовь, наверное, к музицированию. То есть это различные песенки, какие-то попевки, какие-то народные, возможно.
1: Скороговорки.
2: Потешки, скороговорки, да. То есть мы максимально ребенка готовим к тому, чтобы в дальнейшем не было проблем ни с артикуляцией, ни с аппаратом, ни с пониманием, ни с воплощением, не знаете, с удовольствием, возможно. То есть кто-то приходит совсем напряженный, кто-то приходит уже открытый для диалога и для взаимодействия. В более старшем возрасте мы, конечно же, подключаем уже какие-то академические произведения. Есть академическая музыка всемирно известных композиторов, те, которые пишут для хора современную музыку. Есть обработки народной музыки, очень интересные, с различными эффектами. То есть репертуар очень такой большой, и репертуар, я должна сказать, очень эксклюзивный. То есть он найден в каких-то вообще в таких закромах, что очень многие подходят и говорят, где вы берете свой репертуар, потому что, ну, я считаю, что наличие интересного репертуара — это очень большой процент успеха коллектива.
1: Я даже на своем опыте могу сказать, что вот даже для малышей это песни не рядовые, вот
2: нет,
1: эти не из мультиков,
2: нет,
1: это какие-то действительно уникальные,
2: да,
1: произведения, и они так прям вот отличительно от всего другого звучат.
2: Да, мы очень стараемся, очень чтобы действительно отличался вот этот вот набор. Пускай даже это вот детские песни какие-то самые простые, возможно. Хотя я должна сказать, что в пятилетнем возрасте дети приходят, и они попадают не на простой репертуар. То есть репертуар уже достаточно технический, продвинутый. То есть мы не поем там песни, начиная там с 2-3 нот, с трезвучия. То есть у нас сразу идет и ритм, ритмическая основа, и скачки, интервалика такая интересная. То есть мы, собственно говоря, сразу начинаем комплексный такой подход в развитии музыкальном, поэтому у нас, в общем, достаточно такие, ну и требования есть к детям, которые к нам приходят.
1: Ну-ка, и какие-то требования?
2: Ой, требования. Ну, прежде всего, я всегда говорю, что ребенок должен быть контактный. Ребенок должен быть открыт к общению, к миру. То есть ребенок не должен бояться этого мира, не должен бояться коллектива, не должен бояться тех педагогов, которые с ним работают, с ней, вернее. Ребенок должен быть достаточно раскрепощенный, с хорошими какими-то коммуникативными навыками. То есть, ну, это в идеале, конечно. Плюс, естественно, наличие интереса, наличие хорошей памяти, наличие навыков именно речевых каких-то, то есть ребенок уже должен быть готов к речи, к хорошей. Ну и плюс, естественно, как у всех, это музыкальный слух. Конечно, интонирование, конечно же, запоминание интервалов. То есть, ну, это комплексный такой подход. Это не значит, что вот ребенок пришел на прослушивание, и мы вот прям по всем пунктам пропустили и вот сказали, вот здесь у вас прекрасно, здесь у вас не очень. Нет, конечно, это общее впечатление, прежде всего, от ребенка, который только-только переступил порог детской филармонии.
1: А вообще само прослушивание, да, как оно проходит? И ребенок может быть там и 4,5-летним, и 5-летним. Вот он приходит, один заходит, и что там с ним делают-то? Как он должен, ну, он может просто даже не сообразить вовремя, хотя вполне талантливо. Вот что вы смотрите?
2: Ну, мы на то и опытные педагоги для того, чтобы найти подход к ребенку. Да, мы, так скажем, приветствуем, чтобы ребенок зашел один. Почему? Потому что когда приходит ребенок с мамой, с папой, с бабушкой, без разницы с кем, ребенок не может полноценно отключиться от этого мира. То есть ребенок все равно опосредованно наблюдает за тем, как бабушка или мама ведет себя. То есть очень часто мама начинает отвечать вместо ребенка.
1: Mm-hmm.
2: То есть, ну, сами понимаете, мама знает больше и лучше. Поэтому наша задача вот поместить ребенка в такие обстоятельства, не потому что мы такие экзекуторы или еще что-то. Нам очень важно понять, как ребенок вот в этой среде без родственников, непривычная обстановка, как будет себя вести. Кто-то реагирует абсолютно спокойно, для кого-то вообще не проблема. То есть зашел, начинаем говорить. То есть сначала пытаемся разговаривать с ребенком. То есть самые элементарные вопросы: как зовут, откуда приехал, кто дома у тебя живет, есть ли там кошки, собаки, птички, не знаю, мышки, хомячки, какая сегодня погода, на чем приехал, как маму зовут, есть ли подружка. Ну, то есть, вот
1: то сам... есть это не музыкальный тест вообще?
2: Вообще нет, нет. Важно понять, как ребенок реагирует, потому что от этого очень много зависит потом. потом, когда ребенок должен выйти же на сцену, как-то же ее нужно вывести на сцену, несмотря на то, что это в группе, но в любом случае для кого-то это стресс, для кого-то это привычная обстановка. И, конечно же, дети, которые хорошо реагируют, с ними легче. Но если ребенок не реагирует, если ребенок не отвечает, или плачет, или капризничает, ну, конечно же, никто не выгоняет, никто никаких препятствий не ставит. Понятно, что можем подождать, можем предложить прийти в другой день, можем разрешить зайти со взрослым. Ну, то есть понятно, что есть какая-то вариативность, просто для нас есть какие-то моменты, которые, возможно, показательные будут. То есть, может быть, ребенку еще рано отрываться от мамы или от бабушки. Может быть, ребенок в принципе не сможет оторваться, и тогда нужно какие-то другие методы использовать. Возможно, мы можем как раз что-то порекомендовать.
1: То есть самого наличия музыкального слуха как-то не сильно достаточно для того, чтобы работать в хоре?
2: Ну, видите, если бы

0: двигаться, хлопнуть, топнуть, текст пропеть достаточно точно. Ну, то есть есть какие-то вот вещи, от которых мы начинаем работать, и, конечно, для нас подходящий не любой ребенок. То есть, конечно, нам нужно, чтобы ребенок уже слышал звуковысотность, интонировал, возможно, уже где-то, может быть, раньше занимался. То есть очень многих, знаете, последние годы очень многих детей рекомендуют для нас прямо руководителям музыкальные работники в детских садах. То есть ребенок, допустим, приходит и мы заполняют анкету, и там есть такая графа: откуда вы узнали о наборе? И мама пишет: нам рекомендовал педагог в детском саду прослушаться, потому что, по ее мнению, есть какие-то данные. И, конечно же, если мне вот такого ребенка рекомендует педагог, я понимаю, что педагог занимается с этим ребенком и видит развитие, и видит, насколько он в группе в своей отличается от других детей. Поэтому, конечно, вот такие рекомендации, они приветствуются у нас. Я этого никогда не скрывала. И, конечно же, то есть есть дети, которые к нам не попадают. Но не попадают не потому, что это плохой ребенок. Но вот на данный момент этот ребенок не может у нас заниматься. Будет очень сложно.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую полезную паузу, а затем продолжим разговор.
2: Реклама на 107.6.
3: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
2: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: У нас в гостях Марина Юрьевна Макарова, бессменный руководитель джаз-хора Свердловской детской филармонии. Марина Юрьевна, а известна такая информация, что вот с 4,5, да, где-то лет вы уже набираете в джаз-хор, но при этом позже 7-8, да, уже попасть туда нельзя. Хотя вы говорите, что выпускаются-то они как из школы выпускаются, да, так и из, да, джаз-хора. С чем связан такой отбор строгий и с ограниченным количеством времени?
1: Ну, мы берем детей фактически с нуля. 4,5, конечно, мы слушаем ребенка. Если ребенок уже, ну, готов и концентрированный, и может работать, и выдерживать целое занятие, мы можем взять. Вообще, я, конечно, рекомендую с 5 лет. Потому что 5 лет все-таки больше толку от ребенка, чем 4,5. 4,5 не все хорошо говорят, не все хорошо еще выдерживают вот эту вот историю с определенными заданиями и так далее. Вот 5 лет уже, мне кажется, это идеально вообще. Возраст 5-6, возможно. 7 к нам уже попасть сложнее, потому что те, кто пришел к нам в 5 и в 6, они уже 2 года прозанимались, и к 7 они должны быть, так скажем, примерно на уровне тех детей, которые у нас занимаются.
0: А эти дети потом все сливаются в одну группу как-то?
1: Потом они сливаются уже в 8 лет, когда они переходят в среднюю группу. Да, вот, то есть там уже параллель идет одинаковая.
0: А каков вообще состав-то тогда хора? Ну, то есть сколько человек набирается? И как он потом гастролирует, по какому принципу?
1: Состав хора делится на 3 возрастных группы. Значит, малыши — это от 5 до 8 лет. Вот как раз только младшую группу идет набор. С 8 лет это идет средняя группа. В среднюю группу набора уже нет вообще.
0: Вот по какой причине здесь проговорим?
1: Потому что все дети набраны, все дети отобраны, все дети уже прошли определенную, так скажем, базовую подготовку, которая есть у нас. Они привыкли к системе работы, родители привыкли к системе работы. Почему? Потому что у нас, ну, хорошо это или, не, или плохо, мы занимаемся по воскресеньям в обязательном порядке. И те родители, которые приводят детей и

0: же они к нам пришли. И когда мы на первом собрании объявляем, что у нас, начиная с 7 лет, все дети занимаются в воскресенье, кого-то это может не устроить. То есть у кого-то дачный день, у кого-то личные какие-то дела. Мы сразу говорим, что ну, тогда не нужно к нам идти, потому что у нас суббота нет, воскресенье все время занят от 7 лет и до окончания. То есть у нас все занимаются в воскресенье, потому что ну, на неделю у нас нет времени детей собрать вместе.
1: А зачем заниматься так много и так вовлеченно, что ли, это будет профессиональное звучание в конечном
0: это
1: итоге?
0: Это концертная организация.
1: Так.
0: Она отличается от учебной. У нас должен быть хороший концертный репертуар. Мы должны быть в любое время готовы, там, не знаю, 2 номера нам нужно спеть где-то, отделение нам нужно спеть где-то, приглашение поступило внезапно или задолго. То есть у нас должен быть репертуар на любой случай жизни.
1: Такое кропотливое занятие музыкой и пением отличается от большого спорта?
0: Я не занималась никогда большим спортом.
1: Ну, вы зато педагог. Ну, то есть вы же с детьми занимаетесь.
0: Я не знаю, как это сравнить со спортом. Ну, большим не знаю, но серьезным спортом, наверное, да. Но у нас занятия очень серьезные, на прямо таком уровне с хорошей подготовкой и с большим уровнем ответственности. У нас нельзя пропускать, у нас нельзя опаздывать, у нас дисциплина очень хорошая в коллективе. У нас есть определенные какие-то вещи, которые мы позволить можем только в определенное время года, допустим. У нас нет каникул весенних и осенних. У нас есть только зимние каникулы и летние. И то у старших детей они, ну, так скажем, неполноценные. То есть 3 месяца у нас не отдыхает никто никогда. То есть вот, ну, есть определенные ограничения, которые связаны с тем, что коллектив должен быть всегда в форме. То есть, конечно, музыкальная школа отличается тем, что у них есть и каникулы, у них есть учебный план, они, возможно, там, им не нужно 2 отделения музыки держать все время в хорошем состоянии. А у нас концертная организация, вот этим мы отличаемся от музыкальной школы.
1: Вот вы уже упомянули, да, музыкальную школу, а ведь многие дети ходят и в музыкальную школу, и к вам. И я знаю даже, что там переставляются какие-то предметы. Вот расскажите о том, какой вообще учебный план, да, какие программы, какие предметы, какие, ну, не знаю, там, инструмент, что осваивают дети, и зачем ходить туда и туда.
0: Ну, из музыкальной школы у нас не очень много детей, но если такие дети есть, они у нас занимаются только хором. То есть все остальное они проходят в музыкальной школе. Сольфеджио, музыкальную литературу, фортепиано, если они учатся на фортепиано. Для наших детей, которые занимаются на базе детской филармонии, в обязательном порядке, ну, естественно, это хоровой класс, в зависимости от группы, в которой они находятся, это разное количество часов на хоровой класс отдается. Обязательно 1 раз в неделю урок фортепиано, начиная с 6 лет и заканчивая 5 классом. То есть 5 лет обучения на фортепиано и 1 раз сольфеджио, начиная с 6 лет, 1 час в неделю. Вот это тот набор, который у нас есть. Плюс в средней группе, это начиная с 8 лет, у нас начинается 1 час в неделю, как раз по воскресеньям, урок пластики.
1: Это что такое?
0: Это координация тела. Поскольку мы должны... Ну, не должны, мы хотим. Мы никому ничего не должны. Но мы хотим, чтобы наши дети двигались свободно на сцене, чувствовали свое тело, были координированы. То есть это не стандартный урок хореографии, но это час в неделю, который тратится на то, чтобы ребенку дать базовые какие-то знания, где правая рука, левая рука, диагональ, движение, там, не знаю, в сторону, движение вперед, назад, повороты, ну, то есть приседания какие-то. То есть какие-то просто базовые навыки, они даются вот час в неделю на протяжении средней группы.
1: Вы говорили про фортепиано, про сольфеджио,
0: да.
1: А после выпуска из филармонии у ребенка будет какой-то документ?
0: Они получают свидетельство о начальном музыкальном образовании, которое приравнивается к свидетельству музыкальной школы. Только
1: интересно.
0: Там базовые предметы другие будут. То есть у них специальность будет не фортепиано, допустим, или скрипка, или еще что-то. А специальность у них будет хоровое пение.
1: А с каким возрастом сложнее всего работать?
0: Хороший вопрос. самом деле не могу ответить, потому что я занимаюсь с детьми маленькими со всеми и со старшими детьми. Со средней группой у нас занимается прекрасный педагог Злата Казимировна Козловская. Ну, мне кажется, сложно работать и с теми, и с другими. То есть уровень сложности разный, задачи разные. С малышами тоже очень непросто, потому что с малышами это, как правило, игра постоянная. То есть это постоянное выдумывание, как им привить тот или иной навык через игру. То есть это все время работа мозга и работа именно на то, чтобы не заставлять их делать что-то, так скажем, учить. Их не надо учить, и с ними надо много играть. А вот с большими уже, конечно, нужно прививать навыки. Это, там, не знаю, и повторение, и изучение. И иногда нужна какая-то, не знаю, я всегда говорю, что я как дрессировщик иногда работаю. То есть элементы дрессуры присутствуют.
1: Не пугайте нас.
0: Какого-то такого... Ну, в хорошем смысле, не то, что плохое. Многочисленные повторы, возможно, какие-то. То есть вот так, чтобы сказать, что пришли и сходу все сделали, ну, так редко бывает.
1: Тогда давайте, знаете, какой вопрос? Что нужно делать, чтобы дети не ушли из хора? Особенно, если они как раз уже плюс-минус подростки, у них там уже совсем другое на уме что-нибудь.
0: Детям должно быть интересно.
1: Угу. То есть это все-таки задача родителей или самих детей. То есть мы должны видеть, да, что у них есть вовлечение.
0: В старшем возрасте это, конечно, уже больше относится к ребенку. Угу. Потому что, ну, мое внутреннее ощущение и мнение, что вот для того, чтобы столько времени нам уделять, это дело нужно очень любить, нужно быть больным этим делом. То есть нужно и коллективу быть привязанному, нужно иметь друзей в коллективе. Потому что если ребенок идет и не получает никакого удовольствия, удовлетворения, если, знаете, бывает очень, ну, не знаю, вот не хочется идти, вот лучше я чем-нибудь другим позанимаюсь. Я всегда говорю родителям, не надо этим заниматься. То есть слишком много времени нужно уделять занятию в нашем коллективе, и мне хочется, чтобы это время было использовано с пользой.
1: А как тогда понять, у ребенка это какое-то временное помутнение, он просто ленивый и нужно заставить его трудиться? Или все-таки...
0: Ну, это очень как... индивидуально вот, на самом да. деле. Бывают, да, такие переломные моменты, когда уже ничего не хочется. Допустим, подружка из хора ушла, каким-то образом да. переметнулась к другой подружке. Или что-то не получается на конкретном этапе. Или вот педагог говорит, что вот это вот все не так, и толку никакого нет. Но тут очень индивидуально. Тут либо нужно, не знаю, действительно, родители должны проявить какую-то мудрость, переждать, возможно. Но если мы уже понимаем, что вот никак у нас не идет, нет контакта, нет каких-то больших результатов, мы просто говорим родителям, что забирайте ребенка, возможно, еще в музыкальную школу, возможно, ребенок в музыкальной школе себя реализует лучше гораздо, потому что там немножечко все-таки уклон идет и в инструменты, и сольфеджио. Возможно, именно с точки зрения теоретического образования ребенок пойдет лучше, чем, допустим, у нас в нашем контексте именно сценического образования.
1: А как дети понимают язык дирижера, особенно если они маленькие? Что вот это за искусство такое, дирижировать хором?
0: У нас ведь не зря учат много
1: это
0: лет.
1: Это вас учат, а детей-то ведь не учат это понимать, а они взяли и поняли.
0: Нас-то научили. Соответственно, если меня научили, ребенок поймет, когда я что-то хочу. Нет, ну, конечно, у дирижеров есть, во-первых, дирижерская техника, жест. Потом, ну, в работе с маленькими детьми очень важна мимика дирижерская. То есть зрители ведь не видят, что делает с лицом дирижер. Зритель видит только затылок. А в работе с маленькими детьми нужно сделать такое выразительное лицо, чтобы именно таким лицом ребенок начал отражать произведение на зрителя. То есть фактически вот то, как ребенок маленький выходит на сцену, то, что он делает, он обезьяничает фактически. То есть он повторяет то, что мы ему показываем лицом. Поэтому лицо дирижера должно быть с маленькими детьми максимально выразительным, максимально просто.
1: А что воспитываете в детях? Ну вот глобально, что бы хотелось, как хотелось бы повлиять на подрастающее поколение?
0: Знаете, мне кажется, мы воспитываем целый комплекс абсолютно каких-то качеств. Но для меня очень важно, чтобы ребенок вырос порядочным, дисциплинированным, ответственным, чтобы ребенок никогда не предал То есть вот для меня это важно, потому что мы занимаемся одним делом, и ребенок должен чувствовать ответственность за коллектив, а не только за себя одного. Потому что у меня сегодня есть какая-то проблема, у подружки есть проблема, там еще у кого-то проблема, там нет 5-6 человек в партии, это слышно. И старшие дети, конечно, ну, должны уже понимать меру ответственности, потому что ты отвечаешь не только за тебя, за себя. Я всегда говорю, вот... Фактически мы даже болеть не можем по-человечески, потому что, ну, это ответственность. Ты должен отвечать за свой вокальный аппарат, за то, как ты себя чувствуешь. Ты должен все время ощущать, что вот ты единица большого целого. Вот для меня, наверное, вот это даже важнее, чем то, насколько они научатся хорошо или не очень хорошо петь. То есть вот какие-то человеческие качества, они гораздо важнее.
1: Мы сейчас прервемся на блок новостей и продолжим.
2: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Дачников Свердловской области предупредили о новой схеме мошенников с загородными участками. Предостережение с порядком их действий опубликовал региональный Росреестр. Так неизвестные рассылают свердловчанам уведомления, в которых указано, что владелец участка нарушил земельное законодательство. Им также предлагается платить штраф со скидкой по ссылке. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале госуслуг. В ведомстве отметили, что штраф за подобное нарушение должен оплачиваться только по постановлению о назначении административного наказания с подписью заместителя главного госинспектора Свердловской области по использованию и охране земель с печатью областного Росреестра. Постановление нарушители должны вручить лично. При рассмотрении административного дела прислать заказным письмом по почте или выслать в личный кабинет на госуслугах. Кроме того, Росреестр никогда не информирует о штрафах по СМС, в мессенджерах не требует предоставить личные данные. Уральцев просит учитывать сомнительный характер такой рассылки, если от ведомства не приходило официальных уведомлений. Для уточнения достоверности постановления жители могут обратиться в управление Росреестра по Свердловской области. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
4: Понятно, что изменения регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь. Но, тем не менее, вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
3: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Медицинские сестры в Свердловской области перестали быть дефицитной профессией. На одну вакансию приходится 5 резюме, что соответствует норме, следует из данных платформы HeadHunter. Снижение дефицита связано с корректировкой требований. 44% вакансий не требуют опыта, 49% до 3 лет, 8% от 6 лет. В этом году в УРФО открыто 830 вакансий для медсестер, из них 37% в Свердловской области. Медианная зарплата на Урале 55 тысяч, в Свердловской области 59 тысяч рублей.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Марина Юрьевна Макарова, руководитель джаз-хора, у нас в гостях. А что, Марина Юрьевна, дает хор людям, которые, например, жизнь свою с музыкой не свяжут? Зачем им сегодня заниматься хором, тем более так основательно заниматься и долгие годы?
1: Хор, прежде всего, коллективный вид творчества. Хор дает ощущение себя в коллективе. Хор дает друзей на всю жизнь. Хор дает ощущение локтя какого-то, я не знаю, просто действительно себя как единицу большого целого. То есть то, что человек не может реализовать сольно, он получает это в коллективе, в хоре. Поэтому, не знаю, я сама всю жизнь пела в хоре. Другой вопрос. Я пела в обычном совершенно в хоре музыкальной школы и общеобразовательной школы. Но это ощущение совместного творчества, мне кажется, его трудно с чем-то спутать.
0: То есть ваш хор — это уровнем выше, да, чем хор музыкальной школы?
1: Смотря какой музыкальной школы. Угу. Нет, я не могу сказать.
0: То есть
1: сказать.
0: Конкуренты есть?
1: Конечно. Конечно, конкуренты есть всегда. У нас в стране и не один, и не два очень хороших хоровых коллективов. У нас целые хоровые школы существуют прекрасные. У нас и в городе есть прекрасные хоровые коллективы. Поэтому я ни в коем случае не умаляю, так скажем, их заслуг, достоинства и так далее. Ну, для каждого свой хор, он самый близкий. Мы же понимаем, что когда родители приводят ребенка в хор, это не обязательно должен быть самый лучший хор в мире. То есть кто-то приводит, потому что близко, кто-то приводит, потому что кто-то уже занимается, кто-то приводит, потому что где-то увидел, услышал и хочет именно вот так. Потому что, ну, а принципиально занятие в любом хоре дает колоссальный толчок развитию.
0: Мы не можем обойти тему «Ну-ка, все вместе хором».
1: Да, конечно.
0: Знаковые проекты для вашего коллектива. Я подозреваю, что для вас, наверное, самой тоже, потому что мы теперь с завидной регулярностью смотрим.
1: Ой, как приятно.
0: Вас в жюри, как вы там участвуете в обсуждениях и с Давидом Винером. С ним достаточно сложно вообще-то что-то обсуждать. Вот кто именно из девчонок джаз-хора участвовал там и по-прежнему, ну, выступает? Или, может быть, кстати, это разные составы, да? В Кремле
1: нет,
0: вот вы выступаете.
1: Состав один. Угу. Но кто-то уже закончил заниматься, кто-то уже выпустился, то есть закончил школу, уже выпустился, не занимается. У нас как такового выпуска из хора нет. У нас есть ощущение, что вот мне достаточно. И у нас даже нет никаких специальных...
0: Так, а если уже 18, 20, 25 лет.
1: Ну, 25 уже, 25 нет, 20-летние у нас сейчас есть несколько человек, девчонок, да. Ну, они себя ощущают комфортно, им интересно, почему нет? То есть у нас нет такого рубежа, когда, знаете, как в музыкальной школе, все, я программу осилил, получил документ, все, я пошел дальше. Вот у нас в коллективе мы себе можем позволить, что наши дети сами определяют возраст, когда уже, так скажем, достаточно. И поэтому те, кто участвовал в «Ну-ка, все вместе хором», мы участвовали в первом сезоне, это было в позапрошлом году, это не так много времени на самом деле прошло, они практически еще
0: сколько им было лет основные тогда?
1: Дети занимаются. Участвовала старшая группа хора, это были дети от 12 лет и старше. Вот. Что дал нам этот проект?
0: Ну да, что дал? Но это просто реклама, или это какое-то собственное чувство, не знаю, превосходства в лучшей стране?
1: Нет, и не то, и не другое. Нет, чувства превосходства никакого быть не может. И это никому никогда об этом не говорится, не внушается. Этот проект дал колоссальную, знаете, такую, ну, я бы сказала, возможно, толчок какой-то для дальнейшего развития. То есть вообще этот проект дает коллективам колоссальные возможности. То есть никто еще, видимо, не придумал лучше рекламы, чем все-таки вот телевизионный эфир. И это действительно слова такие не банальные. То есть люди становятся известными, а это важно. Потому что важно не то, что, как тебя оценили, хорошо, плохо, это соответствует твоему внутреннему ощущению или не соответствует, возможно. То есть ведь все показываются по-разному. Там есть блестящие коллективы, которые вылетают, не доходя до финала.
0: А чем тогда нужно обладать, чтобы пройти вперед?
1: Ну, там нужно обладать какой-то интуицией, возможно. Нужно правильно выбрать репертуар. Нужно понять, чем можно эту сотню зацепить. То есть мы были в первом сезоне, тогда вообще было непонятно, что это за проект. То есть еще никто по телевизору... Когда мы снимались, никто не знал, что это будет. И для нас это был такой... игра вслепую, я это называю.
0: Но вас это... пригласили или вы сами?
1: Нас пригласили,
0: проявили?
1: Да. А, вот нас так. пригласили, угу. нас нашли. Мне позвонили и сказали, что вот запускается новый проект хоровой. Не хотим ли мы поучаствовать? И нужно было очень быстро принять решение. И нужно было очень быстро... То есть у нас не было даже фактически времени что-то новое выучить. Мы брали репертуар с того, что у нас уже есть, то, что впето. Сейчас коллективы готовятся по-другому. То есть сейчас они заранее уже знают, что их берут в проект, что вот они могут вот это предоставить на... так скажем, на суд вот этой вот сотни. Но это движение, это интересно, это как съемка в прям блокбастере в таком.
0: А программа, ну вот это участие, оно вам дало, может быть, больше площадок каких-то? Может, вас стали приглашать больше?
1: Да, площадки появились, нас стали приглашать больше, это я точно могу сказать. Стало какое-то, не знаю, интерес больше проявился, на концерты к нам больше людей ходит.
0: А если вот вас приглашают, например, выступить в Кремле, ну вот ежегодно вместе с Сергеем Лазаревым там...
1: Нет, приглашают только финалистов один раз. То есть ежегодно не приглашают, приглашают... вот
0: много раз я вас слышала. Допустим, а как вы готовитесь? То есть это вот это же авторская программа, там авторские песни,
1: да, нам высылают людей. Аранжировки, нам высылают партитуры. Но опять же, вот когда мы попали в Кремль, мы узнали о том, что мы будем петь в Кремле, там, по-моему, недели за две до того, до Кремля.
0: Всего две недели.
1: Да, и нужно было там 8 номеров мы пели, и нужно было готовить вот эти вот партитуры с нуля фактически. Но знаете, когда есть цель, преодолеть можно все. То есть, ну, много занимались, да, ну, учили. Ну и что? Зато теперь есть что вспомнить.
0: Ну вот, а давайте мы еще вспомним с вами ваших именитых выпускников известных. Ну вот кто, кроме Клавы Коки?
1: Ну, у нас есть очень талантливая девочка Вероника Мухирева, которая закончила ГИТИС. У нее есть сейчас свой проект. У нее есть съемки в фильмах, в сериалах. Она как бы достаточно много снималась. Она участвовала и в «Голосе», участвовала
0: на втором... Не у Фадеева ли она была?
1: Нет.
0: Так, ладно,
1: не
0: давайте
1: у Фадеева,
0: еще перечислим.
1: Она попозже была. Есть девчонки, может быть, их имена ни о чем не говорят никому, но они закончили консерваторию, работают в театрах, в мюзиклах работают. Есть те, кто сейчас учится в консерватории. Их не очень много на самом деле. И, в общем, по большому счету, я не преследую никакой цели сделать из них звезд, больших артистов, музыкантов и так далее. То есть мы совершенно, так скажем, не зациклены на этой стороне вопроса. Но если кому-то хочется, дороги открыты, пожалуйста.
0: А голос, он в сольном пении и в хоре отличается? Портится ли тембр благодаря хору, из-за хора? Как это должно звучать?
1: Голос не портится, не отличается. Отличается очень сильно манера, отличается методика, как работать с голосом. Пение в хоре и пение сольно — это две, как говорят, большие разницы. То есть то, что хорошо в сольном пении, не очень хорошо в хоровом пении. В сольном пении педагоги вытаскивают тембр, индивидуальность, объемы, манеры. Конечно, то есть вокалисты, солисты, им потом очень сложно петь в хоре. Точно так же, как и вокалистам, хористам очень сложно петь сольно, потому что хорист привык всегда прислушиваться к тому, кто рядом стоит, подстраиваться, вливаться, потому что чем хор звучит ровнее, тем у хора высший класс, что называется. Вот, поэтому это абсолютно разные истории, и совместить их очень сложно на самом деле. Те, кто поет сольно, пускай поют сольно, те, кто в хоре, пускай поют в хоре.
0: Так, а как же стать Клавой Кокой? Она пела в хоре, и вот теперь сольная.
1: Во-первых, Клава у нас пела до 8 класса, потом они переехали в Москву, и она уже не пела в хоре, то есть она начала заниматься, училась в музыкальной школе, там на разных инструментах играла, петь начала. Ну, вот ей захотелось, ну и потом мы же не можем сказать, что у Клавы прямо вот очень большой какой-то такой вот прямо сольный голос просто, который на оперу может с которым рассчитывать. Нет, у Клавы как раз очень хорошо направленный, такое инструментальное звучание голоса, очень чистый. И она всегда отличалась очень хорошей интонацией. Вот, поэтому, ну, каждому свое, то есть голоса бывают разные, да.
0: А какие вообще площадки у вас концертные? Ну вот как, что-то, может быть, в ближайшее время ждет нас? Какая-то феерия, что-то новое, впервые вы где-то?
1: Что у нас в ближайшее время? В ближайшее время мы фактически вот в эту пятницу, 15 мая, поем. Для нас это новая площадка. Мне кажется, очень интересный будет такой проект. Мы поем в галерее «Главный проспект», сольный концерт. Ну, это концертный хор поет, полностью акапельная программа, такая очень разная,
0: академичная,
1: интересная музыка.
0: Да, она?
1: Там есть и академичная, есть не очень академичная. Разные. Ну, такая, я ее называю такая эстетская программа, то есть она выверенная очень хорошо, но она действительно не на каждого слушателя, то есть не то, что, вот, допустим, воспринимают хорошо все. Но поэтому она и сделана в галерее «Главный проспект», потому что там тоже выставки, ну, не рассчитаны на каждое.
0: Это на должен обывателя.
1: Быть, конечно, человек должен быть подготовлен. Вот. И потом у нас закрываем сезон, мы в этом году в конце июня, мы закрываем его в концертном зале «Зарядье» в Москве. Это один из лучших залов нашей страны, да, наверное, и Европы тоже. Мы там показываем в сопровождении симфонического оркестра имени Чайковского, большой симфонический оркестр, с группой «Этносфер», мы показываем московскую премьеру программы «Из варяг в греки».
0: Ну и завершение, очень коротко, логичный вопрос, а как к вам попасть? Речь об отборах.
1: К нам попасть очень просто. Главное не пропустить момент отбора и не пропустить возраст. То есть если вашему ребенку от 5 до 8 лет, милости просим, 20 и 25 мая, два дня мы делаем прослушивание для детей вот именно этого возраста. Приходите с 17 до 20 часов наше екатеринбургское время по адресу 8 марта 36. Мы будем рады всем. Смотрим всех детей. Надеюсь, что именно ваш ребенок будет для нас самым важным, так скажем. Поэтому приходите, пускай ребенок споет песенку, прочитает стихотворение, просто поговорит с нами. И я надеюсь, что ребенка будет ждать интересная жизнь.
0: Спасибо вам большое.
1: Вам спасибо.
0: В студии «Город ФМ» была Марина Макарова и я, ведущая Евгения Лемесева. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 107.6.
2: Реклама на 107.6. Каждую секунду сердце работает ради вас. Как считаете, оно заслужило ваше внимание?
3: Чтобы сохранить свое сердце здоровым, соблюдайте простые правила. Артериальное давление не выше 140 на 90. Ходьба не меньше получаса 5 дней в неделю. 5 порций овощей и фруктов в день. И, конечно, контроль уровня холестерина.
2: Пройдите диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. Подарите сердцу заботу. Оно это заслужило.
4: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107,6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 470 тысяч юных свердловчан отдохнут в лагерях, санаториях и палаточных городках. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Скоро начнутся самые долгожданные для школьников летние каникулы. Заканчивается подготовка лагерей, санаториев, палаточных городков, где смогут отдохнуть более 470 тысяч юных свердловчан. Уже рассказывал, что в этом году мы увеличили финансирование летней оздоровительной кампании почти на 6% в сравнении с прошлым годом. Мы направили 3,2 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры лагерей, строительство новых корпусов, подготовку вожатых, написал Паслер в своих соцсетях. В числе нововведений этого года меняется подход к организации смен. В большинстве лагерей их количество вырастет с 4 до 6, а в некоторых до 7 за счет сокращения дней пребывания. Это даст возможность для отдыха дополнительно 12 тысяч детей. В рамках проекта «Лето в профтехе» 22 свердловских колледжа и техникума откроют дневные профориентационные лагеря со сменами по 10-15 дней. Детей познакомят с современными профессиями и системой среднего профессионального образования. Потенциально охват около 2600 детей. По словам главы региона, разные виды ремонтных работ идут в 24 загородных лагерях, в 9 появятся новые модульные медблоки. В 21 лагерь поступит современное медоборудование, также откроется 5 модульных палаточных лагерей-спутников. Платные курсы по русскому языку для проваливших экзамен в первый класс детей иммигрантов в Департаменте образования Екатеринбурга считают хорошей практикой. В начале года 13 школ города предоставляют такую услугу, причем учить готовы не только будущих школьников, но и их родителей. Как отметила глава департамента Елена Кириченко, только школа понимает, как учить правильно. Занятия организованы в рамках дополнительной деятельности. В некоторых общеобразовательных учреждениях даже есть платная услуга «Русский как неродной для взрослых», потому что мы понимаем, что здесь большое значение имеет институт семьи. Заработанные таким образом деньги проводятся как внебюджетные средства учреждений образования, они идут в том числе на зарплаты учителей. Экзамен по русскому языку для поступления в школу для детей мигрантов ввели с 2025 года. Службы благоустройства вычистили Екатеринбург после празднования 9 мая. В департаменте благоустройства отмечают, что в этом году в сравнении с предыдущими празднующие оставили после себя не так много отходов. Всего в ночь на 10 мая коммунальные службы вывезли на полигон 13,8 тонны мусора. Однако это общий объем со всех общественных пространств, включая отдаленные от центра территории. Всего в уборке было задействовано 136 единиц техники и 141 дорожный рабочий. В департаменте также сообщили, что в результате сильного ветра 9 мая на общественных территориях пострадало 3 дерева. Коммунальщики оперативно спилили и эвакуировали упавшие останки. Напомню, с новостями об уборке можно ознакомиться в специальном разделе официального портала Екатеринбурга. Там же можно оставить пожелания и замечания через сервисы квартальные нашего города и электронное приемное.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Наши люди.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. Программа «Наши люди» — самая межнациональная, национальная, культурная, мультикультурная, ну и объединяющая народы, тем более год народного, год единства народов России, на нашем самом екатеринбургском радио на частоте 107.6. Каждую неделю в это самое время традиции, обряды, слова, культура, прочие проявления, поступки, деятельность. Ну, а в последнее время мы еще и о костюмах разговариваем. Неделю назад слушатели наши внимательные помнят, что у нас были Сергей и Татьяна Антоновы из организации «Folk Talk», говорили о костюмах, презентовали костюмы. Ну, а сегодня у нас в студии человек, который уже часто бывал в самых разнообразных проектах на Город ФМ, но вот в программу «Наши люди» заглянул впервые, хотя узнать его можно всегда. Что называется, узнаем по одежде и по внешности. Да, Вячеслав Печняк, этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга и в том числе соучредитель «Фолк-толка».
2: Да.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Снова рады вас видеть.
2: И снова здравствуйте.
1: И снова здравствуйте, да. Так, ну вот, поскольку вы сами сказали, что предыдущую программу с «Фолк-толком» смотрели, слушали, про костюмы мы говорили, а я действительно подумал, а что мы знаем такого о русских костюмах? Вот кто-то говорит, косоворотка, шаровары, потом выясняется, что что-то не совсем наше и так далее. Вот то, что на вас сейчас, кстати, радиослушатели, смотрите видеотрансляцию на странице «Город ФМ» ВКонтакте, это русское, русское народное, повседневное, поскольку вы в таком... вот передвигаетесь спокойно.
2: Да, я в таком передвигаюсь спокойно, слава богу, да.
1: Жизнь... Никогда не останавливали, кстати?
2: Да, что-то последнее время. Ну, когда как, на самом деле? Когда-то интересуются, когда прям это кто-то так удивляется.
1: Дружинники были?
2: Дружинники, да нет. Нет, как бы, вроде как бы. Но это, кстати, забавная, да, ситуация, когда иногда задают вопрос, а какой вы национальности, как бы, какой у вас национальный костюм, типа, как бы. Что мы настолько, на самом деле, отвыкли от этнического русского костюма, да, привыкли как раз к эрзац-костюму, к стилизованному костюму, что для нас этнический русский костюм, он не читается как русский костюм. То есть я бы ваш вопрос расширил там, а что мы знаем не про костюм, а что мы знаем про русскую культуру вообще. Не про Пушкина, Чайковского и ту культуру, которая складывается только во второй половине 19 века в дворянской среде, 3% населения Российской империи, культуру 3% населения, где культура остальных 90%, что мы про нее вообще знаем?
1: А еще мы забыли деревянные ложки, которые стали одним из символов чемпионата мира по футболу 2018-го.
2: Хохлому.
1: Балалайка, хохлома. Кстати, балалайка, насколько она русская? Ну, впрочем, чтобы
2: нет,
1: резко в сторону
2: не уйти. Балалайка, в котором виде она есть, конечно, безусловно, она русская, потому что в 17-18 веке мы про вот эти вот струнощипковые грифовые инструменты точно знаем, они точно имели место. И даже наш профессиональный скоморох, да, сколько скоморох? Скоморох — это профессиональный музыкант. Кирша Данилов, небезызвестный в 18 веке деятель, да, которого там писали, собственно, успевали его там...
1: Мы проходили сборник.
2: И Миллер записать, помню. Да, и так далее. В общем, он же был профессиональным скоморохом шестого поколения фактически. То есть он был его двоюродный дед, он был участником потешной палаты Алексея Михайловича. Он был профессиональным артистом. И даже вот он играл на таком инструменте, как тронобой или тринбой. То есть есть предположение сейчас от того, что это была четырехструнная балалайка, до того, что это был какой-то арфоподобный инструмент струнощипковый.
1: А во что он был облачен?
2: Во что он был облачен? В одежду 18 века, и у нас описаний крайне мало. Скорее всего, он был облачен в рубаху-галашейку, которая была похожа на рубахи 17 века, и в какие-то порты домашнего украшения, и верхнюю одежду по типу там средневековых кафтанов, скорее всего. Может быть, зипунчик даже носил. Но судя по тому, что человек был лихой, потому что он же был и на каторге пару раз, то есть понятно, что, видимо, за крепкое словцо его, так сказать, власть не жаловала в этом смысле. Он успел там и в Сибири побывать на каторге в ссылке, и здесь у нас успел посидеть.
1: В том числе и основы кройки и шитья освоить.
2: Ну и это тоже. Нет, на самом деле все люди тогда могли подшиться там банально, что-то себе какое-то простенькое шить, поэтому, то есть, учитывая, что чем архаичнее крой, тем он проще, грубо говоря, там мужская рубаха, если архаичный мы крой берем, туникообразный, по большому счету это раз, два, три, четыре, пять, пять треугольников и два квадрата, пять прямоугольников и два квадрата, вот из этих можно сложить рубаху себе.
1: А вы так и сложили?
2: Нет, это на самом деле уже на мне уже более позднее, это в конец 19 века, это такая горнозаводская такой видок. Очень любили у нас розовые рубашки, вообще розовые оттенки мужчины.
1: Конкретно даже... здесь, на Урале, в Свердловске?
2: Да, конкретно
1: здесь,
2: на Урале.
1: В современной Свердловской области.
2: На территории современной Свердловской области.
1: Можно сказать, что это какой-то наш национальный цвет? Вот если ты розовый, ты с Урала.
2: Ну, вообще, на самом деле, да. На самом деле, да. Потому что даже фольклор отражаешь. Там заводская молодежь, лучше в мире не найдешь, на них розовые рубашки. То есть, как бы, то есть в припевках это тоже отражается в фольклоре. Вот. Ну и, в принципе, на самом деле, это у нас цвет наш традиционный русский красный, да, то есть там 10 оттенков красного существует в русском языке. Я их, если честно, не научился различать, но вот наши предки каким-то образом могли это различить.
1: Ну, у Леонида Андреева в красном смехе там, по-моему, еще больше сошлось.
2: Ну, может быть, больше, да, потому что, как бы, алый от малинового и, например, от красного, то я вот не могу вот как-никак отличить, чем они отличаются, а малиновый от вишневого. Ах, вот что-то как-то вот не совсем я в дальтонизм страдаю.
1: А еще багряный, рубиновый и т.д. и т.п.
2: Там червчата еще есть. О. Такой цвет, так что там прям... Ой, там прям это гора, на самом деле, этих цветов красных оттенков. И вот как раз-таки, да, красный цвет любимый. И, собственно, когда появляются анилиновые красители во второй половине 19 века, когда они могут любой цвет, тот цвет, который мы не можем добыть естественными красителями, становится... ультрамодным, ультрапопулярным. Будь то фиолетовый, розовый какой-нибудь, особенно если розовый фуксия, прям вообще хорошо. Вот.
1: Ну, с одной стороны, картин вот тех лет, их вроде бы сохранилось немало. С другой, их можно воспринимать как источник, помогающий вот более-менее воссоздавать внешность и понимать, а по какому случаю ту или иную одежку на себя...
2: Ну, конечно, нет. У нас, во-первых, есть там и Худояров, собственно, да, Исаак Федорович, художник, который у нас писал, в крепостной художник, да, нижнетагильский, который писал там в середине 19 века, и за это ему огромная благодарность, потому что там нижние границы его картин, они все датируются там концами 20-х годов 19 века, то есть, ну, эпоха Пушкина, так скажем. И это, на самом деле, хороший источник именно по архитектонике костюма, то есть какие составные части, какой был силуэт у костюма, мы это можем понять, и, безусловно, это визуальный источник до распространения и появления фотографии.
1: Почему сейчас все это кажется немножечко странным? Только ли потому, что из моды вышло, или есть какие-то бытовые неудобства? Вот, допустим, вот та одежда, которая у вас сейчас, ее аналоги, они чем-то с точки зрения вот носки, удобства... пригодятся ведь для наших дней?
2: Ну, не знаю, я-то просто, поскольку передвигаюсь пешком, могу себе позволить ходить и в историческом костюме, вот, а если мне надо куда-то там ехать, я, конечно же, пользуюсь стилизованным костюмом. Что такое стилизованный костюм? Стилизация рознь, это не сценическая стилизация, это стилизация, адаптированная под нормы там городской жизни.
1: Да многие и так не отличают, это вот. Только вы сразу поймете. Вот перед вами положить три и сразу говорить, вот это стилизация, а это не так.
2: Да, это так и есть, на самом деле. И стилизация в чем она заключается? Ну, допустим, вот если изначально крой там очень широкий, или там кафтан, он может быть долгополый, в принципе, любили долгополую одежду, да, то в трамвае, грубо говоря, забираться в долгополом кафтане, ну, не совсем удобно, запнуться можно.
1: Переполненный?
2: Вот, переполненный тем паче, да, еще и те, кто-нибудь наступит, а поэтому надо вот там что-нибудь укорачивать, или там пиджачок, например, надеть какой-нибудь. Визиточку, которая были крайне популярны у нас здесь уже, когда городская мода начинает все захватывать.
1: Это ладно, кондуктор сейчас еще по салону не ходит, а пару лет назад, когда нет, кондукторов все
2: ходило,
1: пропускали.
2: Там еще и было, передайте карточку, там, значит, да, заплатите, там, тык-пык с билетом, какой-то билет, а мне билет не дали, там, вот это все, да.
1: Когда... А мне 100 рублей со сдачи не вернули.
2: Это все, да, это, все эти ужасы общественного транспорта и давки в час и пик пережили, плавали, знаем.
1: Вот. Но ведь тогда в том-то и дело, наши-то предки, они в переполненном-то практически не передвигались.
2: Да, передвигались в основном, конечно, пешком и верхом, да, собственно, на самом деле, что я тоже делаю, то есть либо самокат, либо пешком, поэтому, вот, то есть либо верхом, либо пешком, так и есть.
1: Я еще раз напоминаю, что, во-первых, вы нас можете не только слушать сейчас, но и смотреть. Видеотрансляция прямо сейчас на странице Город ФМ ВКонтакте, поэтому заходите, подписывайтесь на наши социальные сети. Если уже подписаны, то пусть это сделают ваши друзья, родные и близкие. Также видеотрансляция сейчас доступна на портале Екатеринбург.РФ. Ну а после эфира все записи мы публикуем у себя на Рутюб-канале. Там есть специальный плейлист программы «Наши люди». Остальные передачи тоже по плейлистам сгруппированы, поэтому вот пропусти или наоборот, хотите еще раз переслушать, пересмотреть, поделиться с друзьями, где-то на паузу поставить. Есть у вас такая возможность, поэтому в социальных сетях, на Рутюбе, ВКонтакте, радио Город ФМ с вами всегда в любое время и более того, даже в той последовательности, в которой вы посчитаете необходимым. Вот хотите всех наших людей слушать в течение дня, да ради бога. Ну а если у вас есть вопросы к Вячеславу, в том числе и какие-то замечания, может быть, видели его сейчас на улице, он как раз сейчас к нам на самокате ехал, или в каких-то еще других условиях, пожалуйста, узнали, о, так я же его встретил только вчера, или еще когда-нибудь. Пожалуйста, пишите нам в эфирный мессенджер, Макс,

0: Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Продолжаем программу «Наши люди». Вячеслав Печняк, этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, человек, которого всегда легко узнать по русским национальным народным костюмам. Вячеслав, а вообще вот лично вам самому, что сейчас кажется особенно интересным вот в плане донести до современной аудитории и как правильно формировать вот именно представление о русском, о национальном, именно вот с точки зрения быта?
1: Вот я бы начал, наверное, с терминов все-таки. Мы очень часто смешиваем в одно понятие там национальный, этнический. Говорим национальный, подразумеваем этнический. Говорим там этнический, подразумеваем национальный. Это не совсем одно и то же. Поясню, в чем разница. Да, вот этнос, национальность и нация — это немножко, они смежные понятия, но они немножко разные. Нация, прежде всего, связана с политической и с гражданской ориентацией. Да? То есть по нации мы все россияне. И россиянином может быть там дагестанец, башкирин, может быть русский, может быть удмурт, может быть россиянином. Но русским не может быть из всех перечисленных никто, кроме русских. Русский — это национальность, да, то есть и вместе с тем национальность очень близка понятию этничность. То есть этническая наша принадлежность, да, этнически мы русские. Вот, и вот очень иногда слушаешь, ухо прям режет, вот, может быть, у меня профдеформация, когда там политики говорят, да нет такой нации русские. Хочешь сказать, ну действительно, нации русские нет, потому что нация — это россияне. А вот национальность русские есть. Вот, поэтому как бы дело в том, что мы, к сожалению, стали такой жертвой советского эксперимента. Центром этого советского эксперимента был русский народ, прежде всего. Эксперимент заключался в создании новой нации слэш-национальности «советский человек». И в основу этого советского человека, конечно, легли великороссы, которые потом стали называться русскими впоследствии. И, конечно же, именно создание национальной русской культуры больше всего ударило по культуре этнической, как ни странно. Объясню, в чем разница. Национальная культура, она всегда связана с эрзац-культурой. Вот, например, я вам говорю слово «русский костюм». Что мы первое представляем? Девушку в красном сарафане, в кокошнике, с косой и с хлебом и солью.
0: А правильно? Может быть, мужика в лаптях.
1: Мужик в лаптях, белой косоворотке, да, в синих каких-нибудь штанах, белобрысый, стриженный под горшок. Вот это все вот то, что мы представляем. Или не стриженный под горшок, в картузе с розочкой. Или там с гвоздичкой с какой-то.
0: С ромашкой.
1: Или с ромашкой, неважно. И с гармошкой обязательно, да, шелковая какая-нибудь рубашка. Вот это национальное представление. Представление о нации. То есть тогда, когда мы выезжаем куда-нибудь в Европу, и чтобы сказать, что we are Russians, да, там мы русские, то есть и вот примерно представить, что вот так это выглядит. Вот это вот собирательный образ русского. Вот это национальная культура. То есть тогда, когда мы говорим о чем-то объединяющем и даже о том, чего не может быть.
0: Ну вы же помните, как когда Екатеринбург претендовал на проведение выставки Экспо, и сюда приезжали послы Международного выставочного бюро, их как встречали? Вот прям в таком стереотипном виде. Причем напрямую говорили, они стесняются. Ну а что, если русские, если они нас так представляют, почему мы должны что-то другое придумывать?
1: Вот как раз национальная культура, она зачастую связана с понятием эрзац-культуры, то есть культуры представления о народе. Ну, если мы на ВДНХ в Москве посмотрим, как вот все республики Советского Союза в виде образа девушек сделаны, как там выглядят русские. Вот, обязательно там, да, венец, да, коса, значит, что-то типа косоклинного сарафана такого. Вот, это такой собирательный образ. А вот что касается культуры этнической, 24 этнографические группы русских, у каждой из которых свой музыкальный фольклор, свой инструментальный фольклор, свой говор или смесь говоров, у каждой из которых свой локальный или региональный костюм. И как бы если вот не знающему человеку поставить рядом, допустим, человека в костюме там

0: Белгородско-Воронежского пограничья и какого-нибудь сибиряка или там русского с русского севера, они скажут, что это два разных народа. Вот хотя по факту это не так, потому что одна будет девушка у нас в паневном комплексе, другая будет в сарафанном комплексе. Выглядит это совершенно по-разному. И то русские. Но регионально и локально они различаются, и разница это огромна. Вот это то, что касается этнической культуры. И вот, на мой взгляд, надо начать с того, чтобы разграничить понятия. О чем мы говорим? Мы говорим об этнической культуре или о национальной культуре? Потому что национальная культура, она понятие, включающее в себя и классическую русскую культуру. То есть то, о чем я сразу говорил. Да, это там и Достоевский, там Толстой, Чайковский, Глинка, Могучая Кучка, наши великие писатели, поэты. Вот это все тоже то, что относится к национальной культуре, потому что это нас представляет. Даже там Жириновский покойничек говорил, весь мир читает Достоевского там, да, из этой серии. Вот. Поэтому это националь, понятие национальной культуры более широкое, чем этническое. Поэтому в бытовом плане, на самом деле, вот если мы к этнической культуре обратимся, да, и ближе к бытовой культуре, то мы сразу поймем, что вот, ну, загибайте пальцы, там, кто нас слушает, вот если говорить про уральцев, да, очень сильный след, в принципе, Николай Николаевич Покровский в свое время это отмечал, что русское старожильческое население Сибири и Урала, и старообрядческое население, они очень близки по бытовым привычкам. Бытовые привычки, все они упираются в религиозные нормы, в понятиях о ритуальной чистоте. Ну и, соответственно, загибайте пальцы. Кто из вас, дорогие слушатели, использует разные полотенца для рук и лица, например? Кто из вас держит дома посуду для гостей, посуду, из которой едят и пьют только члены семьи?
1: Так, руку поднимать?
0: Да, да, да, пальцы можно загибать, да?
1: Да, я сейчас
0: вот
1: включил, потому что я пока да.
0: Вот, да. Кто из вас сохранил привычку там окачиваться после того, как вы приняли ванну, например, или душ, просто так ополаскиваться еще разок?
1: Ну да, кстати, да.
0: Вот. Кто из вас держит для разных частей тела, для нижней и верхней, разные полотенца? Кто держит отдельно гостевые полотенца? Это все бытовые привычки, которые на самом деле были очень характерны для русского населения Урала, вот, которые у нас просто остались как рудимент такой. Все они упираются, конечно, в религиозные нормы, в христианские. А
1: кто-то может во всех смыслах прикрыться тем, что ну так же удобнее, так же гигиеничнее.
0: А сейчас у нас да, потому что на самом деле, когда говорят, ну это же гигиеничнее, да, говорю, так, да, а давайте да. Вспомним, когда вообще в принципе Луи Пастер вообще понял, что такое бактерии, как их можно уничтожить.
1: Да. Посуду не мыл там месяцами. И заплесневело у него все.
0: Вот, да, нет, ну...
1: Это известная история.
0: Да-да-да, что когда прокипятил, собственно, что-то понятно. Вот, в общем-то, на самом деле, все это исходит из правил именно ритуальной чистоты, то есть восходящей к религиозности, да, прежде всего. И ритуальная чистота во многом нам заменяла гигиену. Сейчас в Советском Союзе потом, впоследствии, это все стало педалироваться именно с точки зрения гигиены. Вот этот культ гигиены у нас насаждался. Вообще, 20 век — это такой культ гигиены. Тем не менее, вот те привычки, которые я перечислил... А, еще самое главное. Главное, да, тест. Тест на киржака называется, на внутреннего киржака. Вот, допустим, заходите вы на кухню и видите, что у вас стоит стакан. В стакане есть вода, стакан был не накрыт. Вы выпьете эту воду или вылейте и нальете новую?
1: Стакан, неважно, при этом наполовину пуст или наполовину
0: да,
1: полон.
0: Без разницы.
1: Ну, я, наверное, все-таки посмотрю, чей это стакан, потому что, ну, все-таки...
0: Ну, так, абстрактно.
1: В семье мы понимаем, где чьи. Если мой, то, конечно, выпью.
0: Ага, вот, просто. Значит, не прошли тест, потому что, как бы... Тест
1: так, на... почему не прошел, ну, поясните.
0: Ну, потому что сосуд был не покрыт, в нем вода, надо вылить, новый налить, как бы неизвестно, сколько там стоит. Это такая вот привычка, которая на подкорке, на самом деле. Вот это то, что я перечислил, это чисто бытовые привычки, на
1: тут
0: самом деле.
1: Тут такой нюанс, это если вы находитесь у себя дома. Если в гостях, то ты не знаешь действительно, что там такое было. А если к тому же ты знаешь, что кроме тебя дома никого нет? Ну да.
0: Да, поэтому это вот такие вещи, которые на самом деле у нас тоже имеют место. И это то, что касается вот таких вот бытовых привычек. То есть мы русские уже начиная с кухни, грубо говоря, да. Вот.
1: Ну, или там, а с чего еще? Тем более сейчас такая планировка, что как только войдешь, то кухня сразу.
0: Вот тебе и кухня сразу.
1: Да. Это я еще помню, жил вот в этих вот старых домах, которые еще пленные строили, где кухня где-то там далеко. А тут пока прихожая, пока все остальное. Но откуда тогда берется в последнее время вот эта мода заказывать, покупать? Ведь, насколько я понимаю, сейчас, если не на маркетплейсах, то в каких-то магазинах, ведь какой-то все равно пик популярности иногда приходится на вот эту вот стилизованную одежду.
0: Приходится, потому что у нас есть повесточка, наконец-то, на национальную, на русскую тему, да, и, в принципе, я помню, что я удивляюсь, на самом деле, тому, что сейчас происходит, потому что каких-то лет 15 назад за слово «русский» там, ну, тебе могли погрозить, «О, ты что, нацист, что ли? Что ты говоришь русский-то?» Вот, а сейчас вот у нас вот великолепный певец, который в клипе ходит в польской рубахе и в лайкровых штанах по полю вот так вот гладит и поет, что он русский. Вот. И это нормальным считается. Вот. Тоже, кстати, к вопросу об образе, да, то есть как бы совершенно европейская рубаха, лайкровые штаны, вот, но поле с колосиками, и вот поет, что он русский. Замечательный образ, на самом деле, как сказать. Имиджмейкерам мой респект.
1: Ну, тут, скажем так, резонанс, если и происходит, то только вот среди специалистов, среди глубоко погруженных.
0: Профдеформация.
1: А там не надо расширить и углубить, а зачем это надо?
0: А с точки зрения как раз, да, вот массового человека, самого обычного человека, это именно читается как то, что они хотели сказать. Поэтому я говорю, что там, имиджмейкерам мой, так сказать, респект в этом смысле, мое уважение. Вот. И, в принципе, сейчас у нас есть, да, действительно, вот даже вот у нас в Музее истории Екатеринбурга, в доме Маклецкого, каждую пятницу проходит бесплатная консультация по генеалогии. И даже бывает такое, что люди там, изучая свою родословную, понимают, там, вот у меня вот дед там вот из этой деревни, там, этого района, а там, а такой другой предок из вот этой деревни, вот этого района, и там, и подходит ко мне, например, и спрашивает, а какой там был костюм? Спрашиваю, зачем тебе это? А вот я хочу себе пошить костюм, какой был там у моих предков, например, там в это время. То есть именно этой местности хочу сделать себе костюм. Я говорю, ну давай с тобой вот сейчас сядем, посмотрим, что у нас есть по костюму конкретно данной местности. И люди реально, то есть иногда даже целые семьи отшивают себе эти комплексы, там фоткаются в этом. То есть и у них даже есть что-то типа такого домашнего представления, когда вот, допустим, если сохранилась фотография их, предков, и вот их, и они вот примерно в одежде одной эпохи.
1: Вот, это хорошо, когда и интересуются, и когда погружаются в тонкости, не отказываются, потому что может кто-то сказать, ой, не-не, это слишком сложно.
0: Да, но это когда люди интересуются. Но это на самом деле очень нишевая история, потому что далеко не каждый полезет там в тему этнического костюма, настоящего костюма, аутентичного русского костюма. Поэтому...
1: Но все зависит действительно от цели, от того, насколько упорно человек к ней стремится, чего да. он действительно хочет.
0: И более того, я скажу, что на самом деле мы все равно все-таки в современности воспитаны совершенно в другой звуковой среде, да, ну вот я, например, могу спросить, а вот кто может целиком вот из современных и наших слушателей, может быть, даже вы, полностью выслушать традиционную русскую былину, старину настоящую в исполнении. Идет она где-то, ну, там, в среднем минут 40.
1: Просто вот именно выслушать?
0: Да, прям выслушать, воспринять и там не уснуть.
1: Попробовать-то
0: там.
1: Стоит.
0: Вот, да. Но сам деле...
1: Читать приходилось.
0: Но их не надо читать, да. Это ужасно просто. Когда я впервые познакомился с русским эпосом, с настоящим русским эпосом и тем, как он исполняется, я подумал, что меня всю жизнь обманывали. Потому что в школе нам даже не говорили, что вообще-то это поется, то, что это музыкальная форма исполнения. И я когда читал вот эти тексты, думаю, да господи, кто это писал? Да это невозможно читать. Да как это так-то? Как это можно вообще прочитать? Как бы там и там какие-нибудь три поездки Ильи Муромца, сидишь, читаешь эту былину и думаешь, господи, зачем эти повторения все, зачем? Вот когда это исполняется...
1: То есть искусственно создается объем.
0: Да, когда это исполняется, ты прекрасно понимаешь, для чего это. Это и как исполнителю прием, потому что пока ты повторяешь, ты понимаешь, что ты будешь дальше... Значит, сказывать. И слушатель понимает, что да. Но это на самом деле... Послушать былину — это как посмотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром на Новый год». Там уже все знают, они все уже прекрасно выучили. Но еще раз пережить эту историю, еще раз посмотреть вот этот вот фильм, так скажем, это как раз вот для этого люди и собирались. Это то, что нам на самом деле не знакомо сейчас.
1: А вот это очень интересный момент, потому что только что говорили, что былина долгая, нудная, но тем не менее, когда ознакомишься, хочется к ней вернуться. Фильм-то более-менее пересмотреть, это я еще понимаю, но вот именно переслушать произведение...
0: То я бы сравнил это на самом деле с богослужением, да, церковная служба, она тоже рассчитана на то, что человек погружен в контекст. Он знает, о чем там идет, он знает последование.
1: И он знает, зачем он присутствует.
0: Да, и знает, что в какой момент читается, да, и то есть как бы это уже, по идее, как бы 100 раз уже должно выучить, да, и вот как бы как раз кризис, в том числе и религиозной идентичности, он связан с тем, что люди не погружены в контекст, они не могут найти точку входа. В религию, например. И в основном это либо превращается, ну, скатывается все в бюро оказания религиозных услуг, крестить, венчать, отпеть, чаще всего отпеть. Вот. Либо это просто в такое, как сказать, философско-жизненное кредо какое-то, когда человек не изучает, не погружается, да, но вот считает себя, как сказать, что это часть его идентичности. Например.
1: Мы находим сейчас точку информационного входа в наш эфир. Осуществляет его, как всегда, Максим Клеймёнов. Послушаем новости, потом продолжим.
2: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 455 тысяч уральцев уже приняли участие во всероссийском голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году по проекту формирования комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Сейчас продолжаются работы на тех площадках, которые свердловчане выбрали в 2025-м, написал в своих соцсетях губернатор. Один из объектов благоустройства, про который рассказал глава региона, стал парк имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Территория победила в голосовании в 2024 году. Завершение которых изначально было запланировано на 2027, идут с опережением графика и будут закончены уже в этом году. Продолжается и благоустройство набережной рек и сети и Ольховки в Екатеринбурге от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Особенностью проекта станет пешеходный переход возле исторической плотины. Проект масштабный, благоустройство завершится в следующем году, отметил губернатор. Напомню, в текущем году на всероссийское голосование по проекту ФКГС в Свердловской области представлен 171 проект в 56 муниципалитетах региона. Каждый голосующий может выбрать одну из территорий для благоустройства через портал госуслуги или с помощью добровольцев. Проект формирования комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбурге прошел автопробег, посвященный Дню Победы и поддержке бойцов СВО. Несколько десятков автомобилей прошли маршрут «Екатеринбург с усердь». К акции присоединились сотни жителей, а ее главным смыслом стали слова «Пока мы вместе, мы непобедимы». Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, депутат ЗАГС Собрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Сергей Корякин провел для стартующих автограф в сессию и присоединился к автопробегу на мотоцикле. Для нас это не просто акция, это возможность сказать спасибо нашим ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал победу. Пока мы помним, мы непобедимы. Особая благодарность семьям, которые присоединились к пробегу с детьми. Вы – живая память поколений, цитирует Корякин на портал Екатеринбург.РФ. Завершилось мероприятие митингом у храма в Сысерти. Серия тематических походов «Время открытий» совместного проекта Росмолодежи и движения первых под названием «Походы первых. Больше, чем путешествия» стартовала в Екатеринбурге. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, он реализуется в России с 2023 года и направлен на популяризацию массового туризма и активного образа жизни среди молодежи и патриотическое воспитание юных граждан. В рамках него пройдет 11 общероссийских походов, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам, среди которых День Победы, День России, День Государства, Государственного флага Российской Федерации, День семьи, любви и верности, а также День народного единства. Им посвящены тематические мастер-классы, игры, исторические лекции, экологические акции, даже встречи с интересными гостями, космонавтами, спортсменами, ветеранами, которые организуются в походах. Присоединиться к времени открытия могут команды от 3 до 30 человек с хотя бы одним руководителем старше 18 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте проекта.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 14 градусов.
2: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: А сейчас мы выполнили и нашли очередную точку входа в наш эфир. Программа «Наши люди». Вячеслав Печняк у нас сегодня в студии, этнолог, сотрудник, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Про уральский костюм, про традиции. Как можно вообще понять, что вы русский или не русский? Обо всем этом мы подробно и обстоятельно поговорили в предыдущей части, даже несколько таких тестов провели. За точку входа какое-то резюме вы хотели озвучить?
1: Да, да. Значит, важно понимать, что традиция, любая традиция, кстати говоря, сейчас говорю абстрактно вообще, как о таком феномене, как традиционная культура, не важно, русская эта культура будет, там, татарская, мансийская культура, она всегда целостна и самодостаточна. И это ее и плюс, потому что как бы ничего туда не добавить, не прибавить. Есть такое понятие, которое вел как раз Анатолий Михайлович Михнецов, отец отечественной этномузыкологии, как порог вариативности. Вот как раз любая традиция определяется порогом вариативности. То есть если я, грубо говоря, творю внутри правил традиции, я нахожусь в традиции. Как только я переступаю порог вариативности, я выхожу за традицию, занимаюсь либо личной интерпретацией, либо авторским творчеством. Так вот, традиция, она целостна и самодостаточна, там не убавить, не прибавить, там можно только находиться внутри, да, то есть этим жить. И это составляет проблему, потому что любое целостное явление, сложно его найти в него точку входа, не разорвав, не расчленив его для себя, да, то есть кто-то говорит, что вот костюм, вот тут здесь музыкальный фольклор, здесь кухня, там здесь какие-то бытовые привычки, там, и начинают говорить там о менталитете и так далее, и так далее. На самом деле оно все связано с одним. Потому что человек традиционной культуры, вот там заводчанин уральский или там крестьянин уральский, они были одновременно и музыкантами, они были одновременно и исполнителями, и слушателями, и потребителями, и созидателями всего того, что мы называем традиционной культурой. И там и швец, и жнец, и на дуде, и грец в прямом смысле слова, на самом деле. И это тоже сложно нам понять, потому что у нас вот узкая вот эта наша спецификация, да, то есть вот так и так вот. И сложность как раз-таки состоит в том, чтобы найти точку входа. А на самом деле точка входа может быть любой, потому что вот мы начинаем заниматься костюмом, мы обязательно будем говорить о каких-то нравах, потому что костюм является отражением представлений о окружающем мире, о том, что прилично, что неприлично, что допустимо, что недопустимо, что считается красивым, эстетика. Здесь, то есть в любом случае мы залезем вот туда вот, во внутрянку культуры. То, что там старичок Маркс называл базисом. В любом случае мы в базис попадем. И какую бы мы точку входа ни зашли, ремесла, музыка, да, музыкальный фольклор, церковная культура. То есть я не стесняюсь говорить о религии, на самом деле, в этом смысле, потому что это тоже часть традиционной культуры. Наш народ, русский народ сформировался уже в эпоху глубокой христианизации. Поэтому как бы... И какую бы точку ни избрали, всегда вот это и есть, на самом деле, точка входа. Вопрос в том, что насколько глубоко мы хотим погрузиться или нам будет достаточно представлений о национальной культуре.
0: Есть ведь еще представление о том, что одежда та же, она не просто так, не для красоты, не для идентификации твоей принадлежности к какому-либо региону или округу, а может быть, она еще и какую-то защитную функцию несет, имеется в виду оберег. Пояса те же, вот на вас пояса сейчас нет?
1: Почему нет?
0: Есть, вот так, просто не видно. Пояс, может, еще какие-то украшения?
1: Не, безусловно, на самом деле, любой костюм, он несет несколько сразу же функций на себе, да, это функция как раз вот маркера, как вы сказали, функция удобства-неудобства, функция защитная, и в прямом смысле слова, там, дождь, холод, там, жара и так далее, и в смысле переносном, да, потому что, ну, в традиционной культуре человек без одежды, он вообще не воспринимается как совсем человек. Если там, допустим, в заговорные тексты посмотреть, нечисть описывается там как голый человек, или, например, человек без какой-то детали, без пояса, например. То есть поэтому как бы одежда — это продолжение человека. Поэтому там смыслов огромное количество.
0: Но то, что сейчас время от времени предпочитают там, в автомобиль вешать какую-нибудь там, если, ну, не игрушку, а вот это там, дорогая мне как память, а это традиция, еще что-нибудь.
1: Ну, это уже то, что связано с какими-то личными переживаниями человека, потому что здесь у нас есть предмет-символ, связка. Да, то есть, поэтому это уже из области психологии.
0: Так, вы сказали, что у вас каждую пятницу по родословию?
1: Да, значит, в доме Маклецкого на Тургенева 15, это один из отделов Музея истории Екатеринбурга, в 17:30 у нас проходит бесплатная консультация по генеалогии. Ведет их, значит, кабинет семейной истории, в общем-то, да, это Уральское генеалогическое общество. В общем, и там каждый раз с 17:30 до 8:00 дежурит кто-то из членов Уральского генеалогического общества. И можно прийти, получить консультацию.
0: А что еще по традициям? По той же русской кухне?
1: Да, по русской кухне, вот как раз, да, поскольку Яков Михайлович Можаев, который тоже тут недавно, мы с ним были, в прошлом месяце, по-моему, всегда любит говорить, что всегда легче усадить людей за, просто за один стол, чем за стол переговоров, потому что познавать традицию на вкус — это одна из очень ярких точек входа. Так вот, 29 мая в пятницу в 19:00 у нас Музей истории Екатеринбурга в основном корпусе Карла Либкнехта 26 состоится очередной гастро-баттл с Яковом Можаевым, и берем мы тему Троицы. То есть, что кушали на Троицу, какие вообще традиции имели место. Будем читать отрывки из революционных газет, то есть посмотрим, что в городе творилось, как вообще в городском пространстве этот праздник отражается.
0: Тем более, что дом Качки, в котором Музей истории Екатеринбурга, это одно из самых революционных мест.
1: Тем более, да.
0: Где там Свердлов выступал.
1: Там Свердлов был, да, и там в Тихоцкой библиотеке, да, и вообще в Тихоцкой собирались такие, так скажем, люди на тот момент радикально настроенные, да, относительно власти. Вот, и о том, что происходило в деревне, что-то из своих этнографических экспедиций почитаем. И вообще вот посмотрим, что у нас такое за праздник Троица, и самое главное, попробуем его на вкус.
0: Попробовать Россию на вкус.
1: Да, это, кстати, хорошее, попробовать традицию на вкус, то есть органолептически познается традиция лучше всего.
0: И самое главное, это едва ли не самое привлекательное. Потому что вот я по своим, по спортивным мероприятиям могу судить. Коллеги иногда говорят, почему никто на мероприятие не ходит? Ему просто сказать. Ему говорят, ты просто в релизе укажи по окончании фуршет. Придут. По крайней мере, придут больше, чем на предыдущие,
1: да,
0: мероприятия.
1: Но мы это, как музейщики, заметили с каждой выставкой. Если есть фуршет, народу гораздо больше.
0: Только сразу возникает вопрос, за чей счет это банкет?
1: Да-да-да.
0: Потому что в фильме-то Иван Васильевич меняет профессию, все было за счет Гайдая. Который настаивал на том, чтобы все именно было натуральным. Вот, кстати, это еще тоже такой момент русской души, не знаю, там еще русского человека, вот именно то самое радушие, то самое гостеприимство. Что, как говорится, пришли к тебе гости, ну, чуть ли не последнее им выдай. И изготовь так, как ты себе бы не изготовил, а вот для них,
1: да,
0: постарайся и вот
1: удивить, потому что
0: с полной самоотдачей.
1: Русская культура отчасти это про то, что мы хотим, а не про то, что мы имеем зачастую. То есть, и русский костюм, кстати, тоже про это. То есть мы хотим такой достаток, чтобы там парча. Да, но мы, конечно, сэкономим, там, где-то там подкроим из кусочков, но вот у нас будет какой-нибудь там парчевый сарафан, например. И здесь, в числе в радушии, в том числе, что гостя обидеть действительно нельзя, гость дом в бог дом, да, соответственно, как бы, в принципе, законы гостеприимства, они во всех, на самом деле, культурах имеют место. Вот. И даже если мы там Кавказ возьмем, и нардский эпос, там тоже, когда... Один из сюжетов, где вот как раз Сослан-богатырь едет, встречает врага, вот, и, значит, они там бьются, и тот потом говорит, а ты не можешь меня убить, потому что сейчас у нартов свадьба. Нет никакого кровопролития, нет войн во время свадьбы. Вот, то есть, потому что гости собрались, нет войн никаких, да. И это, на самом деле, для любой культуры характерно. И да, сготовь так, как никогда, и сготовь радушно. Но вместе с тем это все было очень, на самом деле, рационально, потому что у нас есть и описание этнографического бюро князя Тенишева, как там крестьяне Пермской губернии трапезничали, да, и несмотря на то, что там 7 блюд переменных, там это нормальный обед. Но, как бы, какие это блюда, в каком они количестве подаются, это тоже все, как бы, регулируется. Свадьба, это да, это понятно, это ультрапраздник, где всего должно быть много, и то там у нас бытуют такие блюда, как там курник-выгонщик, это когда все со стола собирают, запекают в одном пироге, выносят, и это знак того, что люди, расходитесь, у нас больше ничего нету. То есть это доедайте все, и до свидания.
0: Редкий случай, когда блюдо именно сигнальную функцию несет в первую очередь.
1: Ну, нет, на самом деле еще это зачастую во многих уральских, как сказать, местах это еще и блины, когда подают блины самые последние, значит, больше это ничего не будет.
0: А, как у Высоцкого в «Смотринах», на 100 рублей блинов одних. У нас не так много времени остается, поэтому напоследок еще вот чисто так поинтересуюсь, а вот то, что все-таки на вас, это вы что-то своими руками делаете, или вы только вот как изучаете?
1: Я изучаю, я как раз, это, так сказать, мои руки, это люди, которые профессионально занимаются пошивом, изготовлением традиционного костюма. Вот. А я являюсь такой головой и мозгом, то есть я просто приношу, говорю вот это, и в процессе просто мы соотносимся. То, что на мне надето, это, в общем-то, традиционный костюм заводского жителя.
0: А сколько у вас их всего?
1: Кто ж их считал-то?
0: То есть, если прийти к Вячеславу Печнику домой или просто в какую-то гардеробную открыть шкаф, то...
1: То там, да. Да. Там полки, значит, эти...
0: Пространство. Да. Где из этого можно дивизию спрятать?
1: Там целый шкаф. Ну, дивизию там не спрячешь, но там пару-тройку человек можно.
0: Мы ничего не прячем. Мы всегда еще раз напоминаем, что все программы «Город ФМ» вашему вниманию доступны на странице «Город ФМ» ВКонтакте, в том числе программа «Наши люди», особенно в год единства народов России. Вячеславу Печнику, нашему сегодняшнему гостю, огромное спасибо. Еще раз напомню, Вячеслав – этнолог, популяризатор культуры и старообрядчества, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Так что про уральском костюме и про уральские костюмы не только. Вот сегодня мы поговорили, но я думаю, что встреча еще не последняя. И не сказано еще много чего.
1: Дай бог, да.
0: Приходите еще, всегда ждем.
1: До свидания, зовите.
0: Это была программа «Наши люди» на Город ФМ. Впереди сегодня еще много интересного. В частности, в 5 часов вечера в программе «История успеха» Ирина Макарова, солистка музыкальной комедии, участница шоу на ТНТ, будет не менее интересно. Так что оставайтесь на нашей частоте.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Три факта о парках города.
4: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова. Любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток Уралочки и матчи по футзалу с участием команды ВИС «Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала «Госуслуг» или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
2: Опять врывается весна, и созрели семена.
1: Весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Ровно месяц остается до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Необходимо набрать еще 174 тысячи голосов, чтобы в следующем году при федеральной поддержке мы смогли приступить к благоустройству очередной зоны отдыха. Каждая из 17 городских территорий, участвующих в отборе, достойна преображения и, безусловно, в нем нуждается. На сегодняшний день лидирует бульвар по улице Культуры, второе место у Основинского парка, тройку замыкает сквер по улице Амуцена от Волгоградской до Академика Бардина. «Все в наших руках. Сделаем Екатеринбург еще лучше вместе», написал градоначальник в своих соцсетях. Проголосовать можно на портале госуслуги, либо с помощью волонтеров. Комиссия по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы согласовала проект решения о передаче военкоматам в безвозмездное пользование городских объектов культуры. Как отметил замдиректора Департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. «Мы, по сути, приводим в соответствие с законодательством существующее положение вещей». Он пояснил, что такая практика передачи городского имущества не новая. «У нас есть решение городской думы. Первое мы принимали в преддверии чемпионата мира по футболу, когда представляли имущество организации, которая и организовала этот чемпионат», рассказал чиновник. Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Старожкова пояснила, что в каждом районе Екатеринбурга определен перечень таких объектов. Причем речь не идет о парках, театрах и тем более о зоопарке. Она добавила, что объекты культуры предоставляют для проведения сборов и других разовых мероприятий. Не исключено, что какие-то сборы могут быть и в мирное время. Более 30 тысяч екатеринбуржцев и гостей города приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы. Несмотря на непогоду, открыл череду праздничных событий Парад Победы на площади 1905 года. В этом году в торжественном марше приняли участие 1600 военнослужащих и представителей силовых структур. Еще одним событием стала акция «Бессмертный полк», которая проходит в память о фронтовиках, защищавших родину в Великой Отечественной войне. Колонна екатеринбуржцев с портретами родных и близких проследовала по проспекту Ленина от Пушкина до маршала Жукова. В шествии приняли участие около 10 тысяч екатеринбуржцев. Площадками празднования также стали исторический сквер, улица Горького и другие городские локации. Работала традиционная выставка ретро-автомобилей. В историческом сквере прошла ежегодная акция «Вальс Победы». Зрелищной кульминацией Дня Победы стал гала-концерт «За Россию, за мою» и праздничный фейерверк.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: Дорогой, сегодня ты с сыном.
1: Но у меня тоже работа.
0: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
2: Дело. Я тоже пошел.
1: А ты куда?
2: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
3: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato.sv.ru.
1: Как вкусно!
0: А взрослым к вам можно?
4: 6+.
5: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
6: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
5: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochkadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Дачников Свердловской области предупредили о новой схеме мошенников с загородными участками. Предостережение с порядком их действий опубликовал региональный Росреестр. Так неизвестные рассылают свердловчанам уведомления, в которых указано, что владелец участка нарушил земельное законодательство. Им также предлагается платить штраф со скидкой по ссылке. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале госуслуг. В ведомстве отметили, что штраф за подобное нарушение должен оплачиваться только по постановлению о назначении административного наказания с подписью заместителя главного госинспектора Свердловской области по использованию и охране земель с печатью областного Росреестра. Постановление нарушители должны вручить лично при рассмотрении административного дела, прислать заказным письмом по почте или выслать в личный кабинет на госуслугах. Кроме того, Росреестр никогда не информирует о штрафах по СМС, в мессенджерах не требует предоставить личные данные. Уральцев просит учитывать сомнительный характер такой рассылки, если от ведомства не приходило официальных уведомлений. Для уточнения достоверности постановления жители могут обратиться в управление Росреестра по Свердловской области. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
3: Понятно, что изменения регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь. Но, тем не менее, вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
2: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Медицинские сестры в Свердловской области перестали быть дефицитной профессией. На одну вакансию приходится 5 резюме, что соответствует норме, следует из данных платформы HeadHunter. Снижение дефицита связано с корректировкой требований. 44% вакансий не требуют опыта, 49% до 3 лет, 8% от 6 лет. В этом году в УРФО открыто 830 вакансий для медсестер, из них 37% в Свердловской области. Медианная зарплата на Урале 55 тысяч, в Свердловской области 59 тысяч рублей.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Мы живем в одном городе, и радио у нас должно быть одно. Город FM на 107.6.
1: Hi, this is a new song, Chris Yang, Crazy Love.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Про группу «Чайф» часто говорят. Вот яркий пример настоящего коллектива. Берите пример. Всегда едины, дружны, настоящая семья. За 40 с лишним лет ни разу не ругались и не ссорились. На самом деле, был однажды период, когда музыканты чуть не разошлись навсегда. Конец 80-х, для группы, собственно, начало. Первые альбомы, первая слава, первые конфликты. Историограф и архивариус уральского рока Дмитрий Карасюк в своих книгах пишет, что Владимир Бегунов с басистом Антоном Нефантьевым объединились во внутреннюю оппозицию и по ночам вешали на дверь гостиничного номера Владимира Шахрина листовки «В духе культу личности нет». Причиной стал один из концертов в Перми, когда Володя прямо на улице заявил: «Вы завалили весь концерт, я себе душу рвал, а вы так халявно сыграли, мне за вас стыдно». После этого группа не разговаривала. Разговаривала со своим лидером несколько недель.
1: Там хорошо, где настало.

0: говорить достаточно сложно, потому что, если честно, я не помню, как я ее написал. Это было тоже достаточно давно. Единственное, что я помню, вот какой-то был момент, когда мне, видимо, было вот что-то себя так жаль. Это бывает часто, когда вот где-то оставшись один, мужчина начинает сам себя жалеть. Такие нехорошие для мужчины момент, не должен этого делать. Но все-таки о том, что вот меня никто не любит, никто не ценит, вот помру, тогда вот и узнаете. То есть так на уровне, то есть когда в мужчине просыпается маленький мальчик, видимо, это же такой, когда ты, мальчик все время был, вот сейчас наемся мороженое, заболею, на таком вот уровне. И потом вдруг из каприза, из какой-то детской такой мысли, из детского каприза, вдруг появилась серьезная абсолютно песня, совсем про другое. То есть в конечном итоге она совсем стала про другое.
1: Зато помнил Антон Нифантьев, как летом 88-го после продолжительного затишья к нему пришел Шахрин. Ну, не с канистрой, конечно, но с бутылкой пива. И сказал, что решил все начать с нуля. «Вову я уговорил, он остается, может и ты останешься, а я никуда и не уходил». Шахрин обрадовался, попросил гитару и спел свежесочиненную песню о своей нелегкой доле. Поплакали, после чего Нифантьев спросил, а кто же будет на барабанах играть, а у меня есть армейский дружок. Так на балконе под пивко и оформился новый состав «Чайфа», и заодно состоялась премьера песни. Под армейским дружком, естественно, подразумевается и нынешний барабанщик «Чайфа» Валерий Северин. Ну а о том, что употребление алкоголя вредно для здоровья, тогда никто не думал. А мы сейчас напомним.
2: Зачем тебе знать, когда он уйдет? Зачем тебе знать, о чем он поет?

0: знать, о чем он просил, зачем тебе знать, то, о чем он молчит.
1: Первоначально Шахрин адресовал композицию самому себе, даже пел «Поплачь обо мне, пока я живой», но потом решил, что это как-то нескромно, негоже мужику жаловаться. Впервые песня была опубликована на альбоме «Не беда» в 1989 году. Именно этот фрагмент мы сейчас послушали. Кстати, организовавший запись еще в Ленинграде Владимир Русин почему-то уверял, что песня о нем и только о нем. Вторую жизнь «Поплачь» даровал Гарик Сукачев, который на коллективном альбоме «Все это рок-н-ролл» взялся за аранжировку песни по-своему. Шахрин сначала тоже был не согласен. Что это такое? Дудки, флаги, барабаны, военный парад настоящий, а ведь была тихая баллада. На что Сукачев ответил: «Ты ничего не понимаешь. Это гимн. Самый настоящий».

тех пор Чайфы и сами изменили аранжировку. Исполняли «Поплачь о нем» на концерте памяти Александра Башлачева, не раз посвящали песню Виктору Цою, и в 1990-м композиция снова стала доступна меломанам уже на альбоме «Давай вернемся». Там, в частности, появилось знаменитое соло Шахрина на губной гармошке. Один из самых узнаваемых мотивов и звуковых образов уральского рока. Символ той самой вечности.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 470 тысяч юных свердловчан отдохнут в лагерях, санаториях и палаточных городках. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Пастлер. Скоро начнутся самые долгожданные для школьников летние каникулы. Заканчивается подготовка лагерей, санаториев, палаточных городков, где смогут отдохнуть более 470 тысяч юных свердловчан. Уже рассказывал, что в этом году мы увеличили финансирование летней оздоровительной кампании почти на 6% в сравнении с прошлым годом. Мы направили 3,2 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры лагерей, строительство новых корпусов, подготовку вожатых, написал Пастлер в своих соцсетях. В числе нововведений этого года меняется подход к организации смен. В большинстве лагерей их количество вырастет с 4 до 6, а в некоторых до 7 за счет сокращения дней пребывания. Это даст возможность для отдыха дополнительно 12 тысяч детей. В рамках проекта «Лето в профтехе» 22 свердловских колледжа и техникума откроют дневные профориентационные лагеря со сменами по 10-15 дней. Детей познакомят с современными профессиями и системой среднего профессионального образования. Потенциально охват около 2600 детей. По словам главы региона, разные виды ремонтных работ идут в 24 загородных лагерях, в 9 появятся новые модульные медблоки. В 21 лагерь поступит современное медоборудование, также откроется 5 модульных палаточных лагерей-спутников. Платные курсы по русскому языку для проваливших экзамен в первый класс детей иммигрантов в Департаменте образования Екатеринбурга считают хорошей практикой. В начале года 13 школ города предоставляют такую услугу, причем учить готовы не только будущих школьников, но и их родителей. Как отметила глава департамента Елена Кириченко, только школа понимает, как учить правильно. Занятия организованы в рамках дополнительной деятельности. В некоторых общеобразовательных учреждениях даже есть платная услуга «Русский как неродной для взрослых», потому что мы понимаем, что здесь большое значение имеет институт. Тут семьи. Заработанные таким образом деньги проводятся как внебюджетные средства учреждения образования, они идут в том числе на зарплаты учителей. Экзамен по русскому языку для поступления в школу для детей-мигрантов ввели с 2025 года. Службы благоустройства вычистили Екатеринбург после празднования 9 мая. В департаменте благоустройства отмечают, что в этом году в сравнении с предыдущими празднующие оставили после себя не так много отходов. Всего в ночь на 10 мая коммунальные службы вывезли на полигон 13,8 тонны мусора. Однако это общий объем со всех общественных пространств, включая отдаленные от центра территории. Всего в уборке было задействовано 136 единиц техники и 141 дорожный рабочий. В департаменте также сообщили, что в результате сильного ветра 9 мая на общественных территориях пострадало 3 дерева. Коммунальщики оперативно спилили и эвакуировали упавшие останки. Напомню, с новостями об уборке можно ознакомиться в специальном разделе официального портала Екатеринбурга. Там же можно оставить пожелания и замечания через сервисы «Квартальные» нашего города и электронное приемное.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 14 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 455 тысяч уральцев уже приняли участие во всероссийском голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году по проекту формирования комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Сейчас продолжаются работы на тех площадках, которые свердловчане выбрали в 2025-м, написал в своих соцсетях губернатор. Один из объектов благоустройства, про который рассказал глава региона, стал парк имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Территория победила в голосовании в 2024 году. Работы, завершение которых изначально было запланировано на 2027, идут с опережением графика и будут закончены уже в этом году. Продолжается благоустройство набережной рек и сети и Ольховки в Екатеринбурге от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Особенностью проекта станет пешеходный переход возле исторической плотины. Проект масштабный, благоустройство завершится в следующем году, отметил губернатор. Напомню, в текущем году на всероссийское голосование по проекту ФКГС в Свердловской области представлен 171 проект в 56 муниципалитетах региона. Каждый голосующий может выбрать одну из территорий для благоустройства через портал госуслуги или с помощью добровольцев. Проект формирования комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбурге прошел автопробег, посвященный Дню Победы и поддержке бойцов СВО. Несколько десятков автомобилей прошли маршрут «Екатеринбург-Сысерть». К акции присоединились сотни жителей, а ее главным смыслом стали слова «Пока мы вместе, мы непобедимы». Как сообщает портал «Екатеринбург.РФ», депутат ЗАГС Собрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Сергей Корякин провел для стартующих автограф в сессию и присоединился к автопробегу на мотоцикле. «Для нас это не просто акция, это возможность сказать спасибо нашим ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал победу. Пока мы помним, мы непобедимы. Особая благодарность семьям, которые присоединились к пробегу с детьми. Вы – живая память поколений», – цитирует Корякин на портал «Екатеринбург.РФ». Завершилось мероприятие митингом у храма в Сысерти. Серия тематических походов «Время открытий» совместного проекта «Росмолодежи» и движения «Первых» под названием «Походы первых. Больше, чем путешествия» стартовала в Екатеринбурге. Как сообщает портал «Екатеринбург.РФ», он реализуется в России с 2023 года и направлен на популяризацию массового туризма и активного образа жизни среди молодежи и патриотическое воспитание юных граждан. В рамках него пройдет 11 общероссийских походов, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам, среди которых День Победы, День России, День Государства, Государственного флага Российской Федерации, День семьи, любви и верности, а также День народного единства. Им посвящены тематические мастер-классы, игры, исторические лекции, экологические акции, даже встречи с интересными гостями, космонавтами, спортсменами, ветеранами, которые организуются в походах. Присоединиться к времени открытия могут команды от 3 до 30 человек с хотя бы одним руководителем старше 18 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте проекта.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 14 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от энергоснабжающей компании «Т-Плюс».
2: Куда обращаться, если вы недовольны качеством горячей воды? Например, низкой температурой, осадком или мутностью?
1: Поставщик отвечает за поступление воды и его параметры на входе в дом. Все, что происходит внутри, зона ответственности управляющей организации. Если есть претензии к поставщику, не житель, а именно УК или ТСЖ должны принимать меры. Связаться с тепловой инспекцией «Энергосбыт Плюс», мастером участка теплосетевой компании, с которыми они работают, общими усилиями разобраться в проблеме и устранить ее. Если идет ремонт на сетях ресурсоснабжающей компании АО «ЕТК» или МУП «Екатеринбургэнерго», из-за которого отключается тепло или горячая вода, «Энергосбыт Плюс» направляет уведомления со сроками начала и окончания ремонта в УК или ТСЖ, а те, в свою очередь, обязаны уведомить жильцов.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловские СМИ получили очередное письмо с явными признаками фейка. Авторы, маскируясь под региональный Минздрав, предупреждают о том, что в больнице Екатеринбурга выявили случаи хантавируса. Электронный адрес отправления письма не соответствует официальным адресам Свердловского правительства. К нему также прилагается поддельное письмо от имени замглавы ведомства, которое явно рассылают с целью создать панику в медиа. В последнее время количество таких фейков в Свердловской области увеличилось. Мошенники маскируются под пресс-службу госавтоинспекции, департамента информполитики региона и другие ведомства. Власти Екатеринбурга заработали более 1,5 миллиарда рублей на приватизации имущества в прошлом году. Об этом стало известно на заседании профильной комиссии Гордумы. Как сообщил депутатам замдиректора Департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, план по доходам в этой сфере на прошлый год составлял 1,219 миллиардов рублей, а фактически в бюджет поступило 1,560 миллиардов. Всего в частные руки хотели отдать 756 объектов недвижимости, из которых только 42 через торги, но не все из них нашли своего покупателя. Остальное – это имущество, которое частники брали в аренду и воспользовались предусмотренной законом возможностью выкупа. Договоров купли-продажи в прошлом году было заключено 133, а общая площадь приватизованных зданий, помещений и участков составила почти 54,5 тысячи квадратных метров. 6 трамвайных маршрутов изменят схемы движения с 1 июня по 15 августа. Это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева длиной 45 метров, который соединит набережную и сети. Речь идет о трамваях номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Новая схема опубликована на портале Екатеринбург.РФ. Напомню, с 15 мая по 15 августа движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. В связи с этим изменится схема движения автобусного маршрута номер 74 «Трактовая Громова». Также временно будет отменена остановка «Цирка». Остановку Большакова перенесут с улицы 8 марта возле дома номер 63 на улицу Большакова возле дома номер 85. Автобусы станут останавливаться на пунктах музей Бажова и Декабристов.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: История успеха.
1: Всем большой привет! Вы в эфире «История успеха», передача, в которой мы приглашаем, на наш взгляд, чрезвычайно интересных людей и, значит, мучая их вопросом, как они такими стали, чего они, значит, добились, чем гордятся, а чем, может быть, и не гордятся. Телефон нашего мессенджера Макс, +7 99 15 15 107 6. Обязательно задавайте свои вопросы, даже если мы что-то в эфире не успеем задать, обязательно потом нашим гостям это все дело адресуем. Ну и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Город FM Екатеринбург». Там масса полезного контента, ну и повтор наших передач. Меня зовут Денис Савин, и сегодня мне компанию составит Ирина Макарова, солистка музыкальной нашей комедии, участница шоу на ТНТ. Еще у меня вот такая приписка. Ирина, привет тебе.
2: Всем привет.
1: Да, Ирина, кстати, у нас была и в утреннем шоу, если мне память не изменяет. Вообще, в принципе, частенько ходит и входит в медиапространство «Город ФМ», и мы за ней следим внимательно, и она, мне кажется, тоже рада сюда приходить.
2: Да, да, конечно.
1: Слушай, ну я не знаю, ты как вообще относишься к слову «успех»?
2: Ну, такой успех, наверное, что-то неуловимое.
1: Это ты уже порассуждать пришел, да?
2: Да. Успех, конечно, приятно всегда для артиста. Это очень важно, признание, успех.
1: Но ты успешный человек, как ты вот считаешь, на сегодняшний день?
2: Да, я считаю, что да.
1: А в чем он у тебя выражается? Ну, вот это вот именно, что тебя там где-то, не знаю, постят, задают какие-то роли. Просто как это измеряется у тебя?
2: Ну, для меня успех — это свобода проявленности, наверное, говорить и делать то, что мне хочется делать. Это самое главное, как для артиста, для меня.
1: Так, маленькая поправочка тогда. Музыкальная комедия, да, вот наш театр. А там все можно делать, что хочется? У вас же там тоже есть регламент.
2: Да, конечно, конечно. Театр — это одно, и там, допустим, у меня есть какие-то отдельные свои проекты, где я могу что-то... Да, ну театр, да, театр это, конечно, другое.
1: Там не разгуляешься, мне кажется.
2: Ну, для этого у меня есть свои проекты, свои какие-то отдельные
1: Ну, давай с тобой с самого начала начнем. Ирина Макарова, которая маленький ребенок, где росла, где появилась на свет, где ты вообще становилась человеком?
2: Я родилась в городе Полевском.
1: Привет всем.
2: Да, да, всем привет, Полевской.
1: Кто родом из Полевского, кто там был хотя бы раз в жизни, вам всем отдельно. Вот привет, пожалуйста. Получается, Ирина, а как жители Полевского назвать?
2: Полевчане.
1: Все.
2: Полевчанка.
1: Полевчанка?
2: Я истинно полевчанка. Южная часть, родилась в южной части. Все детство провела там. И где-то в 15 лет, да, после 9 класса уехала, поступила в училище музыкальное имени Чайковского на эстрадно-джазовое отделение. Ну и там понеслась, попала в театр.
1: Ну ты так лихо прямо сейчас перепрыгнула, но я-то, видишь, всегда пытаюсь найти на атомы, разобрать какие-то причинно-следственные связи и моменты, которые тебя привели вот в сегодняшнюю точку. Вот смотри, когда ты была, не знаю, первое твое воспоминание вообще, оно вот датируется каким временем?
2: Это я вставала, конечно же, на какие-то праздники семейные, вставала на табуреточку, ну и, конечно же, пела. Пела тогда, как помню, у Олега Газманова.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Что, песню даже какую-то, наверное.
2: «Ты маячка, я маяк».
1: Ну, это наша любимая,
2: да,
1: вообще.
2: Конечно, не говорю о букву «Р».
1: А родители у тебя чем занимались? У тебя вообще это вот наследственное, вот это умение петь, быть артистичной, не знаю, вот внимание как-то к себе требовать?
2: Родители не имеют отношения к музыке, но моя тетя, это, получается, сестра моей мамы, она работала в музыкальной школе, так и до сих пор работает.
1: Ты ее винишь в том, что с тобой происходит?
2: Я не знаю, как-то это произошло, я благодарю родителей, которые мне дали свободу, возможность пойти дальше по музыке, потому что на тот момент все говорили, там, иди, становись бухгалтером, экономистом, что там будет с тобой в будущем, непонятно. А как-то родители меня так отпустили, лети птичкой, спасибо им огромное, что я на своем пути, и это круто.
1: Ну вот спустя года, ты вот когда смотришь назад там в детстве, ты понимала уже, что ты будешь вот с этим жизнь связывать, что вот именно творчество, музыка, пение?
2: Да, абсолютно, абсолютно. Я понимала, что я хочу быть музыкантом. Также я там начала ходить какие-то дополнительные
1: кружки,
2: да, и там был театр детской эстрадной песни, «Сюрприз», тогда был очень такой, на 5 с плюсом, вот мы ездили, вот это все, движуха.
1: Ну, слушай, это же, ну, это тебя сильно отличало от тех детей, которые этим всем не занимались?
2: Ну, Конечно, наверное, но я об этом не задумывалась.
1: Ну, не, мы все не задумываемся, происходит и происходит. Ну, слушай, а вот на бытовом уровне ты каким ребенком была, если честно? Ты там, не знаю, там была хулиганкой, бегала с пацанятами, там, значит, потому что Полевской же.
2: Да, катались на великах, уезжали, падали в крапиву, там, кидались с крыши картошкой, жили в частном доме. Ну, то есть детство было у меня прекрасное.
1: Угу, угу. И вот оно закончилось, да, потом в школе ты, наверное, музыкальную школу ходила.
2: Да, играла
1: в фортепиано. Я имею в виду среднее образовательное, еще была параллельно музыкальная школа.
2: Ну, еще вот дополнительный сюрприз — театр детской эстрадной песни.
1: Не было там перепути никакого? Что...
2: С музыкальной школы иногда были, конечно. Мы главные, нет, мы главнее. Ну, это происходит везде. Как бы, что после школы к нам иди, нет, и ты иди туда, нет, иди туда. Ну, как-то вроде выбирала. Закончила, слава богу, я музыкальную школу, потому что на последнем классе это было уже «я не хочу, я уйду». Но, в общем-то, слава богу, что образование музыкальное.
1: Ну, вот смотри, допустим, нас сейчас слушают люди, которые там вот в начале своего творческого пути, или которые, может быть, знаешь, вы выбрали не так, как ты, ввиду своих там жизненных обстоятельств. Вот они не хотят творчеством заниматься, хотят петь, хотят выступать в нашей театре музыкальной комедии, а сами сейчас как раз вот эти экономисты пресловутые, юристы, вот они нас сейчас слушают. А если бы я тебе задал вопрос, топ-3 вещи, которые тебе помогли этот путь выбрать, ты бы что сказала? Именно вот начало. Вот с детства, да, там, школа, и вот в институте ты уже, получается, уже по профилю училась.
2: Да,
1: да? Вот до института, вот топ-3 вещи. Одну ты сказала, что родители тебе никак не сковывали, не говорили, что нет, Ириночка, ты чего, ты не сможешь зарабатывать, мы не хотим, чтобы ты там в переходах стояла. А ты, может, кстати, стояла, я не знаю, не спрашивал тебя. А еще две, вот, что бы ты еще назвала, что может помочь человеку раскрыться как музыканту уже с самого детства? Что нужно еще делать?
2: Ну, воспитание музыкальное, наверное, слушать. Но, опять же, от родителей, конечно, от воспитания многое зависит.
1: А что ты имеешь в виду, зависит от родителей? Что слушать нужно мне? Вот смотри, я папа, вот у меня дочь, 7 лет. Что мне делать с ней?
2: Ну, если видишь, что у ребенка есть музыкальные наклонности, что ребенок музыкален, у него есть к этому талант, немедленно, ну, мне кажется, отправлять в какие-то кружки, которые будут...
1: Поспособствовать,
2: да, поспособствовать ребенку, чтобы он дальше пошел.
1: А если вот она у меня поет, сочиняет песни, но это я вижу, прекрасно, что это... Ну, в смысле, что она не попадает в ноты, давай так мягко скажем.
2: Ну,
1: ты вот про талант просто сказала.
2: Да, да, но это же все решаемо, то есть пойти попробовать, тут попробовать, там попробовать, и там же ребенок сам выберет, что ему нужно. Ну, на мой... Это же опять на мой взгляд.
1: Не, мы ведь ты в гостях, да, это твое мнение, поэтому...
2: Блин. Прислушиваться к себе, прислушиваться к ребенку и дать возможность проявиться таланту.
1: Первое, получается, родители должны поддерживать, не сковывать. Второе, родители, если заметили талант, то нужно обязательно этот талант подкрепить какими-то действиями, не знаю, школой, репетитором.
2: Поддержкой.
1: Третье, что еще вот помогло тебе стать той самой Ириной Макаровой?
2: Ох, наверное, любовь.
1: Еда, может, любовь, диета какая-то.
2: Любовь к музыке. Потому что, наверное, без музыки я не представляю, что бы я делала.
1: Но она же тоже как-то у тебя появилась, эта любовь. Ну, как просто ты вот любила и любила.
2: Ну, для меня музыка — это все. То есть говорят даже, знаешь, что для тебя, что, какое твое хобби? Я даже не понимаю, потому что для меня хобби, работа, отдых, музыка. Для меня есть все. То есть для меня музыка — это моя работа и мой отдых.
1: Ага.
2: То есть чтобы я прихожу домой, там, ой, выключи музыку. Нет, я могу включить музыку. И то есть мне она не надоедает. Она сопровождает меня всю мою жизнь.
1: Как ты выкручивалась в детстве? Что ты слушала? Это были кассеты, не знаю. Где ты находила? Кем ты вдохновлялась? Газманова мы поняли, ты пела. Газманова ты пела.
2: Это родительский запрос.
1: А что вот ты вот прямо для себя, для души, что тебя мотивировало? Кто говорил тебе, какие исполнители говорили, что это классно быть певцом? Что ты? Мне просто интересно.
2: Я начала слушать джаз. Тогда
1: да появилась. Как вот можно джаз начать слушать?
2: Начала.
1: Ты же ребенок, ну какой
2: начала,
1: джаз?
2: Начала, понимаешь? Мне надо было поступать в училище. Я понимала, что без джаза я не попаду ни в тусовку, не знаю, ничего.
1: А, ну видишь, это расчет получается у тебя.
2: Получается,
1: то есть это
2: что
1: не
2: да.
1: потому, что тебе да. нравился этот джаз начала
2: Но я
1: слушать.
2: Начала себя развивать с каких-то других сторон. Я полюбила джаз. Ты понимаешь, у меня был там CD-плеер, мне подарили. Я засыпала с диском Куинси Джонс оркестра. Просто засыпала и слушала, слушала, слушала, слушала, да. И так постепенно я начала что-то понимать, что-то вникать. Потом попала здесь, тут сказали послушать это. Ну и, в общем, попала как-то в такую струю. Я обожаю джаз, потому что я считаю, что если ты сразу начал с джаза, то дальше любое направление для тебя
1: подвластно, будет... Подвластно, получается.
2: Вообще просто. Ага. Если ты сразу начинаешь с каких-то сложных моментов, то дальше уже намного все проще. Так что это джаз, я считаю, всему голова.
1: Основа, да. Да, для тебя. Но это круто, слушай. Да, джаз, это, конечно, нужно уметь его еще слушать, потому что некоторые обвиняют его в однообразии, но если это много-много всего подряд, и только потом начинаешь там вычленять Никать, какие-то да, и направления, и всякие вот такие. Но это круто. То есть ты все-таки советуешь вот, тем, кто растит музыкантов, да,
2: да.
1: Нагружать джазом.
2: Да. Обязательно.
1: Это будет полезно. Ну, мы с Ириной продолжим разговор. У нас сейчас небольшая пауза. Напоминаю, это «История успеха». У нас в гостях Ирина Макарова, солистка Музкома, участница шоу на ТНТ. Мы, кстати, об этом тоже обязательно поговорим. Не переключайтесь.
0: Реклама на 107.6. Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
5: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Нет, нет, конечно. У меня есть в планах еще даже как-то себя поднатаскать по поводу гармонии, фортепиано. Надо заняться.
1: Как выглядит твой творческий угол дома?
0: Это мониторы, компьютер, клавиши.
1: Это любимое место у тебя?
0: Да. Место силы, так сказать.
1: Оно скрыто от всех остальных? Это, я имею в виду, какая-то коморка?
0: Нет,
1: или просто
0: нет,
1: вот прям...
0: абсолютно все открыто.
1: То есть ты на дому все
0: делаешь? Там можно потерять очень много времени, но это время, конечно, даст тебе какой-то плодотворный продукт. То есть я сама стараюсь писать музыку, там заниматься. А,
1: ну да, да. Это я знаю, что ты сама стараешься это все делать. Просто тоже же нужно как-то к этому прийти. Потому что есть те, кто предпочитает все-таки, чтобы была какая-то студия, чтобы ты быстро входила вот в этот самый рабочий режим. Не знаю, как вот ты как считаешь, как вообще нужно? Удобнее, чтобы и под рукой все мастерство?
0: На самом деле здорово, конечно, когда ты умеешь все делать сам. Потому что сейчас сложно очень найти людей, с которыми тебе в одну сторону глядеть. Но это время.
1: Uh-huh.
0: То есть, чтобы научиться делать самому, это очень круто, но это, конечно же, время. Я в будущем бы, конечно, хотела все овладеть всеми направлениями этими студийными записями,
1: всем процессом, ты имеешь в виду, да?
0: Но это время, который ресурс, который вообще на самом деле, которого всегда не хватает.
1: Полностью туда нужно, получается, отдаться.
0: Есть у меня друзья, ребята, с которыми я работаю, то есть я там могу накидать какие-то моменты, демки там и уже отдать людям, которые это сделают за 2 часа.
1: Ну да, а да, да, да, да. Я понимаю тебя. Очень сильно понимаю. Все, кто занимается контентом, да, производством контента, они, конечно, хотели бы это все на аутсорс куда-нибудь или еще сдать, но вот приходится иногда и самим это все через себя проводить. Был ли в твоей жизни какой-то концерт живой, который ты посетил, и он тебя, не знаю, там немножко перевернул сознание? Может быть, это еще было до того, как ты вот пошла по серьезной уже профессии заниматься? Может, какую-нибудь Мадонну посетила?
0: Да, ездили мы в Олимпийский на Бейонс и Леди Гагу ездили. Как сейчас помню, билеты стоили 1500 рублей.
1: Что? Сейчас такие цены. Не, ну слушай, тогда-то это тоже было, извини меня.
0: Представляешь, я помню.
1: На 500 рублей жить можно было.
0: Олимпийский, конечно, сидели мы очень далеко, но ощущения были невероятные.
1: Впечатлило тебя?
0: Да, конечно.
1: Нужно ли начинающему артисту посещать концерт?
0: Обязательно. Такие? Вдохновляться, смотреть, как люди работают. Это обмен энергетический. Но меня, допустим, это вдохновляет. Ну, найти то, что с тебя вдохновляет, на самом деле. Потому что можешь сходить на концерт и сказать, окей. Ну, не знаю. Но на самом деле, даже если я иду на какой-то концерт, я все равно из этого вынесу какой-то результат для себя положительный.
1: Подсмотришь.
0: То есть, да, я что-нибудь найду. То есть я стараюсь над этим работать, там, не то чтобы быть токсичным человеком, сказать фу-фу-фу, как бы мне не понравилось.
1: Ну, слушай, критиковать мы все критикуем.
0: Да, а найти положительное в том, что...
1: Ну да, это надо еще суметь.
0: Это как бы постоянная работа над собой. Вот, там, не знаю, профессия артиста — это постоянная работа над собой и познание себя.
1: Студенческие годы. Как ты себя ощущала? Что это были за годы?
0: Да, были веселые, прекрасные годы. Тусовались, гуляли, пели. Тусовка у нас прекрасная была в училище Чайковского.
1: А как вот у музыканта твоего плана выглядит студенческий год именно в плане развития профессии? То есть, ну вот, я опять же по себе сужу, да, вот моя студенческая жизнь, я там КВНом, да, занимался. Но КВН потом в конце концов выиграл. Ну, я имею в виду, что он победил вот образовательный процесс. Мне потом, после того, как КВН закончился, пришлось вот, ну, какие-то вещи догонять, потому что я там буквально 4-й курс пропустил, 5-й курс пропустил. А у тебя, понятно, что по профилю был.
0: Да.
1: Но приходилось ли тебе куда-то выступать, я не знаю, куда-то уезжать, какие-то гастроли делать, с собой заниматься, там, своей карьерой отдельной, соло? Вот я вот про это спрашиваю.
0: С театром. Когда я попала в театр, да, у меня все равно шел как параллельно процесс студенческий мой, образовательный. И мы уезжали часто на гастроли, когда у меня была сессия, когда мне нужно было сдавать экзамен.
1: И как с этим быть?
0: Ты знаешь, всегда можно найти, договориться, я считаю, подойти, как бы пригласить на спектакль. И люди шли всегда на контакт, потому что понимали, что я по профессии. И, то есть никто, так сказать, не запарывал меня. И спасибо огромное. Были, конечно, там какие-то казусы, но всегда можно договориться.

0: ты попала в театр музыкальной комедии?
1: На втором курсе училища проходил кастинг. Тогда Дмитрий Вячеславович Белов, московский режиссер, приезжал к нам в Екатеринбург в театр музыкальной комедии и проводил кастинг на спектакль «Фигаро». «Женитьба Фигаро» был тогда спектакль. Я, будучи там, мне сколько было, 17-18 лет, прошла этот кастинг и попала в театр музыкальной комедии. Для меня вот это было такая, знаешь, как сразу, хочешь плавать научиться, сразу ныряй. И как-то меня так это погрузило.
0: А ты переживала это, ну, или тебе легко далось?
1: Ну, конечно,
0: вот
1: переживала.
0: Вот сам кастинг.
1: Конечно, переживала.
0: Как себя поддерживала, что помогало справиться?
1: Ну, компания была, все равно все были свои, как-то так. Ну, не знаю, как-то так все было сумбурно, неосознанно как-то. Вот так, все такой поток. Ну, было классно. То есть такие эмоции пережить.
0: А тебе там адресовали вопрос, я вот тебе, твои фанаты, я вот сейчас его как раз сюда вот подвяжу, учитывая, как ты ответила. А, ты вот из Полевского приехала в Екатеринбург и жила здесь. Ты же не ездила? Или какое-то время ездила, а потом здесь жила, в студенческие годы?
1: У меня еще была американская мечта. Я еще уезжала, жила в какое-то время в Америке.
0: Work and travel?
1: Да,
0: work and travel. Ну, это гоняла. Мы все, наше поколение, съездила,
1: да, гоняли,
0: поработала.
1: Да.
0: Ну, это подожди, это ты тоже расскажешь. Нет, я имею в виду, смотри, ты в Полевском жила, каждый день сюда ездила, в Екатеринбург?
1: Но...
0: Или ты сюда переехала?
1: Я переехала.
0: И вот смотри, когда вот этот момент, кастинг наступил в театр музыкальной комедии, ты же, получается, в отрыве от близких жила здесь?
1: Да.
0: А как ты вот с этим справлялась?
1: Ну, не знаю, мы созванивались все время. Я ездила каждые выходные к родителям.
0: Не в отрыве, то есть, был?
1: Ну, как бы, да, не скажу, что это было особенно.
0: Это я про то, что, знаешь, бывает, что рассказывают нам историю такую, якобы местным жителям Екатеринбурга проще вот с этим всем делом, сдавать там экзамены, брать там основные роли, потому что у тебя близкие рядом. Тебя могут поддержать, там, подбодрить, не знаю, как-то подсказать. Приезжим-то в этом плане же тяжелее получается. Или ты считаешь наоборот, потому что есть и те, кто считает, что наоборот, круто, даже если ты живешь в Екатеринбурге, ребенка не сюда отдавать в училище музыкальное, отправить-то в Питер, в Москву,
1: в этом,
0: Казань.
1: Кстати, да, есть тоже вот, какая-то истина.
0: Как
1: потому что, мне кажется, они более расслабленные, кто местные, они как бы, да, как бы уже понятно.
0: Ну, типа я,
1: как
0: можешь
1: бы, да,
0: недооценивать.
1: Да, можешь, как бы я и так, как бы, мне помогут, и вроде все это знаю. Может быть, в этом плане, конечно, чуть расслаблен человек. А когда приезжают в какой-то другой город, более собирается, по максимуму выдает то, что он может.
0: Да.
1: Может быть, в этом есть какая-то истина.
0: Ну, и что ты думаешь по этому поводу? Тебе помогло это или не помогло, что ты в итоге не в Екатеринбурге родилась?
1: На самом деле, я такой прям трудягой, как себе помню. Все курсы я училась, занималась, старалась. Потому что я сначала поступила на платное. И мне, чтобы перейти на бесплатное, надо было хорошо все сдать. Я со второго курса перешла на бесплатное. То есть как бы я реально трудилась для того, чтобы что-то...
0: Пахала,
1: да,
0: как говорят.
1: Да, сейчас вернуть что-то.
0: Первая роль, в итоге ты кем была?
1: Это
0: была
1: Фаншетта из мюзикла «Фигаро».
0: Ну, это большой пласт был у тебя, роль какая была?
1: Она была небольшая роль, но для меня тогда это уже был все равно такой большой опыт выйти на сцену Академического музыкального театра.
0: Нашего, да?
1: Да, вообще не имея театрального образования, выйти просто как бы в большом таком проекте московского режиссера. Это было круто. И потом уже там дальше уже началось. Вроде нас взяли в штат театр. Ну и вот до сих пор я работаю в театре музыкальной комедии.
0: Сколько лет уже?
1: Благодарю его, очень и люблю.
0: Работаешь уже? Трудишься. Да ты можешь, мы все равно никак не будем проверять.
1: 18, наверное.
0: Ну, серьезно, серьезно.
1: Ну, вообще сложится стаж мой театральный где-то тогда.
0: Ну, вот расскажи заодно про свой опыт на про ТНТ-шный проект. Что это за проект был, да, и что там, как там все вышло в итоге?
1: Я поняла, что ездить по кастингам и кому-то что-то доказывать, ну, я, может быть, уже вышла из этого возраста и...
0: Переросла.
1: Как бы это непростой опыт. Ходить и доказать, нет, я хорошая, я могу вот так и вот так. Я пришла к тому, что надо просто делать то, что ты любишь, ничего не ожидать, ну и получать удовольствие от процесса. Ну и что кому-то доказывать? И я случайно смотрела телевизор.
0: Как у нас у всех это случается?
1: Как это вообще происходит, да. Я люблю, на самом деле, очень люблю канал ТНТ. Может, я там олдскул, который сейчас вообще говорит, кто смотрит телевизор? Я смотрю телевизор.
0: Не, ну отрицать, что у них есть какие-то рейтинговые крутые проекты, это тоже, ну, не нужно, потому что смотрят...
1: Конечно,
0: телевизор это в тайне смотрят там.
1: Нет, мы не смотрим. Ну как ты смотришь? Ну все равно что-то там где-то мелькнуло. И, в общем, увидела там кастинг «Интуиция на ТНТ».
0: «Интуиция».
1: Да, музыкальная интуиция на ТНТ заполнить. Я тут же беру, как бы, да, попробую. Мне сразу пишут редакторы, приезжайте, там все хорошо, там вот тогда-то, тогда-то договорим. Очень классная команда, с которыми приятно общаться, то есть без всяких лишних, извини, понтов. Люди открытые, творческие.
0: А там в чем смысл был передачи? То есть ты приезжала и должна что делать была?
1: Два дня съемок было. Стоим просто. Мне сделали отличное резюме, что я вот артистка.
0: Угу.
1: И меня должны были угадать, пою ли я.
0: Тебя нужно было угадать.
1: У меня все было явно. То есть я была красива, там платье нарядное. Артистка театра. Играет там от «Мамы курицы» до «Лайзы Минелли». Ну, это, то есть, понятно было, что я пою, но мне пришлось долго очень простоять, потому что подумали, что это подвох. Ну, типа, наоборот такое, что
0: понял,
1: типа,
0: понял.
1: Тут все так явно, что, наверное, что-то какой-то обман. И я на каблуках простояла часа три, наверное. Но в итоге, слава богу, меня в последний там момент уже выбрали, и мне удалось спеть. Подобрали хорошо и песни, и обговорили мы все. То есть я очень благодарю команду ТНТ.
0: На своем любимом телеканале ты спела.
1: Да, да, проявить себя, выйти на федеральный
0: канал. Что спела?
1: Макс Фадеев, «Мы вдвоем».
0: Сама выбирала эту песню?
1: Ну, на самом деле, дали они мне выбор. Но я довольна.
0: Список.
1: Выбором, да, список песен. Я довольна, потому что...
0: Ну, мы можем сказать радиослушателям, да, если вам интересно, Ирина Макарова, музыкальная интуиция. Послушайте, песня,
1: да,
0: наверное,
1: выпуск.
0: Есть.
1: Да, шестой выпуск.
0: Шестой выпуск. Что было дальше? Что случилось дальше? Ирина нам расскажет после блока новостей. Послушаем, что там в мире происходит. Мы на Город ФМ держим вас в курсе. Вот, вы продолжаете задавать вопросы, ну и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте.
2: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
3: Город ФМ на 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Главной площадкой акции «Сад памяти» в этом году в регионе станет участок в Березовском лесничестве. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет 16 мая под эгидой сохранения исторической памяти о каждом из 27 миллионов погибших. Для проведения акции «Сад памяти» подготовлен лесной участок площадью 1,8 гектара. Только там участники мероприятия высадят 7200 сеянцев сосны, самого распространенного дерева в лесах Средней Урала. Каждая станет живым памятником героям. Это еще одна возможность для всех нас сказать спасибо тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне и подарил нам жизнь, написал Паслер в своих соцсетях. Всего в Свердловской области акция «Сад памяти» пройдет на 25 площадках в разных муниципалитетах региона. Акция направлена не только на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны, но и на восполнение лесного фонда. Это помогает выполнить цели и задачи национального проекта «Экологическое благополучие». Напомню, «Сад памяти» — это международная акция, инициированная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы. Основная цель – высадить ровно 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург готовится к проведению ежегодного культурного проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге, который в этом году отметит свое 20-летие. 16 мая в «Ночи музеев» примут участие музеи и галереи, культурные центры, стадионы, парки, креативные кластеры, а также музеи школ и детских садов. Жители уральской столицы и гости города смогут посетить экскурсии, лекции, мастер-классы, интерактивные выставки и театральные постановки. Всего в юбилейной «Ночи музеев» примут участие около 100 выставочных пространств Екатеринбурга. С программами участников можно познакомиться на официальном сайте мероприятия. Напомню, «Ночь музеев» ежегодно проходит в уральской столице при поддержке администрации Екатеринбурга. В прошлом году в проекте приняло участие 101 учреждение. Всего площадки собрали 75 тысяч человек. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» пройдет в Екатеринбурге в воскресенье 23 мая. На выбор участников 4 дистанции для любого уровня подготовки. 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21 километр в 100 метров. Все они стартуют от улицы Универсиады 7 и пройдут на территории спортивной деревни в Новокольцовском микрорайоне. В связи с этим движение транспорта в спортивной зоне будет ограничено. Кроме того, на время проведения полумарафона 23 мая ряд автобусов изменит маршрут. Речь идет об автобусах номер 56-7 Ключей, Новокольцовский микрорайон, номер 65 Железнодорожный вокзал, аэропорт Кольцово, станция Кольцово, номер 66 Метро Ботаническая, аэропорт Кольцово, станция Кольцово, а также автобус номер 44. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее для удобства автомобилистов и всех жителей. Сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
5: О погоде.
4: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Возвращаемся в студию. У нас в гостях Ирина Макарова, солистка театра музыкальной комедии Екатеринбурга, участница шоу на ТНТ, про которое мы сейчас и говорим. Вот я пристал к Ирине с вопросом, что она в Москву не сорвалась, не уехала. Вот она объясняет, что город, скажем так, надо полюбить, принять, и надо, чтобы город тебя полюбил и принял. Но, тем не менее, она поучаствовала на ТНТ в шоу «Музыкальная интуиция», вот, спела там. И что было дальше, расскажи нам.
1: Ну, хороший контент, дополнительные появились какие-то звонки по работе, подписчики в соцсетях.
0: Как в театре «Музыкальной комедии» отреагировали?
1: Положительно, положительно. То есть сказали спасибо, я упомянула театр. Вот, сказали, молодец. Ну и вот отправили к вам сюда.
0: А было такое, что ты... Ну, есть у тебя в жизни человек, который ты знаешь, тебе всегда скажет правду, и ты вот у него всегда интересуешься. Ну, как было, честно, скажи. Есть такое у тебя?
1: Да.
0: И что этот человек тебе сказал после выступления? Все супер?
1: Все, да, все круто. Ну, ты знаешь, я как-то сама чувствую. Мне даже порой вот это лукавство там от кого-то, что да все было нормально. Я знаю сама, как я могу, и как бы мне даже порой спрашивать никого. Если ты уже кого-то спрашиваешь, ты уже не уверен.
0: Ага. Ну, иногда мы хотим подбодриться немножко.
1: Есть же, а что ты подбодриться, если ты уверен уже, как бы кайфанул, ты никого не будешь спрашивать.
0: А тогда тебе скажут пафосное.
1: Лучше никого, на самом деле, не спрашивать. Блин, быть уверенным в себе и топить. За свое дело.
0: Ну, на сегодняшний день импакт от выступления на ТНТ, он уже подстерся. Причем многие...
1: Подстерся очень быстро.
0: Да, потому что многие, мне кажется, переоценивают нынешнее телевидение, учитывая, что у нас блогинг активный появился, и на многих агрегаторах и социальных площадках ты можешь даже быть более успешным, чем вот эти все через тернии к звездам на телеканал. И говорят, что действительно быстро все это дело выгорает. То есть там какое-то время у тебя тоже был шлейф, да, ну из вот, звонков.
1: Да. Это к вопросу про успех. То есть насколько это все неуловимо и краткотечно, быстротечно, что...
0: Вроде выступил,
1: вроде, да, вот это прошло. И все, то есть чего-то ждать и расстраиваться, поэтому люди там потом страдают от депрессии, артисты.
0: А ты?
1: Я-то ожидал, что я там стану великим. Я очень много уже этих кастингов и всего прошла, и я просто поблагодарила, и, ну, я готова идти дальше. Я готова идти там на... дальнейшие свершения, победы.
0: А как ты внутренне справляешься с отказами? Ну, все равно это бьет по самолюбию всегда. Ты всегда, мне кажется, любой творческий человек будет задаваться вопросом, почему я? Почему? Я же хорошо все сделала.
1: Еще знаешь, какой азарт бывает, начинает играть? Нет, я все-таки там что-то кому-то докажу. Бывает и такое. Ну, вообще, это очень, конечно, так бьет по...
0: Ну, как ты с этим справляешься? Есть у тебя какие-то, я не знаю, советы вот молодым, начинающим еще артистам?
1: Ну, там, песню-то написать, не знаю, что-то... Вылить надо куда-то, это, понимаешь, энергию.
0: Ага, то есть ты не прошел кастинг, и надо обязательно пойти
1: эту мысль
0: куда-то...
1: что-то, да, куда-то выплеснуть. Не знаю, кто-то спортом занимается, я тоже люблю там тренироваться или еще. Себя начинаешь больше любить-то, так, надо что-то сделать, чтобы больше полюбить себя. Так, что мне не нравится? Вот это так. И начинаешь как чуть-чуть прорабатывать. Как... Ну, вот это, опять же, я про себя.
0: Самое...
1: Для себя становиться лучшей версией, так сказать.
0: Да, где-то я слышал в каком-то фильме. Лучшая версия себя. Слушай, самое вот для тебя важное, не знаю, знаковое, понятно, что ты можешь сказать вообще, что все 18-20 лет, 18 лет, да, мы с тобой выяснили, в театре музыкальной комедии, но есть ли какое-то, не знаю, выступление, роль, которую ты считаешь, что, ну, она много чего там перевернула, дала тебе важная, в общем, роль?
1: Да.
0: Какая?
1: У меня есть любимый. Вообще не могу, конечно, так сказать. Любимый, нелюбимый, лучший.
0: Они все любимые.
1: Все, я все.
0: Но
1: люблю,
0: есть,
1: самые
0: вот
1: какие-то
0: всегда мои... есть, что выпячивает немножко.
1: Спектакль «Оттепель». Для меня это прям большой опыт. Дал мне этот спектакль. Хорошая роль.
0: Чем он отличается вот от всех остальных?
1: Ну, это больше, даже можно как моноспектакль, там очень много таких.
0: Все на тебе было завязано.
1: Да, ну, конечно же, и музыканты, и ребята. Ну, больше именно вот моего участия в этом спектакле про артистов, которые эмигрировали в Америку, их запрещали. Ну, вообще, такая очень щекотливая тема.
0: А ты еще и в Америке побывала?
1: Ну да, там много таких совпадений, которые, да, мне есть что сказать, когда выходишь и ты чувствуешь, и тебе есть что сказать.
0: Ага.
1: Приходите, так что к нам в театр. Мой любимый спектакль «Оттепель».
0: Ага, во, кстати говоря, уже и приглашение получили. А по поводу семьи и ближайшего окружения. Тут тоже два разных мнения слышу вот от тех, кто, значит, работает в театре музыкальной комедии. Одни говорят, что семья отягощает, что нужно вот построить карьеру и потом уже рожать. Другие говорят, что нет, надо семью заводить пораньше, как минимум иметь там человека близкого тебе, да, твою вторую половинку. Ты к кому, к какому лагерю относишься?
1: Все индивидуально, все почувствовал. Вот как чувствуешь, так и делай.
0: То есть тут не нужно тут ничего планировать.
1: Ничего себе строить. Как на самом деле, как ты настроил себя?
0: Но ты же видишь, как некоторые загоняются по этому поводу. Что некоторые почему-то... Ну, нет, давай почему-то говорю. Это, наверное, ввиду каких-то, знаешь, таких естественных процессов нашей жизни, что ты такая думаешь, мне вот 30-он, а я не рожала. И там еще родители давят.
1: Ну, это все социум, да, который тебя...
0: Ну, он же
1: как
0: есть.
1: Как раз никого, вот, про то, что никого не слушай. Делай то, что ты хочешь. Жизнь одна. Хочешь семью сейчас, делай сейчас. Ну, никогда тебе ничего не помеха, если у тебя есть свой путь.
0: А если ты расстраиваешься, что нет семьи? Ты ее хочешь?
1: А ты не расстраивайся.
0: А как ты так вот говоришь? А как себя, вот, вот
1: ну,
0: не знаю, выводить?
1: Ну, если хочешь, делай.
0: Давай так я спрошу. По-другому тогда. Давай уйдем отражать.
1: Давай.
0: А, смотри, вот у тебя были моменты... когда ты переживала депрессию?
1: Конечно.
0: Что ты делала? Кто тебя оттуда вытаскивал?
1: Только сама. Сама.
0: Опять написание песен?
1: Ну, непростой был период, как раз про семью, про разочарование.
0: Угу.
1: Все какие-то у меня сломались мои идеалы. Рухнул мир.
0: Это сейчас история о предательстве, да?
1: Да, рухнул
0: ты можешь, мир. Можешь подробности не рассказывать, но то есть тебя даже не творческая стезя, да, больше подкосила, а именно вот
1: да,
0: в отношениях.
1: Да, именно в
0: отношениях. Ну вот поэтому человек. Некоторые, видно, и говорят, что не нужно себя ни с кем связывать до поры до времени. Тоже
1: зато это дает такой накал как бы внутренний, да, ты же душа твоя, которая должна... Ну, ты же опять должна. Но для артиста мы как оголенный провод. И вот эти все переживания мы можем перенести в творчество. Как это, мы люди, мы должны ощущать, чувствовать. Но если мы ничего не чувствуем, ну кто мы тогда? Мы транслируем эти эмоции. Кого-то найдем, кому-то мы поможем своими переживаниями. Если мы это все транслируем, да, мы можем это сделать. Свои переживания вылить. И помочь кому-то своим переживаниям. И тут тебе уже становится легче от того, что ты кому-то помог своими же переживаниями. Ну, то есть такой момент.
0: Да, я понимаю тебя.
1: Угу.
0: А скажи мне, вот если мы берем твой день обычный в театре музыкальной комедии с выступлением, да, все, вот возьмем весь процесс, там, репетиции, да, бывает, может, вы просто так заезжаете туда. А что, вот, что тебе больше всего еще нравится? Что тебе доставляет удовольствие? Вот помимо выступления. Выступление — это 100%, мы ради этого живем. Нам нравится, наверное, когда аплодируют, да, люди принимают, это все понятно. А я вот из пребывания еще в этом, на этом Олимпе, что тебе еще доставляет удовольствие?
1: Я выхожу, когда на сцену, я забываю абсолютно обо всем. То есть даже если я больная, выхожу на сцену, я выхожу уже здоровая. То есть настолько это как моя медитация.
0: Когда уже ученые вами займутся вот в этом процессе? Когда они уже какую-то сыворотку сделают?
1: Сходил на курс психотерапии. Просто отработал спектакль, вышел и уже... А что было-то? Были какие-то проблемы, да и вроде все хорошо.
0: То есть срезает мгновенно, как только ты на сцене появляешься.
1: То есть ты раз и переключаешься. То есть наш, наверное, суперсила артистов — умение включаться в процесс.
0: Но потом ты возвращаешься.
1: Но потом человек переключаешься, и уже другой. Ну, то есть ты уже не можешь быть тем же. Понимаешь?
0: Понял.
1: И это такой большой плюс — умение включаться в процесс. То есть ты раз погружаешься, и все, уходит. Все, что было, было, уже давно было, и ты здесь и сейчас.
0: А ты встречала тех, кто не мог включиться? То есть вот такой рубильник делает. То есть человек талантливый, но вот не получалось. Ну, знаешь, когда переносишь действительно и болезни, и переживания,
1: да, конечно,
0: на сцену.
1: Да,
0: были такие,
1: бывает,
0: люди?
1: Бывает, бывает. Всякое бывает.
0: Потому что у нас здесь только лучшие из лучших сидят. Я не видел других-то пока
1: ну,
0: историй.
1: Ну, это тоже к этому же надо прийти, наверное. Ты же как бы к этому приходишь. Что, о, ничего себе, там, мне стало легче. А что я сделал для этого? И ты анализируешь. А, я просто включился.
0: Ну, есть такое. А еще вот в плане процесса, да, ты вот сказала, что нравится, да, включая, что ты выходишь на сцену, обо всем об этом забываешь. Может быть, я не знаю, может, тебе нравится там в столовую ходить местную. Может, тебе нравится примерка платьев, может, тебе достать. Но есть же еще какие-то моменты, понимаешь?
1: Мне нравится, конечно, на столовой, например, самая вкусная каша, которая раньше стоила 10 копеек. На самом деле, это правда. Сейчас,
0: Нет, это уже... Ирина не первая, кто нам рассказывает. Мы там не верили некоторым, но оказалось, что действительно так, да.
1: Да здорово. Оркестр, саундчек, когда ты приходишь, встречаешься с музыкантами, с ребятами, с коллективом.
0: А место есть у тебя любимое в театре?
1: Нет, сцена, наверное. Сцена.
0: Ну, то, ради чего, в принципе... Да.
1: Ну, мне нравится, когда вот заходишь на саундчек перед зрителем, да, еще зал не открыт, и вот этот пустой зал, а ты чекаешь, он пока пустой, а потом ты выходишь, он полный.
0: Угу.
1: Ну, вот это вот какое-то ощущение.
0: Ты чувствуешь, кто в зале сидит?
1: Да, бывают разные люди.
0: Я просто, можно тебе скажу? Я тебе пожалуюсь даже, да? То есть я вот долгое время считал, что я неформатный такой чувак в этом плане, что театр музыкальной комедии я еще не дорос до нее. То есть не то, что она мне не нравится, а просто я еще пока не дорос. И каждый раз, когда прихожу, я вижу огромное количество бабушек. Бабушек, людей старшего, в общем, возраста прям такое. И, один раз я оказался на... Театр в городе, кажется, называется,
1: да,
0: что-то такое.
1: Да, это юбилейный.
0: Где люди были все мои. Я увидел, что, так оказывается, в музкомедию-то ходят молодые. Ну, как, я уже не молодежь тоже, да, под 40 лет. И вы вот чувствуете вот эту энергию, что вот возраст вы ощущаете? Или возраст стирается, и это не главное?
1: Ну, конечно. Ну, на самом деле, в театре музыкальной комедии много очень проектов, спектаклей, и каждый зритель найдет для себя то, что ему нравится. Ну, просто, конечно, понять, куда ты идешь, для чего ты идешь, и чего ты хочешь от этого. Понимаете, если ты хочешь погрузиться там в советские времена, ты идешь туда, там, если хочешь современное, более идешь на это. То есть все равно анализировать, куда ты хочешь попасть.
0: А у тебя есть, что тебе больше нравится? Жанр?
1: Ну, джаз я люблю, я уже об этом сказала. Да.
0: Я имею в виду эпохи, ты все равно же в театре играешь, и ты разные... Оттепель это у нас какое время вообще?
1: 70-е.
0: Да, у тебя есть любимое время вот из этого? Что, я не знаю, вот тоже платье, аксессуары, макияж, и ты вот такая, мне больше всего нравится, там, не знаю, Нью-Йорк,
1: ну,
0: там,
1: вот
0: 20-х годов.
1: В чем могу сказать? Я все равно же добавляю себя. И опять же, вот эта оттепель, да, у нас, и там джазовые обработки. Я опять же себя приношу джазу, как джазовую певицу. Ну, хотя есть совпадение, все равно там люди тоже любили джаз. Это была такая эпоха. То есть связан вот этот джаз, может, ниточка моя индивидуальная, моя изюминка, которая меня ведет через все проекты. Да, наверное. Да.
0: Ну, так и оставим.
1: Знаю, так и оставим. Можете вырезать.
0: Финальный вопрос. Финальный. Ирин, что дальше?
1: А дальше?
0: Не, что дальше? Вот смотри, ты сегодня находишься в этой точке. Что, ждать от тебя сольного выступления, олимпийский будем собирать?
1: Я бы с удовольствием. Это на самом деле моя мечта.
0: Квартирник, не знаю, какой-нибудь.
1: Если я об этом скажу, то она только сбудется. Конечно, я хочу собирать стадионы. Конечно, я хочу собирать большие карнеги-холлы.
0: Вот реалистичное в ближайшее время. Где тебя можно увидеть и насладиться?
1: Завтра, 13 мая и 14 мая состоится спектакль «Время не ждет».
0: Всех приглашаем.
1: Всех приглашаю. Театр музыкальной комедии «Музыка Чаев».
0: Ой.
1: В обработке наш оркестр, наши прекрасные голоса, наших артистов, энергия. Театр музыкальной комедии. 13-14 мая.
0: Ну, вот такой вот у нас разговор с Ириной состоялся. Я не знаю, получилось ли нам рассказать, в чем ее секрет. Как так получается, что вот она сейчас находится в центре нашего внимания. Ирин, тебе большое спасибо.
1: Спасибо.
0: Хотел тебе пожелать успехов, но я смотрю, такая позитивная, прикольная. Я тебе, наверное, просто счастья какого-то пожелаю, локального. Ну, и чтобы были всегда близкие люди, которые тебя поддерживали. Без них мы... Ну, кто мы такие? Мы никто. Да, все.
1: Спасибо.
0: Увидимся на спектаклях Ирин Макаровой, которая у нас представляла театр музыкальной комедии, участница шоу на ТНТ, да и просто талантливая и классная девчонка. Дальше много классной музыки, не переключайтесь, всем пока.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Christmas.
1: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
2: Город FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
4: Понятно, что изменения регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь. Но, тем не менее, вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
3: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
5: Комиссия по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы согласовала проект решения о передаче военкоматам в безвозмездное пользование городских объектов культуры. Как отметил замдиректора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Мы, по сути, приводим в соответствие с законодательством существующее положение вещей. Он пояснил, что такая практика передачи городского имущества не новая. У нас есть решение городской думы. Первое мы принимали в преддверии чемпионата мира по футболу, когда представляли имущество организации, которая и организовала этот чемпионат, рассказал чиновник. Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Старожкова пояснила, что в каждом районе Екатеринбурга определен перечень таких объектов. Причем речь не идет о парках, театрах и тем более о зоопарке. Она добавила, что объекты культуры предоставляют для проведения сборов и других разовых мероприятий. Не исключено, что какие-то сборы могут быть и в мирное время.
3: Ровно месяц остается до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Необходимо набрать еще 174 тысячи голосов, чтобы в следующем году при федеральной поддержке мы смогли приступить к благоустройству очередной зоны отдыха. Каждая из 17 городских территорий, участвующих в отборе, достойна преображения и, безусловно, в нем нуждается. На сегодняшний день лидирует бульвар по улице Культуры, второе место у Основинского парка, тройку замыкает сквер по улице Амурского. Муцина от Волгоградской до академика Бардина. «Все в наших руках. Сделаем Екатеринбург еще лучше вместе», написал градоначальник в своих соцсетях. Проголосовать можно на портале госуслуги, либо с помощью волонтеров.
2: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов.
1: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Здесь был рок.
1: Люди, песни, истории. Истории.
2: Повтор программы.
3: Здесь был рок, и мы на Город ФМ на 107.6 на самом Екатеринбургском радио. У микрофона Борис Оболин. Продолжается год уральского рока, и мы продолжаем встречаться с людьми, которые были свидетелями, очевидцами, участниками, ну и даже непосредственными во всех смыслах виновниками появления легендарного культурного феномена. Так получилось, что в мае мы будем говорить не столько с теми, кто отвечал за аудио, контентную составляющую, сколько за его визуальную. Объясню, почему, вы поймете. Ну, а сегодняшний наш гость — это, наверное, один из главных, ну, если не фотолетописцев, то фотографов уральского рока точно. Ильдар Зиганшин, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Фотофотограф, фотолетописец?
4: Фотофотограф, да, вот. Ну, вообще, я уже говорил, что... Есть просто аббревиатура «фотограф», и больше ничего не нужно, в принципе-то, здесь. Потому что если придумывать всякие наименования к организму, тут уже давно ничего не получится, потому что в арт-поляне мне интересно почти все. Вот просто почти все, и поэтому там какие-то шильды приклеивать уже смысла давно никакого нет.
3: Как в вашей поляне интересов появился рок? И это произошло чуть позже, чем вы заинтересовались фотографией?
4: Вот я боюсь, что это почти одновременно произошло, так. Сейчас поясню.
3: А уже бояться нечего, уже произошло.
4: Ну да, да, да. То есть я имею в виду, что тут нечего делить будет в этом смысле. Я думаю, что это где-то возраст плюс-минус от 7 до 10 лет. Потому что в этом диапазоне я, во-первых, обнаружил в шифонере какой-то странный механизм непонятного мне назначения по сравнению со всеми игрушками, которые у меня были, там всякие детские самосвалы, ну, средней казистости, и другая мишура, пирамидки и все прочее, значит, строительные конструкторы. Это все выглядело каким-то уже космосом просто. И я спросил отца, говорю, это что такое? Там был такой кожух из заменителя твердый. Он говорит, а это фотоаппарат. Я говорю, а что это такое? Ну, это делать фотографии, тебе пока рано. Я говорю, а у нас кто-то пользуется в семье? Нет, никто не пользуется. Просто если тебе понравится, может быть... Ну, ты будешь.
3: А это был подарок или купил?
4: Это просто, он валялся в шифонере. Я даже не знаю, каким образом. Наверное, отец его приобрел с какой-то дальней перспективой. Но тогда же фотолюбительство было довольно распространенным
3: это
4: явлением.
3: Конец 60-х.
4: Да-да-да, это конец 60-х, да. Вот, и... ну, вот к тому времени мне уже близилось, там, говорю, не то к 7, не то к 8. Вот, и я узнал, что вот есть такая штукенция у нас в шкафу. Ну, я, естественно, попросил отца, что, а может, можно как-то ускорить процесс, чтобы я прямо, ну, уже начинал потихоньку пользоваться. Он говорит, нет, ты, это очень сложно, там все непросто. Ну, на самом деле, тогда же нужно было как минимум с химией возюкаться и массу-массу всяких подготовительных этапов сделать, чтобы даже элементарный негатив
3: фотобумага,
4: произвести.
3: Фиксаж, проявитель.
4: Это уже, печать. А еще до этого, да, просто пленку получить, это уже почти невозможный результат для многих по тем временам.
3: Да не то, что сейчас. Да. Нажал кнопочку в телефоне,
4: да, сегодня,
3: и получи.
4: Сегодня все. Мы в другой вообще находимся зоне. Вот. И... ну, я так слегка расстроился, думаю, ну ладно, буду ждать. Причем, похоже, я уже настроился ждать очень серьезно. Вот. На всякий случай спросил старшего брата, ему было, он на 10 лет меня старше, нет ли у него видов каких-то на это дело. Он сказал, что нет. Ну, и тогда я успокоился, думаю, ну, все равно я доживу рано или поздно. Вот. А тем временем, почему я сказал одновременно... Братец начал интересоваться, то есть у него в классе оказался один из друзей, который занимался, записывал на бобины с чужих бобин переписывал западную разную музыку там. Ну, естественно, больше всего битлов, ну, а там все что угодно. И «Дом восходящего солнца», и «Animals», да, и всякие «Кэт Стивенс», и чего только там не было. Всю вот эту вот петрушку, в основном, причем, естественно, это были «Битлз», но хватало всего. И вот эту петрушку я уже начал прослушивать параллельно на где-то вот с этого примерно возраста на магнитофоне «Дайна», который подарили брату, по-моему, на 16-летие или на 18, вот я сейчас не помню, но это не важно. В общем, магнитофон «Дайна» бобинный такой был. И вот там крутились все эти замечательные песни. Как только я это услышал, сначала я вообще не понял, каким образом это все соотносится с тем, что мы тут слушаем по радио, например, или вообще вот из репродукторов, да, в телевизоре. Там иногда... Телевизора, кстати, даже не было тогда. Вообще телевизор был большой, ну, большим волшебством. То есть там на весь двор было пара телевизоров,
0: по-моему. В гости и... все ходили друг
4: к другу. Ну да, иногда, кстати, были у нас... У нас двор такой специфический, он... ну, как крепость.
0: Это в Свердловске?
4: Да, да, да, да, это Мира 38.
0: Рядом с Уралобовью?
4: Да, недалеко, рядом со стадионом ОПИ.
0: Угу.
4: Вот, и поскольку у него конструкция позволяла во дворе чувствовать себя всем как дома, то иногда там отдельные обладатели, значит, могли позволить себе вынести маленький вот этот телевизор с диагональю 20 сантиметров, не больше, да, и вот там, значит, вся толпа пыталась что-то высмотреть, какой-нибудь там, ну, новостной фон или еще что.
0: Футбол, ну, кино, хоккей, может,
4: да,
0: быть,
4: да, да, в основном спорт, конечно, или какая-то киношка, типа там «Четыре танкиста и собака».
0: Ох, какая
4: вот,
0: классика.
4: И, да-да-да, и, в общем, и все знали наизусть, титры все могли диктовать наизусть, короче, просто вот декламировать от таких вот редких фильмов, да. Вот, и вот я все, когда услышал бобины с этой музыкой, я вообще удивился, что это вообще какая-то другая субстанция совершенно, потому что вся тематика песен в лучшем случае касалась каких-то неудачных любовных отношений, которые мне тогда вообще были неведомы, о чем вообще речь. Опять там сбежала последняя электричка, да? И либо просто мало меня интересующие всяческие конструкции. Единственное, конечно, трогало немножко эта песня о войне, потому что там была и боль, и скорбь, и ребята, которые все это писали, композиторы и поэты, они были, видно, что, ну, в общем, серьезно ко всему этому относились, то есть там не было какой-то проходной истории, все это было крепко.
0: Да и фронтовики наверняка окружали тогда,
4: да,
0: все равно.
4: Ну, в общем, это такие сосед. Были намоленные песни, которые весь народ, конечно, это все... Вот, но здесь была совершенно другая музыка, и я думаю, что я тут не одинок из тех, кто когда-то это услышал и уже не мог это забыть никогда, да? Вот, и параллельно я начал интересоваться, а кто это, что это там, и время от времени даже, ну, поскольку явление потихоньку проникало в организм социума, то иногда даже во дворе я мог слышать доносящиеся из какой-нибудь форточки там с пятого или неизвестно какого этажа нашего же двора какой-нибудь «Can't Buy Me Love», да, который мы все принимали вообще за другие, собственно, фразы. Там несть числа этим фразам тоже никакая, конечно, там в переводе не «любовь нельзя купить», да, а все, что там угодно, в общем.
0: Сами не пробовали петь, играть, сочинять?
4: Ну, я до сих пор кисну от того, что из меня не получился блюзовый гитарист. В том смысле, что я не обладаю нотной грамотой. С ней произошел небольшой разъезд на развилке, когда я обучался на клавишах. И какой-то был такой неудачный кульбит со скока на скрипку в моем обучении. Причем это возраст тоже а-ля 5-6 лет. Что я вообще... То есть все развалилось настолько там по обстоятельствам разным, что я просто не продолжил заниматься музыкальным образованием. Хотя, ну, у меня к этому, видимо, были достаточные задатки в плане того, что вроде бы и слух не подводил, и не подводит, да. И, ну, в общем, в принципе-то я с полной любовью к этому делу. Но, с другой стороны, я все время говорю о том, что, возможно, овладев нотной грамотой, я высох бы довольно сильно. Почему? Сейчас попробую объяснить. Потому что для меня вот музыка сегодня — это все равно волшебство. Все еще. Я не расцениваю ее как какую-то просчитываемую субстанцию. Несмотря на то, что вот то, что творят сейчас нейросети, это просто удивительно все. Я не скажу, там это хорошо или плохо, да, но то, что это уже ультрауровень какой-то, я просто, это очевидно, я думаю, всем. Вот, и тем не менее, я, конечно, за живой организм, да, и за живое звукоизвлечение, и за все, что делали и до этого музыканты, ну, в смысле, до рок-н-ролла. Кстати, мы с братцем довольно параллельно, довольно так плотно изучали поле джаза, совершенно разнообразного, да, потому что джаз у некоторых это как какая-то один какой-то сектор, типа кто-то берет диксиленд, кто-то еще что-нибудь, да. Это вообще разные совершенно разноструктурные дела, которые проникают вообще во всю музыку мира, по большому-то счету.
0: И если позволите, мы в этом месте ненадолго прервемся и сразу после полезной паузы продолжим.
2: Повтор программы.
5: Реклама на 107.6.
6: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Здесь был рок.
1: Повтор программы.
2: Здесь был рок, и сегодня говорим с Эльдаром Зиганшиным, одним из главных фотографов уральского рока, но и музыкантом тоже, по крайней мере, в душе. В архитектурный институт вы поступили, это был в любом случае такой поворотный момент и в вашей жизни, ну и для всего свердловского рока с точки зрения его визуализации последующей.
3: В институт я попал из-за того, что мне не получилось дойти до дороги в скульптуру. То есть я с детства думал, что я буду скульптором,

0: поступать, потому что тебя просто не примут. Ну, типа, очень большой конкурс, там, зачем тебе мучиться, все равно ты никуда не пройдешь и так далее. Ну, вот как старшие братья умеют успокаивать на эту тему. И я стал присматриваться, что он-то делал, какое у него обучение в институте происходит. И, к своему удивлению, обнаружил, что там есть не только живопись, рисунок академический, еще масса полезных вещей, да, там тот же архитектурный проект, само собой, это просто ультрапрофильная такая дисциплина, без которой, ну, арх бы не существовал, но и даже скульптура. И вот тут вот я вообще присел, думаю, так тут вообще все в одном флаконе. Я тоже пойду. Братец, конечно, когда узнал о моем решении, он улыбнулся. Ну, во-первых, потому что трудно было учиться. Я видел, учиться в архе — это трудно, особенно по тем временам. Но я не знаю, с чем еще можно сравнить обучение в архе, с каким еще институтом, какой институцией, не знаю просто. Очень серьезно все. Ну и, во-первых, вылететь можно на каждом этапе, и вовсе даже не из-за профильных предметов.
1: Вы сколько раз были на грани вылета?
0: Я на грани вылета был один только раз, причем из-за математики. А математик почему-то, причем не тот, который лекции вел, а тот, который вел практику, он... Кстати, история была такая. Я сделал литросет, ой, вернее, не литросет, а трафарет из вырезал из ГДРовского журнала буквы, и по ним сделал шрифт на лавсановой пленке, вырезал тонким скальпелем. Ну, собственно, это не скальпель, это такая бритва Нева, там, поломанная специальным образом, чтобы можно было вообще филигранно тончайшие там вещи сделать. Кстати, этим шрифтом я потом набил название «Наутилус» в альбоме «Невидимка». Вот. Там было... первый раз пришлось набить, потому что в альбоме «Переезд» был еще «Наутилус», а из-за Маргулиса пришлось уже там превращать в Помпилиус, да. И мне пришлось набить уже на невидимке Наутилус Помпилиус полностью. Ну, и латинское такое состояние, да, что, потому что термин-то латинский. Вот. Ну и, в общем, так вот, вот этим шрифтом, кто знает просто это бобинное оформление, он может это помнить. Так вот, этим шрифтом я оформил одну из расчетно-графических работ. Ну, такая там немецкая строгость была, все хорошо. И вот этот вот человек, который вел у нас практику по математике, он сказал, то есть просто взял мою работу вот так вот перед всей аудиторией. А аудитория, естественно, знает, что вот Эльдар там один из этих преуспевающих по всем базовым дисциплинам парень.
1: На первой парте сидел?
0: Не-не-не, я на математике я не сидел на первой парте, но там неважно где. И он сказал, вот смотрите, вот так вот, я вообще не понимаю, что этот человек делает в этом институте. Вот так вот не оформляют. Это вот что, вы сами типа видите же? Ну, а там, я говорю, такая вот немецкая чистота была просто. А для него это казалось, что это издевательство. Ну, просто потому что все, особенно девочки, они у нас так по большей части из разных веселых мест, и вот они там и фломастерами цветными, и уж там чем только, то есть просто вот идет розлив какой-то хохломы и гжели, и всего на замесе. Вот. Ну, просто потому что, ну, вот сказано оформить обложку. И я вот, и я такой, да. И, в общем, ну, просто я был недопущен, короче говоря, к сдаче экзаменов. Кое-как потом на нем повисли, просто группа и сказала, что нет, ну, типа, Эльдара надо допускать. И, в общем, он допустил мне, ну, типа, все равно он не сдаст, вы типа, как бы не это. Ну и вот, я, по идее, приготовился-то уже к вылету, и там Афганистан у нас маячил, как говорится, в те времена. Я уже так думаю, ну, блин, жалко, конечно, что так получается все. Вот, но чудесным совершенно образом я сдал экзамен, и даже не хуже, чем многие другие из группы. Я уже сейчас рассказывать не буду. Другому преподавателю?

0: Или этому же?
1: Оба. Там оба преподавателя были, а этот был в полном удивлении. То есть он зашел и сам сообщил, что я сдал. Один из первых причем. И я думал, он издевается, потому что, ну, я не поверил. Я думал, это он так еще издеваться перед решил. Ну, в общем, неважно. Смысл в том, что масса вот всяких странных вещей происходила, но это все... Это вот было при переходе со второго на третий курс. То есть сейчас это все уже как какой-то курьезный случай. Но мне тогда, конечно, вообще не до шуток было. И вот это единственный момент, когда я мог вылететь из института буквально, ну, просто вот только из-за математики. И больше ни из-за чего. Больше такого со мной там не было никогда. Хотя были еще трудные предметы, но в целом все было нормально.
0: С Бутусовым уже тогда были знакомы?
1: Со Славой я тоже уже много раз мне задавали этот вопрос. Я уже объяснял, что мы с ним познакомились вообще еще до института. Так получилось, что на подготовительных курсах. Вот. И эту историю я рассказывал уже там, как говорится, не знаю сколько раз. Я уж сейчас ее, наверное, не буду ретранслировать тут. Но, в общем, мы там нашли друг друга, как говорится.
0: Правда, что вы его фактически рок-н-роллом заразили? Что вот побывав однажды у вас и послушав записи, он понял, что музыка — это его?
1: Я, вот, кстати говоря, на как раз, когда мы с ним первый раз разговорились, вот, я обнаружил, что он слушает довольно, ну, то есть, довольно... разную музыку, то есть это группа уже, которая чуть более поздняя, чем то, на чем я воспитан, например. То есть я к примеру, Deep Purple с таким вот уже остервенением не слушал, да. Но для него это вот одна из тех, кто в обойме были. Там, не помню сейчас, был ли Led Zeppelin, возможно, тоже был, но может и не было.
0: Умецкий вспоминал, что Led Zeppelin чуть ли не в самом архе по громкоговорителям крутили.
1: А я объясню. Во-первых, это было до арха. Мы же я же рассказываю то, какого я Славу застал, да. И вот я помню, базовое совершенно у него была, собственно, композиция. Это «Отель Калифорния», которую, кстати, он в колхозе, когда мы на абитуре ездили в колхоз, ну, там ее успешно исполнял, заменяя все слова, значит, на абракадабру. Все замечательно, причем без всяких... То есть такая рыба совершенно логично струящаяся, что если все это, ну, как сказать, нетренированное английским языком ухо слушало, то оно вполне понимало, что это чистый текст, все нормально. Ну и, в общем, вот. И поэтому у него немножко в более такую, как сказать, в более другую сторону была заточка. А позже уже, когда мы учились, вот, а мы с братцем решили собирать коллекцию винила. И пока я учился в институте, мы этим делом занимались. И у нас, в принципе, неплохая там была подборка. И когда он оказался у нас, в общем, поскольку время ограничено было, то есть в плане того, чтобы что-то послушать, был выбран торжественно, значит, белый альбом Битлов, и мы его потихоньку там, ну, где-то протыкали, где-то, значит, дали послушать так мощно, в хороших наушниках, все. Ну и Слава, конечно, тут присел, что, ну, вообще замечательно. Потому что до этого, видимо, какие-то суррогатные режимы там прослушивания какой-то музыки были. Разнородные тоже совершенно. Я, естественно, полностью не знаю, какое питание в музыкальном плане было. Но вот здесь я помню, что это его очень сильно впечатлило. И, да, собственно, и нас-то это... То есть, белый альбом — это что? Его берешь каждый раз, да, и ты можешь слушать его, удивляясь, что он не отпускает, он магнитит все время тебя. Поэтому все, ну, в очередной раз, как говорится, волшебство состоялось, да, конкретно этого альбома. Вот, а для Славы, видимо, какой-то это был отправной пункт, тоже один из. в том числе. Но я, естественно, не считаю, что тут какой-то я виновник или что. Нет, это просто один из моментов, когда он был тоже примагничен вот таким музыкальным материалом, очень серьезным и так далее. И я думаю, конечно, это в будущем какие-то свои идеи, какие-то свои мысли и состояние, отношение ко многим вещам, да, ну, в музыке. Я думаю, что в этом смысле, конечно, могло повлиять.
0: Вы уже тогда фотографировали?
1: Да, я начал говорить, что на самом деле отец мне подарил не то на 9, не то на 10 лет. Все-таки он уже понял, что я его регулярно достаю и трогаю. Фотоаппарат это был вот какой. Это был фотоаппарат «Смена 6». Вот. Кто-то скажет «всего лишь», я скажу, что это один из лучших фотоаппаратов мира, потому что оптика у него настолько безумная, что и сегодня все, кто знают, что такое пленка, могут зарядить в работающую камеру «Смена 6», например, пленку и проверить мои слова на правду. Да? То есть думаю, что от «Лейки» немецкой это совсем-совсем недалеко, а может даже и так близко, что большинство людей вообще не отличит рисунок. Вот просто, ну вот так вот скажу. Для меня он был очень полезен и удобен во всем. А самое главное, что в нем еще была такая странная функция. Если ты забыл перемотать пленку, кадр, там нужно было после каждого щелчка пленку самому перематывать, то есть колесико такое. Если ты его забывал, то у тебя там на этом кадре получалась мультиэкспозиция. И иногда можно было 2 раза снять или даже 3. И в результате все это, когда проявлялось, ты видел вообще там другие миры. То есть для меня это тоже был совершенно... Потом, позже я взял это как один из методов, которыми я могу пользоваться. И, ну, в частности, у меня была гораздо позже уже выставка, когда я съездил в Каталонию. По-моему, первый раз, да. Я в памяти Сальвадора Дали сделал выставку, называлась она, вернее, не выставку, проект называлась «Каталонский сон». Вот. Он персоналка была в Роттердаме, если что. Ну, в общем, я по многим своим проектам выставочным старался как-то их освидетельствовать или у нас, или если повезет, то бывало там. Вот. И
0: опять же, если позволите, здесь снова ненадолго прервемся на выпуск новостей, ну а потом продолжим.
2: Повтор программы. В Екатеринбурге 18 часов 30 минут. Город
3: FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений не устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях, 541 случай, на водопроводных сетях 385, на электрических 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. В Свердловской области заканчивается период стремительного роста зарплат, а рынок труда вновь становится рынком работодателя. Об этом на форуме «Финмаркет» заявила профессор Наталья Зубаревич. По словам эксперта, в ближайшее время темпы роста зарплат начнут заметно замедляться. Гонка зарплат заканчивается, и темп роста номинальной зарплаты будут замедляться, заявила профессор. Она подчеркнула, что в Свердловской области зарплаты в последние годы росли даже быстрее среднероссийских показателей, что серьезно изменило поведение работников. Работник разбаловался и даже посчитал себя незаменимым. Сейчас уже нужно объяснять работникам, что рынок труда снова стал рынком работодателя, отметила экономист. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 116 тысяч екатеринбуржцев. Лидирующие позиции занимают бульвар по улице Культуры – более 16 тысяч голосов, Основинский парк – более 14 тысяч, сквер по улице Амуцена от Волгоградской до Академика Бардина – около 13 тысяч голосов. В числе территорий, за которые можно отдать свой голос – сквер Авета Тартериана в Верхоселе. В Сетском районе пока что за него проголосовали более 2000 человек. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 174 тысяч горожан. По программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» ежегодно благоустраиваются общественные пространства, набережные, парки, скверы, улицы и многое другое. Всего за время действия нацпроекта обновлено более 80,6 тысяч пространств и реализовано 1154 проекта победителя конкурса.
3: О погоде.
4: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Здесь был рок.
1: Повтор программы.
2: Здесь был рок на город ФМ. Это Ильдар Зиганшин, один из главных фотографов уральского рока. Очень много историй мы уже вспоминали и в проекте «Эта музыка будет вечной». Но меня, знаете, больше всего, что заинтересовало. Я, может быть, сейчас вообще резко вот так вот в другой мир перенесемся. Вы видели живого Цоя? Вы его рисовали? Вы специально ездили на его концерт в Ленинградский рок-клуб?
3: Я не специально на его концерт ездил.
2: Так.
3: Это было бы большим преувеличением, потому что как раз первый раз мы все видели живого Цоя там. И Дима, и Слава, да, это было в общаге промышленного факультета Свердловского архитектурного института. Ну, вот. В столовке был концерт при... Ну, уже так, под ночь, как говорится, вечерело уже капитально. Вот. И, в общем, в сумерках вот там состоялось действо такое. Кто такой Цой, мы тогда вообще не знали. Кто такой Миша Науменко, естественно, знали, потому что группа «Зоопарк», ну, особенно я, у меня было только две русскоязычные группы, если не считать «Воскресенье», которые я по тем временам слушал. Ну, то есть из питерских, вот они только двое были на бобинах, и, собственно, и Майка, и Борю я любил, и все это трепетно до сих пор. И когда приехал Майк, и с ним какой-то странный, вот монголоидный парень, мы вообще ничего не поняли, кто это. Мы сначала подумали, что это будет просто сопровождение гитарное, ну, как вот бывает же второй гитарист, да? Вот, а потом Майк представил человека, и что вот это Витя Цой, он у нас тоже сейчас вот пишет сам песни, и, надеюсь, вам понравится. Ну и там такая у них микродуэль случилась, а может макро, то есть целый концерт, одну песню Майк споет, другую Цой, одну Майк, другую Цой. И вот они такое вот перепасовывание друг друга. То есть один что-то, тему какую-то затронет, второй эту тему поддержит в своей песне. Да? В общем, интересно было, но и Витя выглядел, поскольку ну, его творчество было незнакомо, и как появляются новые песни, ты слушаешь что-то новое, тебе же к этому привыкнуть еще надо. Если про Майка было все примерно понятно, все его известные песни для меня зашли с полной радостью, то при том, что Витя, казалось бы, должен довольно был напряженно войти в ухо и в мозг, как-то тоже все так довольно просто и весело. И именно из-за того, что в его песнях всего там замес романтики, замес абсурда, замес всякого... Ну, в общем, такого разного, да, то есть такой там суп, что все как-то получилось нормально, все мы это съели. И такой оторопи, что ну а это-то что? Такого не было, конечно. Поэтому вот, первый раз, собственно...
2: А вы тогда его не фотографировали или фотографировали?
3: Нет, вот как раз это первый раз я их сфотографировал вдвоем, и это очень такая... она не большая, маленькая совершенно фотосессия. Тогда ведь, в принципе, все эти мероприятия, они абсолютно подпольные были. Потому что если бы это было оповещено, да, вот, ну, просто хоть в какой-то форме.
2: Отменили бы.
3: Ну, конечно, или прикрыли оно бы вообще, ну, это бы не состоялось. И часто такое было. Это я вот понимаю, что сегодня это странно, может быть, звучит, но...
2: Да ничего
3: тогда,
2: не странно.
3: Тогда это было так, да, именно. Ну, то есть, что оно, если оно узнается, то, скорее всего, оно не состоится уже. И поэтому все вещи, которые тогда делались, в том числе и фотографирование, все это абсолютно в подпольном режиме происходило.
2: Но понимали, что это, да, может быть, там, для истории, что спустя десятилетия эта ценность вообще неимоверную будет иметь.
3: Сейчас еще раз одну вещь скажу. Мы тогда жили совершенно неперспективными вот такими сокращениями, что а в будущем, вот там вот, когда все станут звездой, мы там чего... Нет, это вообще была речь не об этом. Мы, все это делалось только по одному поводу. Вот буквально все. И фотография в том числе, и оформление в том числе. Только по одному поводу, что нам было это интересно, нам от этого было гораздо легче дышать в том, в общей пропитке, да, в общей атмосфере, которая нас своим содержанием, если и устраивала, то ну, на какой-то совсем небольшой сектор. А все остальное было, ну, просто было трудное дыхание, да. А здесь мы могли вдохнуть полной грудью по всем и делать то, что нравится, да, и то, что считаешь положенным к месту и времени. И именно поэтому вот самые яркие проявления того времени, они вот так и отпечатываются, что в них и время застыло, это, да, отпечаталось. И там чувствуется какая-то, ну, в общем, витаминка из тех времен.
2: А в Ленинград, когда вы поехали, и там запрещали фотографировать,
3: когда?
2: Потому вы и стали рисовать.
3: Конечно. И до Ленинграда, и здесь были мероприятия, на которых никто никому не разрешал не то что фотографировать. Вот когда, например, приезжали в аквариум, приезжали не в Златоуст, а не под Златоуст. В общем... Выпало у меня из головы сейчас. Был концерт. Тоже там пропуск на концерт, который объявлен вроде как вот чуть ли не классические ленинградские музыканты, да, оркестр. Вот так вот у Гакеля же виолончель, поэтому вот оркестр. И никаких, конечно, ни фотоаппаратов, ничего там. То есть это все вопреки. Все, что у меня осталось, вопреки. Кроме рок-клуба, когда уже мы все-таки внутри рок-клуба, ну, было бы смешно, если бы мы еще внутри рок-клуба тут сами себе какие-то запреты устраивали.
2: Но это здесь, хотя... а там?
3: Вот, а там, да. А как я попал в Питер? Я после того, как мы узнали, что есть в Питере открылся рок-клуб, меня, естественно, это очень заинтересовало, я думаю. Причем там же было написано, что огромное количество групп, и выяснилось, что есть не только аквариум и зоопарк. Вот. И мы... ну, в общем, мы с приятелями, причем у меня... Мои друзья были еще, ну, помимо института. То есть мы такие аквариумисты бобинного прослушивания, да, и, в общем, мы вот как-то с приятелем дернулись в Питер, и после этого, правда, надо сказать, что я в Питер ездил и до этого, и город мне понравился, но тогда еще рок-клуба не было. Это я где-то со второго на третий курс ездил, и тогда рок-клуба еще не было. А позже, когда вот он появился, у меня уже какие-то более или менее регулярные выезды по моим возможностям. Благо, поезд был недорогой, плацкарт. И все можно было это как-то одно в другое, как говорится, бюджет продеть. И вот эти уже посещения, да, я там что-то фиксировал. Параллельно... Ну, параллельно все равно ты, естественно, не просто отправляешь, ты везешь там, например, пленки, там последние какие-нибудь альбомы здесь записанные, везешь тамошним ребятам и так далее. То есть вот так вот все. И да, и там уже просто был лауреатский концерт. Вот сейчас уже не вспомню ни то первого, ни то второго питерского фестиваля в ДК Крупской. И вот там вот я видел Витю, в том числе, естественно, уже в составе своей группы, группы «Кино», и уже в таком... Ну и поскольку меня по тем временам все эти вот «Ветра свободы» довольно сильно впечатляли, то некоторые вещи я там позволял себе какие-то не там, а уже вернувшись, какие-то зарисовки делать. Потому что, кстати говоря, вот фотографировать было очень трудно. В Питере, например, на концертах, ну, мне было очень трудно. Во-первых, аппаратура не очень сильно позволяла все это... Ну, по большей части из-за того, что у меня параллельно еще на уме стрит-арт, да, и, а Питер он для, вернее, не стрит-арт, а стрит-фото, а Питер для стрит-фото это вообще самая рекомендованная история, и объектив, в общем-то, широкоугольный, а на концерте широкоугольник, если ты сидишь где-то в середине зала, ну, какое там, что ты там возьмешь? В общем, это все затруднено было. Ну, я как-то что-то выкручивался, какие-то фотографии, конечно, остались у меня и так далее. Но это все гораздо менее, в большинстве своем, менее кондиционно, конечно, чем, например, Свердловский архив.
2: Вот то об есть... этом, об архиве мы сейчас обязательно поговорим в заключительной части программы. Такой своеобразный экспресс-экскурс по самым, ну, на взгляд нашей редакции, на мой персональный взгляд, фотографиям Эльдара Зиганшина. После паузы.
1: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Здесь был рок.
1: Повтор программы.
2: Ильдар Зиганшин в программе «Здесь был рок» на Город ФМ. Я понимаю, что про каждую фотографию можно, ну, про каждую съемку можно не одну программу использовать, но вот в оставшиеся у нас 10-12 минут, ну вот, если это возможно. Какова судьба той самой простыни и той самой табуретки, под которой и над которой вы снимали «Разлуку»?
3: Это не табуретка была, это была такая скамейка деревянная, так, которая обычно в те времена у нас они, я помню, больше всего таких скамеек было на школьных уроках физкультуры, на которые все садились, они такие низкие, и в общем... Ну вот это была такая вот скамейка. Каким образом она оказалась в подвале вот этого домика, где записывалась «Разлука», я сейчас не берусь объяснять.
2: А с какой высоты вы снимали?
3: Высота небольшая, но высота моего роста, во-первых, плюс вот эта скамейка. Мне-то нужно было над ними зависнуть для того, чтобы... Ну, то есть, грубо говоря, если я на вытянутых руках что-то снимаю, это же не так, что вот сегодня ты взял монитор, поставил себе и смотришь, наблюдаешь, что ты там снимаешь с любого состояния руки, да, или еще чего-то. А тогда ты должен был выпало... Как мы это называем? Куда нужно смотреть в фотоаппарате?
2: Объектив.
3: Не объектив. Это вот... на больших камерах это пентапризма, а здесь... визуальное окошко, да, куда ты контролируешь кадр. Вот. Вот выпало. Вот смешно, да, фотограф? Вот. И если ты туда не смотришь, ты просто не понимаешь, что ты фотографируешь, сколько чего у тебя взялось и как. Вот. А при этом еще освещение гораздо хуже, чем здесь.
2: В подвале.
3: То есть просто
2: снимали.
3: Подвал, да, там лампочка какая-то горит. Ну, просто все, конечно, не располагало. Но поскольку времени не было совершенно, чтобы что-то вываривать, какие-то озабачиваться еще какими-то вещами. Причем музыканты, естественно, ребята тоже, у каждого свои дела, вот. Поэтому...
2: Они там, говорят, еще задыхались, и кто еще водой поливали.
3: Да, это вот я даже сейчас не хочу рассказывать, потому что много раз это рассказано. Там,
2: сколько времени съемка сама продолжалась?
3: Я думаю, что минут 15, не более.
2: О, как же и минуты эти часами показались.
3: Да, точно, совершенно. Больше всех Дима, конечно, возмущался.
2: Простыню потом кто-то забрал, или она так там
3: я
2: и осталась?
3: Я думаю... Кстати, простыня была... Не то Славка брал с собой... Потому что я сказал, что понадобится просто что-то белая ткань какая-то, хотя бы простыня. Вот. Они даже не знали, для чего. Либо кто-то... Ну, скорее всего, Славка взял. Вот. Ну и, соответственно, обратно ее отнес домой, там, в стирку. Не, ну, это дело такое, хозяйское. Но, с другой стороны, я до сих пор рад результатам, потому что, ну, получилось то, что, в общем-то, и нужно было получить для данного альбома, мне кажется. Недавно вышел, кстати говоря, ремастированный альбом уже с даже с внутренним разворотом. Если кому посчастливится, может посмотреть. Довольно все прилично спечатали, наконец, потому что первые тиражи «Разлуки», которые были там фирмой «Эрио», по-моему, сначала, потом еще кто-то, ну, это был ужас для меня, потому что там ничего от моей обложки, в общем-то, почти не оставалось. Ну, имеется в виду самой вот фотографической части. Так-то по дизайну там трудно что-либо еще нагадить. Но тоже можно, конечно. Вообще, когда все эти бобинные обложки стали перекладывать на виниловый уже вариант, когда уже вот стало можно, да, спустя там десятилетия, все это для меня было довольно тоскливо, именно потому что типография это все еще оставалась советской, по большей части. И все это жутковато выглядело. Ничего не вытягивалось. Ну, в общем.
2: Чайф. «Дети гор». И особенно мне еще нравится самый такой, ну, один из самых классических портретов группы на обложке альбома «Не беда». Вот «Дети гор» в этих горских костюмах на фоне какой-то скалы. Понятно, что это было не в Екатеринбурге.
3: Это было в Екатеринбурге.
2: А, это в Екатеринбурге все?
3: Да-да-да, это все было в Екатеринбурге.
2: Я, а кстати... записывали это ведь не здесь. А фотосессия здесь происходила.
3: Да, да. С Чайфом, поскольку... музыка не моей эстетики, да, то получилось, что просто не было возможности у Шахрина, то есть когда им сказали срочно гоните обложки, вот, и альбом уже был записан, все уже было под парами, я так понимаю, уже были там накатаны чуть ли не отпечатан винил или что-то уже там матрица, я не знаю. Ну, то есть все ждали только обложек. А Вова, поскольку никого вообще не нашел поблизости, то есть кто, видимо, смог бы, все-таки пришлось ему обратиться ко мне. И я, при том, что до этого все, скажем, бобинные альбомы, я отказывался все время. Здесь я говорю, ладно, неси пленку, если мне понравится, я сделаю. Но вообще-то я не хочу. Ну и, в общем, он принес мне вот «Не беду», я послушал, и альбом действительно, он другой, он резко отличался от того, что были вот ранние альбомы. Ну и, в общем, я согласился, говорю, ладно, давай. И вот была фотосессия.
2: На Шаташе.
3: Да, на Шаташе. В лесопарке. Да-да-да. Ну, в общем, я тоже, в принципе, это все много раз рассказывал.
2: А вы сами обработку делали?
3: Да-да-да.
2: Которой портрет получился.
3: Да,
2: такой.
3: У меня...
2: Это же силуэт готов.
3: У меня была... поскольку я говорю, я экспериментировал с фотографией довольно много, всякой всячины устраивал. Ну, чисто для себя. Не для того, чтобы там, опять же, что-то какие-то... Чемпионат, да, тут устроить с кем-то. Просто мне самому было интересно. И масса всякой всячины прикидывал, что можно, что как получится и так далее. И вот один из вариантов, он такой, что вот эта обложка как раз, она была сделана по принципу набрызга кисточкой просто большими каплями на заэкспонированную бумагу. Потом... быстренько это дело проявляешь, то есть вернее как, ты проявляешь уже вот этот наброск, он происходит проявителем, и ты в красной лампе уже видишь, что у тебя там проявляется, и вот эти вот пятна, которые начали проявляться, вот, мне важно было, чтобы они и остались. И я резко это все должен был смывать там с уксусом, а потом уже фиксировать. И только после этого фотография могла в таком виде сохраниться. Ну, то есть я химию долго не хочу тут, как сказать, рассказывать. Это мало кому интересно, наверное. Вот. Ну, сам процесс был интересен. Он просто такой же творческий, как это, как все, что пытаешься делать.
2: А «Дети гор», вот эти горские костюмы?
3: Это все они сами придумали. Причем там, к сожалению, не смог прийти Антон Нефантьев.
2: Да, там всего уже, трое.
3: Как-то, да, уже. Ну, вот мы из них троих сварили. А фон, была скала такая в Коске. Это на там же, кстати, недалеко от каменных палаток. И на фоне этой скалы прямо в вестибюле все сделали. Хотя выглядит, как будто это на фоне памятника Свердлову, по-моему. Ощущение такое.
2: Ну вот. И история, которая меня особенно тоже заинтересовала, это оформление сержанта Бертрана «Апрельский марш». Вы чуть ли не по телефону в Арабские Эмираты или это с вами связывались?
3: Нет, это уже немножко же более поздние времена. Уже что-то у нас растеплилось, уже какие-то обстановка чуть-чуть поменялась. Мы уже вышли из подпольных состояний. Вот. И когда встала нужда обложки, а я им делал альбом первый альбом назывался
2: «Музыка для детей».
3: «Голоса».
2: А, «Голоса». Это уже не первый, вот, это уже.
3: Да, ну, вернее, который я делал.
2: А, да, да.
3: Ребятам. И после «Голосов» там было довольно такое затишье, а после этого вот сразу сержант Бертран и Миша мне говорит, вот, типа, мы тут это планируем, давай что-то придумаем. Вот, а я как раз, у меня была, я когда слушал, у меня одна и та же картинка все всплывала, она у меня уже была готова. Я думаю, блин, как классно. То есть там такой, ну, в общем, так получилось, что Миша какое-то время назад, по-моему, полгодика, может, уже прошло, я не знаю. Он говорит, слушай, давай все-таки сделаем эту обложку, потому что тогда нам пришлось, да, поменять. То есть ту обложку, которую я придумал, нам ее срочно пришлось перекраивать из-за того, что мы решили повести. Я тогда возил полиграфию уже разную, не в общем-то, не к рок-н-роллу относящуюся, а всякие там проспекты, занимался рекламой, вот, и полиграфией. И время от времени возил в Эмираты на печать. Там очень хорошая была печать, и поэтому говорю, давай по-нормальному можем напечатать, потому что цена будет примерно та же, что здесь, а качество совершенно другое. Ну и вот, и ну да, все, давай. И потом вдруг я в последний момент вспоминаю, что уже мы не сможем. В Эмиратах же там, ну, как говорится, шариат-то никто не отменял. То есть мы эту обложку там не сможем напечатать. Я думаю, блин, что-то я сам лоханулся, вообще об этом не подумал. А менять уже ничего нельзя, все уже договорено, и все уже ждут, уже тоже пластинка напечатана, и ждут только обложку. И будет смешно. Ну ладно, сейчас я там вернусь, типа из Эмиратов, а потом мы еще что-нибудь придумаем. Ну как бы уже все, уже никто не ждет. Нужно прямо сейчас. И мы переформатировали, я сделал просто из парней, там небольшую слайд-сессию сделали, и, ну, в принципе, тоже все хорошо. Вот, и она получилась другой, чем планировалось. Но, в принципе, она сейчас тоже, вот я говорю, недавно я по Мишиной просьбе сделал этот вариант, который должен был в натуре. Ага. И он есть. То есть, если Мишу спросить, я не знаю, куда он его там заправлял, для чего ему нужно было, но, в общем, у него это есть сейчас. И можно, в принципе, освидетельствовать.
2: Мы Михаила Симакова обязательно спросим, угу, потому что скоро, угу, и группа «Апрельский марш» юбилей, угу, у него, угу, у самого юбилей, совсем скоро тоже ждем их в студию. Ну а сегодня говорим огромное спасибо Эльдару Зиганшину, фотографу «Уральского рока». Фото, снимки некоторые обязательно приведены в видеоверсии этого выпуска в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Эльдар Узбекович, огромное вам спасибо.
3: Вам удачи. Спасибо.
2: До новых встреч. Здесь был «Рок». Год «Уральского рока» продолжается. Оставайтесь на нашей частоте.
1: Повтор программы. В Екатеринбурге 7 часов вечера.
4: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловские СМИ получили очередное письмо с явными признаками фейка. Авторы, маскируясь под региональный Минздрав, предупреждают о том, что в больнице Екатеринбурга выявили случаи хантавируса. Электронный адрес отправления письма не соответствует официальным адресам Свердловского правительства. К нему также прилагается поддельное письмо от имени замглавы ведомства, которое явно рассылают с целью создать панику в медиа. В последнее время количество таких фейков в Свердловской области увеличилось. Мошенники маскируются под пресс-службу госавтоинспекции, департамента информполитики региона и другие ведомства. Власти Екатеринбурга заработали более 1,5 миллиарда рублей на приватизации имущества в прошлом году. Об этом стало известно на заседании профильной комиссии Гордумы. Как сообщил депутатам замдиректора Департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, план по доходам в этой сфере на прошлый год составлял 1,219 миллиардов рублей, а фактически в бюджет поступило 1,560 миллиардов. Всего в частные руки хотели отдать 756 объектов недвижимости, из которых только 42 через торги, но не все из них нашли своего покупателя. Остальное – это имущество, которое частники брали в аренду и воспользовались предусмотренной законом возможностью выкупа. Договоров купли-продажи в прошлом году было заключено 133, а общая площадь приватизованных зданий, помещений и участков составила почти 54,5 тысячи квадратных метров. 6 трамвайных маршрутов изменят схемы движения с 1 июня по 15 августа. Это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева длиной 45 метров, который соединит набережную и сети. Речь идет о трамваях номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Новая схема опубликована на портале Екатеринбург.РФ. Напомню, с 15 мая по 15 августа движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. В связи с этим изменится схема движения автобусного маршрута номер 74 «Трактовая Громова». Также временно будет отменена остановка «Цирка». Остановку Большакова перенесут с улицы 8 марта возле дома номер 63 на улицу Большакова возле дома номер 85. Автобусы станут останавливаться на пунктах Музей Бажова и Декабристов.
4: О погоде.
5: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт, привет! И хоть сегодня не понедельник, но есть повод поговорить и обстоятельно о зимних игровых видах спорта. Да-да, зимних. С них и начнем. С оттенком официального. Поехали! Проекты Свердловской области «Биатлон в школу», «Биатлон в ГТО» выходят на новый федеральный уровень, от уральских школьных стадионов до крупнейших детских центров страны. Ближайшим событием станет открытый чемпионат и первенство Свердловской области «Биатлон ГТО» 15 мая. Затем команда проекта отправится в Тулу, где с 18 по 20 мая состоится Всероссийский съезд учителей при поддержке Минпросвещения, Минспорта и партии «Единая Россия». Проект «Биатлон ГТО» будет представлен как одна из лучших образовательных и спортивных практик страны. В рамках съезда пройдет презентация проекта победителя партийного конкурса, что подтверждает высокий статус уральской инициативы на федеральном уровне. Во время летней оздоровительной кампании в городских и загородных лагерях тренировки и соревнования по биатлону станут регулярными. В сентябре стартует заключительный этап курсов повышения квалификации «Школа тренеров-наставников». Эта программа призвана подготовить специалистов, которые внедрят методики проекта в образовательный процесс по всей России. Осенью проект выйдет на финишную прямую всероссийского марафона «Биатлон ГТО». Решающие старты пройдут в том числе в Екатеринбурге. Как сообщается, вице-президент благотворительного фонда «Биатлон ГТО» Юрий Громыко, в 2025 году проект стал победителем Всероссийского конкурса поддержки гражданских инициатив «Единой России». Далее цитата. «Более 10 лет «Единая Россия» поддерживает нас в спартакиадном движении, и мы гордимся тем, что вместе с партией и общественностью решаем задачи по возрождению комплекса ГТО в масштабах страны». Конец цитаты. К другим событиям. Екатеринбурженка Елизавета Иванова, вице-чемпионка этапа международной серии по скалолазанию, прежний Кубок мира, в Китае. 16 сильнейших в лазании на скорость у женщин пробилась еще одна наша землячка, Милана Мельниченко из школы «Виктория». Иванова выступает за школу горных видов спорта. Но Милана завершила борьбу в 1/8 финала. Тем не менее, Лиза, частая гостья «Город ФМ», в полуфинале отомстила за Мельниченко, победив ее обидчицу Наталью Калучко из Польши. Увы, в финале сама Елизавета уступила сестре Натальи Калучко, Александре. Тем не менее, успех. Хотя бы потому, что россиянки впервые попали на подиум после возвращения на международные старты. Для Иванова это 4-я награда, причем самая первая была здесь же, в китайском Удзяне, еще в 2017-м. А Мельниченко обновила молодежный рекорд России. И по скриптум. Зайдите на страницу Федерации скалолазания России ВКонтакте и посмотрите, какая к Милане в Китае после соревнований выстроилась очередь за автографами. Три игровых клуба из нашего города стали бронзовыми призерами своих турниров. В молодежной хоккейной лиге по итогам плей-офф третьим стал екатеринбургский «Авто». Решающий 7-й матч полуфинала московскому «Спартаку» проиграли 4-5, хотя вели 3-0, но ведь вытащили серию с 1-3 и впервые с 2019 года прошли дальше первого раунда. В том сезоне стали вице-чемпионами. Волейбольный «Локомотив Изумруд» после обмена победами в Нижневартовске с командой «Югра Самотлор» третий в мужской высшей лиге А. Тоже прогресс после 9-го места в прошлом сезоне. И, наконец, футболисты екатеринбургского «Урала» гарантировали себе 3-е место в чемпионате первой лиги. После домашней победы 11 мая 2-0 над «КамАЗом» подопечные Василия Березуцкого уже никуда не сместятся. «Урал» гарантировал себе стыковые матчи за право выхода в премьер-лигу с 14-й командой этой самой премьер-лиги. Она станет известна 17 мая и 20 мая прибудет в Екатеринбург. В России, кстати, до сих пор неизвестен чемпион. Он тоже определится в последнем туре – «Зенит» или «Краснодар». В Испании же уже все понятно. И впервые, более чем за вековую историю, это произошло в моем любимом состязании. Даже я был удивлен, когда узнал сей
0: интересный факт.
1: «Эль Классико» с одной буквой «С». Самое знаменитое футбольное противостояние мира. Участники – мадридский «Реал» и «Барселона». Самый первый матч состоялся аж в 1902 году. По случаю коронации короля Альфонса XIII. Его, кстати, не признают историки и статистики. Матч, а не короля. Но даже без такого учета столичные и каталонцы только в национальном чемпионате уже встретились свыше полутора сотен раз. И только нынче, в 2026-м, Барселона впервые именно в классико оформила чемпионство. Уже 29-е.
2: Он ничего не добавил к этому тайму. Барса дома в этом сезоне пока непобедима. Всю статистику отложим на потом. Дамы и господа, Барселона. Чемпион Испании по футболу сезона 2025-2026. Они взяли этот трофей в классику.
1: Слышали такую фразу «тайны мадридского двора»? Крылатую, но в наши дни применительно к футболу Реала, употребляемую только в ироническом ключе. Вся подноготная тут же проникает в соцсети и обсуждается. То француз Орельен Чуамини якобы подрался с уругвайцем Федерико Вальверде, и последний, опять же, якобы пропустил матч с Барселоной не по медицинским показателям, а по собственному желанию. Я, мол, с этим на одно поле не выйду. Состояние здоровья стало официальной причиной пропуска матча еще одним звездным французом Реала Килианом Мбаппе. Но на самом деле слухи о его вечном недовольстве работой тренера Арбело и вообще условиями в Мадриде порядком надоели. Между тем, с момента перехода из Парижа, откуда Килиан рвался в Мадрид, чуть ли не сверкая пятками, он ведь так толком ничего и не выиграл. 2 сезона, 3 тренера, 8 проигранных турниров, по 2 чемпионата, Кубка и Суперкубка страны и Лиги чемпионов. Что-что? Они все-таки выиграли Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Да бросьте. Эти трофеи не воспринимает всерьез даже президент Реала Флорентино Перес, которого, кстати, в вип-ложе Камп Ноу не было. Чуть ли не впервые за все время классико.
3: Жуан Лапорта не может пожать здесь на трибуну, на трибуне руку Флорентино Пересу. Его нет, он не приехал, потому что как будто бы знал, чем все закончится с самого начала.
1: Флорентино Перес еще в апреле после вылета из Лиги чемпионов собрал футболистов Реала и устроил жесткий разнос. Мол, 2 сезона без трофеев – это даже не катастрофа. Ну а конкретно про Килиана Мбаппе еще вспомним, что освободившийся от него Пари Сен-Жермен уже выиграл одну Лигу чемпионов и дошел до финала в нынешней. Под руководством воспитанника Барселоны Луиса Энрике. С ним каталонцы сами последний раз становились сильнейшими в Европе в 2015 году. 11 лет без Лиги чемпионов. Едва ли не главная глобальная проблема современных блаугранас. Есть, конечно, и локальные, не менее острые. Из-за тяжелой травмы до конца сезона выбыл юный вундеркинд Ламин Ямаль. Дай бог хоть на чемпионате мира сыграет. У главного тренера Ханса Дитера Флика, или просто Ханси, в день игры умер отец. Немец мужественно держался во время матча и не просто победил. Не просто Барселона, ведомая им в таком состоянии уже к 20-й минуте, забила 2 красавца гола. Она впервые с 2019 года не пропустила от Реала дома. Тот матч, кстати, тоже по-своему уникален для общей истории.
3: Классика, которая очень давно не становилась ничейным. Последняя ничья, 22-й год, но это был Суперкубок Испании, там еще было дополнительное время. А так, чтобы вот в чемпионате сыграть ничью, это было в последний раз в 2019 году.

0: просто в ничью, а в ничью 0-0. Таких матчей за всю историю классику набралось 10. Между прочим, сейчас по количеству побед в чемпионате команды сравнялись 106-106. Барселона – чемпион, Реал ждет, надеется и верит, что у него все будет хорошо. Сарбелоа, Мбаппе, Вальверде, без них – неважно. Но мы, кажется, знаем, кто может не помешать Мадриду. Человек, уже выигравший 5 европейских чемпионатов. Португальский защитник Барселоны Жоао Канцело. Сначала он стал лучшим в родной стране с Бенфикой. Затем выиграл итальянскую серию А с Ювентусом. Трижды английскую премьер-лигу с Манчестер-Сити. Немецкую Бундеслигу с Баварией. И вот теперь чемпион Ла Лиги с Барселоной. Другого такого футболиста с такими успехами во всей Европе сейчас нет. А у меня уже нет пальцев на одной руке. Впрочем, есть другая, и как шутят футбольные паблики, ну что, теперь Канцелу ждем в Пари Сен-Жермен, который, впрочем, и так нашел правильный путь к победе. Ну пусть еще парочку одержит, лично я не возражаю, потому что лично я люблю, когда бесится Мбаппе. Как же жаль, что он в этот раз пропустил классику. А вдруг побил бы свой собственный рекорд по попаданию в офсайд. В прошлом году было 8. Киллиан, оставайся в Реале. Десяточку-то надо выбить. До встречи.
1: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет. Реклама на 107.6.
0: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце в 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Три факта о парках города.
8: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Главной площадкой акции «Сад памяти» в этом году в регионе станет участок в Березовском лесничестве. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет 16 мая под эгидой сохранения исторической памяти о каждом из 27 миллионов погибших. Для проведения акции «Сад памяти» подготовлен лесной участок площадью 1,8 гектара. Только там участники мероприятия высадят 7200 сеянцев сосны, самого распространенного дерева в лесах Средней Урала. Каждая станет живым памятником героям. Это еще одна возможность для всех нас сказать спасибо тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне и подарил нам жизнь, написал Паслер в своих соцсетях. Всего в Свердловской области акция «Сад памяти» пройдет на 25 площадках в разных муниципалитетах региона. Акция направлена не только на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны, но и на восполнение лесного фонда. Это помогает выполнить цели и задачи национального проекта «Экологическое благополучие». Напомню, «Сад памяти» — это международная акция, инициированная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы. Основная цель – высадить ровно 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург готовится к проведению ежегодного культурного проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге, который в этом году отметит свое 20-летие. 16 мая в «Ночи музеев» примут участие музеи и галереи, культурные центры, стадионы, парки, креативные кластеры, а также музеи школ и детских садов. Жители уральской столицы и гости города смогут посетить экскурсии, лекции, мастер-классы, интерактивные выставки и театральные постановки. Всего в юбилейной «Ночи музеев» примут участие около 100 выставочных пространств Екатеринбурга. С программами участников можно познакомиться на официальном сайте мероприятия. Напомню, «Ночь музеев» ежегодно проходит в уральской столице при поддержке администрации Екатеринбурга. В прошлом году в проекте приняло участие 101 учреждение. Всего площадки собрали 75 тысяч человек. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» пройдет в Екатеринбурге в воскресенье 23 мая. На выбор участников 4 дистанции для любого уровня подготовки. 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21 километр в 100 метров. Все они стартуют от улицы Универсиады 7 и пройдут на территории спортивной деревни в Новокольцовском микрорайоне. В связи с этим движение транспорта в спортивной зоне будет ограничено. Кроме того, на время проведения полумарафона 23 мая ряд автобусов изменит маршрут. Речь идет об автобусах номер 56-7. 7 ключей, Новокольцовский микрорайон, номер 65, железнодорожный вокзал, аэропорт Кольцово, станция Кольцово, номер 66, метро Ботаническая, аэропорт Кольцово, станция Кольцово, а также автобус номер 44. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее для удобства автомобилистов и всех жителей. Сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Город FM на 107.6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я артист из Екатеринбурга, кино А. И я к тебе с посланием. Остановись на минутку и послушай сердце. Оно хочет сказать тебе что-то важное. Слышишь?

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: 0+.
3: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкао.рф.
4: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
5: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
6: В микрорайоне «Синие камни» расположена улица Анны Бычковой. Она была единственной женщиной-мэром Екатеринбурга, а точнее председателем Свердловского горсовета с 1929 по 1930 год. Анна Бычкова – большевичка, герой социалистического труда и первая обладательница звания «Почетный гражданин Свердловска». При ней в городе был пущен трамвай, открытый зоопарк и обувная фабрика. В это же время в Свердловске впервые на Урале показали звуковое кино, открыли автодорожный техникум и драматический театр. Кроме того, Анна Бычкова подписала распоряжение о сносе нескольких церквей города, включая Екатерининский и Кафедральный соборы.

0: с город FM метро копают быстрее.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
3: Понятно, что изменение регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь. Но, тем не менее, вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
2: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Комиссия по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы согласовала проект решения о передаче военкоматам в безвозмездное пользование городских объектов культуры. Как отметил замдиректора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Мы, по сути, приводим в соответствие с законодательством существующее положение вещей. Он пояснил, что такая практика передачи городского имущества не новая. У нас есть решение городской думы. Первое мы принимали в преддверии чемпионата мира по футболу, когда представляли имущество организации, которая и организовала этот чемпионат, рассказал чиновник. Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Старожкова пояснила, что в каждом районе Екатеринбурга определен перечень таких объектов. Причем речь не идет о парках, театрах и тем более о зоопарке. Она добавила, что объекты культуры предоставляют для проведения сборов и других разовых мероприятий. Не исключено, что какие-то сборы могут быть и в мирное время. Ровно месяц остается до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Необходимо набрать еще 174 тысячи голосов, чтобы в следующем году при федеральной поддержке мы смогли приступить к благоустройству очередной зоны отдыха. Каждая из 17 городских территорий, участвующих в отборе, достойна преображения и, безусловно, в нем нуждается. На сегодняшний день лидирует бульвар по улице Культуры, второе место у Основинского парка, тройку замыкает сквер по улице Амур. От Волгоградской до академика Бардина. «Все в наших руках. Сделаем Екатеринбург еще лучше вместе», написал градоначальник в своих соцсетях. Проголосовать можно на портале госуслуги, либо с помощью волонтеров.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбург спортивный с Борисом Оболиным.
1: Повтор программы.
2: Добро пожаловать в Екатеринбург спортивный, как всегда в это время на город ФМ 107.6, на самом екатеринбургском радио. Самый здоровый образ жизни, голы, очки, секунды, победы, поражения, рекорды, достижения. Но самое главное, мы не просто обо всем этом рассказываем, мы делимся с вами, наши уважаемые радиослушатели, опытом наших замечательных спортсменов, доказываем на их собственном примере, что на их месте при желании, стремлении, вере в то, что вы хотите добиться, может оказаться абсолютно любой из вас. То самое терпение, труд, желание и умение работать в команде, слушать тренера, слушать старших, ну и так далее. Сегодня у нас яркая солнечная погода, и поэтому в нашей студии веселый, улыбающийся, настоящий солнечный человек, президент клуба «Солнечный мяч» города Екатеринбурга и президент Федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Свердловской области Иван Федюкин. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Иван сам изъявил желание побывать у нас в студии. Честно скажу, меня об этом просили очень уважаемые футбольные люди. Я стараюсь никогда не отказывать, потому что спорт в первую очередь держится все-таки на людях-энтузиастах, на людях, у которых во всех смыслах отбиты все установки, и есть только одно – нерушимая вера в то, что они делают. И они умудряются еще и заражать этой верой всех остальных. Это правда?
3: Да. В принципе, я сам в прошлом футболист, мастер спорта по футзалу. То есть закончил Уральскую академию физической культуры, прошел курсы по адаптивному обучению в Российском футбольном союзе. И в 2019 году, участвовав как футболист, как спортсмен в турнире городском, увидел, что играют или спортсмены с отклонениями здоровья, или по-другому говоря, с ОВЗ. И как-то меня это немножко так задело. Все-таки все стремятся заниматься после окончания, скажем так, карьеры тренерской деятельностью. Ну, как-то хотелось еще помимо того, что передавать какие-то свои спортивные знания, это еще и помогать людям. Так, в 2019 году на базе школы-интернат «Эверест» на общественных началах мы вместе с моим товарищем Маратом Башаровым организовали секцию адаптивного футбола для учащихся этой школы. В процессе всего этого, ну, первое, что человек, который не знаком с этой темой, а как это вообще, как с этими ребятами заниматься, есть ли какие-то особенности, есть ли какие-то нюансы. То есть полетели в Москву, встретились там с паралимпийскими деятелями, в частности, с Автандилом Михайловичем Барамидзе, это основатель и президент Всероссийской Федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом. То есть под его руководством и сборная России в 16 году и в 10 году становилась паралимпийскими чемпионами по этому виду спорта, где он нам все сказал, показал, и в принципе, что нету каких-то таких прям явных отличий, допустим, от тренировок спортсменов здоровых и спортсменов с ОВЗ, внушил у нас уверенность, и мы начали заниматься, и параллельно как-то нужно было это все, официальный статус придать этому всему. И в 2020 году, в феврале 2020 года, в Свердловской области появилась новая федерация. Это федерация футбола лиц с заболеванием церебральным параличом, которая аккредитовалась и в Министерстве юстиции Свердловской области, и в Министерстве спорта Свердловской области.
2: Были какие-то сложности с организацией и оформлением федерации? Потому что вот так вот создать федерацию меньше, чем за год, или сколько у вас всего на это времени ушло? Ну, это не каждому дано, не у каждого получается.
3: Ну, все-таки спорт, футбол – это большая семья, где как бы много есть друзей, знакомых, кто подсказал, помог. Конечно, сложности были, это и с оформлением бумаг и прочего. То есть у нас не было какой-то команды, у нас было там два человека, И нужно было успевать и ребят тренировать, и как-то искать таланты, скажем так, и в то же время заниматься аккредитацией. Ну, сложности были, но мы не привыкли как-то жаловаться вот на сложности, на все такое, а идем, ставим цель, идем к ней. И в 2020 году мы уже...
2: В ковид.
3: Да, в ковид мы... Приняли или участие.
2: Вы до, или вы до ограничений что-то успели сделать?
3: Ну, начали мы, да, до ограничений, но как раз, когда мы уже, вот, скажем так, получили официальный статус, как раз настала вот эта вот пора ковида.
2: И всех заперли на дистант.
3: Да, а тем более...
2: И вы по удаленке что-то делали? Или вам по удаленке... Нет-нет, только ногами, только до нас? Или его удаленка как-то помогала?
3: Ну, тут удаленка нет, скажем так, приходилось... использовать просто уличные площадки, корты, как-то собирать ребят, все равно привлекать все-таки ребята с инвалидностью, они и так слишком много времени проводят дома, то есть это какая-то все равно своя такая каста, скажем так, а здесь мы наоборот их выводили и давали им возможность играть и участвовать, все-таки спорт это, блин, одна из самых таких социализаций, реабилитаций, и вообще интеграции в жизнь. Некоторые ребята даже не знали, как, там, грубо говоря, из центра города до Уралмаша добраться. То есть база наша на Уралмаше, так как мы сами с Уралмаша. И вот постепенно возили, помогали, где-то сами привозили, кто мог, сам приезжал. То есть, ну и даже в ковид ни на секунду мы не останавливались. И говорю, и в 2020 году в Дзержинске сборная Свердловской области по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом приняла участие в чемпионате России.
2: Дебют фактически получился. Да. Можно сказать, команда собранная, да еще в таких условиях.
3: Да.
2: Насколько сложно вот именно сыграться этим ребятам? Или вот, ну, может быть, какое-то общее, ну, я не скажу, что несчастье, но все равно оно как-то еще больше объединяет, сплачивает.
3: Ну, как...
2: Когда один человек, и у него вот все равно есть какие-то несчастья, но он так или иначе задумывается, да за что же мне это? Но когда он видит, что есть и другие, вот это как-то их объединяет, и это, может быть, даже к сыгранности-то и побыстрее ведет, чем, не в обиду будет сказано, установки тренера. Но это вот мое предположение просто такое.
3: Ну да, получается, как вот я сказал уже, и так как бы у них не так много какого-то общения, а это возможность, когда в команде все-таки цикличные виды спорта, там все понятно, там с точки А в точку Б добежать, а футбол, игровые виды спорта, это все-таки уже немного сложнее, надо и, как бы, как вы говорите, выполнять установки тренера, и как-то сыгрываться, какой-то иметь свой стиль, я не знаю, ну вот как-то так. И, конечно, им в команде было намного интереснее, может быть, это их и тянуло на наши тренировки, потому что еще... как бы разные у ребят заболевания, разные нозологии, у кого-то интеллектуальные отклонения еще дополнительно есть к нарушению опорно-двигательного аппарата. То есть им, конечно, сложнее выполнять какие-то футбольные там требования по тактике и прочее есть, которые ребята более такие. Ну, в общем, все делится на категорию для таких ребят, для кого спорт — это просто физкультура, реабилитация, и на тех, кто может, скажем так, достигать, получать разряды, достигать каких-то званий и там быть участником, ну, наверное, высшее, что это чемпионатов мира, паралимпийских игр, как бы не всем ребятам с инвалидностью, наверное, это подвластно в силу вот ограничений своих.
2: Сколько всего у вас сейчас воспитанников, подопечных? Сколько человек? Ну, и возраст какой примерно?
3: Да, возраст у нас, ребята, от садика и до капитан вот, сборной Свердловской области Денис Сабиров, ему уже 38 лет. Да, он, многие ребята играют и со здоровыми. Ну, как. А вообще у нас сейчас в нашем проекте еще детская адаптивная футбольная лига, которая была создана... территории Свердловской области больше 12 команд, это больше 100 человек, в пределах 150 человек. То есть мы уже, и где вот, допустим, в области филиалы открывали, где у нас есть была поддержка вот таких хороших людей, вот, в частности, Качканар. Такой пример. Там Андрей Сергеевич Данилов, тоже, да, мой старый приятель, подхватил это все, скажем так, человек такой, слово тоже, скажем так, приличный, все там организовали, запустили, и теперь у них есть своя команда «Горняк Мишки», которая не только участвует вот в нашем, а во всероссийском турнире, и каждый год в Качканаре при поддержке Российского футбольного союза Алексея Смертина, который сейчас возглавляет вот этот комитет адаптивного футбола, проводится в октябре ежегодно всероссийский турнир для ребят с инвалидностью до 15 лет.
2: Я напоминаю, что эфир у нас прямой, поэтому если у кого-то из радиослушателей есть вопросы, либо просто сообщения, комментарии на тему, то, пожалуйста, мы открыты, доступны. Мессенджер Макс, его единый номер, +7 99 15 15 107 6. Пожалуйста, пишите сюда. Если хотите с нами пообщаться, задать вопрос, то телефон прямого эфира 227 107 6 также работает. Ну и доступна прямо сейчас видеотрансляция на странице «Радио Город ФМ», в нашем сообществе ВКонтакте и на портале «Екатеринбург РФ». Там же мы обязательно публикуем запись программы, поэтому если вы что-то пропустили или, наоборот, хотите послушать, переслушать еще раз, поделиться с друзьями, всегда можете найти на странице «Город ФМ» ВКонтакте или на нашем еще канале на Рутюбе «Искомое». И таким образом «Город ФМ» будет с вами всегда, в любое время, да еще и в том виде, в котором вы пожелаете. Сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим сразу после полезной паузы.
1: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
7: Национальные проекты России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
1: Повтор программы.
2: Возвращаемся в Екатеринбург спортивный. У нас в гостях сегодня Иван Федюкин, президент Федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Свердловской области. Как создать команду, как создать федерацию, как привести к победам и насколько все это действительно объединяет, социализирует — основная тема. Вот это такое краткое содержание нашей беседы в предыдущей части. Еще раз напоминаю наши контакты. Мессенджер Макс, номер +7 99 15 15 107 6, 227 107 6, телефон прямого эфира. Что из себя сейчас представляет деятельность федерации? Это турниры областные? Есть ли чемпионат страны или первенство УРФО? Ну, то есть, сопоставима ли вот именно инфраструктурная, организационная какая-то схема с привычной футбольной?
3: Да, то есть,

0: и к чемпионату, кстати, в этом году первенство до 22 лет пройдет в Екатеринбурге. В конце июня, сейчас точные даты вот в связи со всеми событиями определяются.
1: Но а где? Тоже пока еще не
0: известно. Тоже, да, скорее всего, либо в манеже Академии Урал на фестивальной, либо на стадионе Калининец в открытом воздухе, да. То есть мы уже, наша команда является 2 раза серебряным призером первенства России, также бронзовым призером. И одно из наших таких достижений — это в 2022 году команда сборной Свердловской области по футболу ЦП заняла 4-е место на чемпионате России и тем самым завоевала путевку участия в летних паралимпийских играх. Мы вместе, которые прошли в Сочи, так как уже в то время наша команда, нашей, ну, России, была, скажем так, исключена из паралимпийских игр. Это вот была такая альтернатива, где участвовали 14 стран и плюс сборные всех субъектов федерации. Там мы сыграли свои первые международные матчи, победив сборную Грузии и победив сборную Белоруссии. То есть это уже такой был серьезный шаг. Это все проходило в Сочи, такая атмосфера. Там не на самом Фиште, но на центральном стадионе.
1: Вот, а где вот, жемчужина?
0: Где жемчужина и где сборная Бразилии тренировалась, готовясь к чемпионату мира 2018 года. То есть для ребят...
1: Здесь валялся Неймар.
0: Да, да. И для ребят это реально было... Они так прониклись вот этим всем, что было для самого-то так волнительно, а для них это просто какая-то сказка была.
1: Слушайте, ну сейчас же Паралимпийский комитет России восстановлен в правах, зимняя Паралимпиада, лишнее тому подтверждение. Сейчас какая у вас перспектива участия уже в действительно в серьезных официальных международных соревнованиях?
0: Ну, перспективы какие? Продолжать свое развитие.
1: Допуск-то открыт? Доступ открыт?
0: Допуск открыт, да. То есть у нас за последние 3 года 3 человека в расширенном списке сборной России выезжают на тренировочные сборы, проходят там углубленное медицинское обследование. Ну, то есть наши цели этих ребят развивать, прогрессировать, и чтобы представители сборной Свердловской области были участниками, ну и желательно победителями, ну, или хотя бы призерами чемпионатов мира и паралимпийских игр. Ну, пока как бы вот прям, что все открыто, такого еще вроде как бы и нету, но есть.
1: Ну, 28-й год, да. Ближайшая официальная паралимпиада летняя, Лос-Анджелес, правда. Да. Поглядим, что там будет. Что из себя вообще представляют соревнования? Есть ли какие-то в правилах ограничения? Продолжительность таймов, желтые, красные карточки, пенальти. Есть ли какие-то вот специальные правила? Или все как у всех?
0: Нет, все вот именно футбол лид заболеванием церебральным параличом играется на площадке 70 на 50.
1: 2 по 45?
0: Да. Нет, 2 по 25. 2 по 25. Ворота все-таки. 5 на 2, 6 плюс 1. То есть, ну, это все равно достаточно большое, от штрафной до штрафной, грубо говоря.
1: Вратаря можно снимать, как в футзале? Или тут уж нет?
0: Да, можно, да, но всего площадка значительно побольше и немножко теряет смысл все-таки. Там в футзале сейчас в нынешних реалиях уже и вратари забивают.
1: Да, видели, да, он, да, вчера, да, в Тюмени.
0: Ну вот, да, в частности. А так можно, да, и снимать, и все. Ну, как правило, такой практики нету. А так еще мы готовимся в следующем, 2027 году пройдет летняя спартакиада всероссийская инвалидов, которая проходит раз в 4 года. Кстати, в 2023 году сборная Свердловской области вообще по всем видам, то есть там, ну, скажем так, не медальный, а очковый зачет, и до последнего боролись и буквально проиграли чуть-чуть Москве, то есть это, в принципе, серьезное достижение, и наш вид спорта, футбол ЦП, наша команда до 18 лет стала победителями, и это единственный этап из всех, там, много видов спорта, много нозологий. И вот именно футбол ЦП проходил у нас в Екатеринбурге. Мы помогали организации этого мероприятия. И, соответственно, и команду такую подготовили, которая взяла золотые медали и внесла, ну, скажем, я считаю, значительный вклад в успех сборной Свердловской области.
1: А вам кто-то помогает?

0: мешает? Есть ли у вас какая-то поддержка? И в какой поддержке вы сами нуждаетесь вот на данный момент?
1: Ну, помогает нам и, в принципе, родник, это паралимпийский центр, субпаралимпийский в области, и спортивно-адаптивная школа Свердловской области, ну, неравнодушные люди. Конечно, в поддержке мы нуждаемся, все-таки у нас около 10 выездов всероссийских, то есть это не только областные, это и Сочи, и Москва, и Санкт-Петербург, и там, ну, различные города, и вот сейчас мы в Пензу собираемся, то есть все, никаких там ограничений по стоимости нету, то есть все, как правило, за все приходится платить сейчас. И поэтому, конечно, приходится изыскивать средства, и есть люди неравнодушные. И, конечно, если кто-то, может быть, хочет помочь, но не знает, как это сделать, или кому помочь. Так что будем всегда рады помощи. Это напрямую можно или со мной. Или у нас есть и сайты, и социальные сети. И также вот немножко хотелось отклониться. То есть, скажем так, ну, адаптивный футбол, адаптивный спорт. То есть просто родители видят, что есть такая секция. Приводят туда детей там, и взрослых. Как бы не подразделяя, что есть много нозологий, то есть там футбол глухих, футбол слепых, футбол ДЦП, футбол ЛИН, это легкие интеллектуальные отклонения, и там есть еще 6 нозологий, то есть, ну, как правило, просто все ведут, ну, видят такую секцию, туда приводят. И встал такой вопрос, что ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата и ребята с ментальными нарушениями, как бы это немножко разные вещи. Вот в частности, как появился клуб людей с синдромом Дауна. То есть, когда эти ребята тренируются с ДЦПшниками, скажем так, немножко не то. Когда они находятся в своей команде, в своей как стихии, это совсем, ну, другой процесс. Там приходится более как детально все прорабатывать, работать, и не такой быстрый прогресс, так как, ну, все прекрасно, наверное, знают и понимают, что интеллектуальные отклонения, это, ну, более сложно человека научить играть, и пришлось делать отдельный клуб, отдельную команду, вот отдельную организацию, которая также в сентябре 25 года была аккредитована в Министерстве юстиции, это ОНО, футбольный клуб для людей с синдромом Дауна, «Солнечный мяч». И эта команда является уже участником и всероссийских турниров в Санкт-Петербурге, в Казани, в Перми. В этом году на Кубке Камы уже в марте месяце команда стала серебряным призером. Вот. И получается, что родители, которые даже сами немножко не верят, что ребята вот с таким заболеванием, скажем так, с таким отклонением, как синдром Дауна, как они вообще могут играть? Ну, когда они увидели, как команды, которые там Санкт-Петербурга, Ижевска, Москвы, которые 5-7 лет систематически занимаются, тут очень важна систематика, потому что если ты там паузу дал, 2 там недели без тренировок, можно сказать, все это опять приравнялось к нулю, то есть быстро ребята, скажем так, забывают. И поэтому вот только систематика и работа вот такая вот плодотворная, усердная, может привести, когда они увидели, как играют ребята с синдромом Дауна, конечно, они даже сами загорелись этим и поняли, что как невозможные возможности, невозможное возможно. И, пользуясь случаем, 14-15 мая, на следующей неделе в Екатеринбурге, в кампусе УРФУ Универсиады 7 пройдет Всероссийский фестиваль адаптивного спорта «Пари на равных», где состоится этап Кубка России по футболу для людей с синдромом Дауна. И, скажем так, Екатеринбург получил такую возможность тоже, можно сказать, при нашем содействии. Мы участвовали, скажем так, в конкурсе от «Пари», компании «Пари», и не стали победителями, но так как было много заявок, компания была принята решение провести несколько отборочных фестивалей по территориальному принципу. Один уже вот прошел в марте месяце в Ростове, теперь в Екатеринбурге, и еще будет в Нижнем Новгороде. И затем в августе месяце пройдет финал в Санкт-Петербурге, где как бы победитель того турнира поедет на международный матч со сборной Турции в Анталию. Так что приглашаем всех поддержать наш солнечный мяч. Ребятам нужна ваша поддержка. И эти живые эмоции вот, ребят ощутить невозможно. Об этом можно долго рассказывать, но лучше, как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что ждем всех.
0: Ну вот мы сейчас вас слышим, видите вы нас, уважаемые радиослушатели, с помощью видеотрансляции, потом еще раз пересмотрите. Мы обязательно еще раз напомним, еще раз уточним, где кто когда играет. Естественно, поскольку сейчас большая часть игрового сезона уже заканчивается, но появляются вот новые сведения, постараемся тоже и в программе «Тайм-аут» внимание этому уделять. Сейчас уделим внимание новостям. Максим Клейменов подготовил очередной информационный блок. Давайте посмотрим, что там сейчас. Ну, посмотрим, послушаем, что там сейчас в городе, стране и мире происходит, а потом продолжим.
2: Повтор программы. В Екатеринбурге 20 часов 30 минут. Город ФМ. На 107.6. Новости на Город-ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений не устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях, 541 случай, на водопроводных сетях 385, на электрических 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. В Свердловской области заканчивается период стремительного роста зарплат, а рынок труда вновь становится рынком работодателя. Об этом на форуме «Финмаркет» заявила профессор Наталья Зубаревич. По словам эксперта, в ближайшее время темпы роста зарплат начнут заметно замедляться. Гонка зарплат заканчивается, и темп роста номинальной зарплаты будут замедляться, заявила профессор. Она подчеркнула, что в Свердловской области зарплаты в последние годы росли даже быстрее среднероссийских показателей, что серьезно изменило поведение работников. Работник разбаловался и даже посчитал себя незаменимым. Сейчас уже нужно объяснять работникам, что рынок труда снова стал рынком работодателя, отметила экономист. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 116 тысяч екатеринбуржцев. Лидирующие позиции занимают бульвар по улице Культуры – более 16 тысяч голосов, Основинский парк – более 14 тысяч, сквер по улице Амуцина от Волгоградской до Академика Бардина – около 13 тысяч голосов. В числе территорий, за которые можно отдать свой голос – сквер Авета Тартариана, верх в Сетском районе. Пока что за него проголосовали более 2000 человек. Выбрать одну из представленных на голосовании территории можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 174 тысяч горожан. По программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» ежегодно благоустраиваются общественные пространства, набережные, парки, скверы, улицы и многое другое. Всего за время действия нацпроекта обновлено более 80,6 тысяч пространств и реализовано 1154 проекта победителя конкурса.
2: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: программы.
1: И снова возвращаемся в Екатеринбург спортивный. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях сегодня Иван Федюкин, президент Федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Свердловской области и президент футбольного клуба для людей с синдромом Дауна «Солнечный мяч» Екатеринбург. Увидеть эту команду можно будет в Екатеринбурге на следующей неделе с 14 по 16 мая в кампусе УРФУ. Я правильно понимаю, Кубок России, этап Кубка России будет. И вот вы уже пригласили или всех, кто туда придет, где можно ознакомиться с расписанием? И вопрос вдогонку, а как вообще вот со зрительским вниманием к вашим соревнованиям аудитория собирается?
2: Ну, узнать об этом, обо всем можно на сайте и также ВКонтакте «Пари на равных», также на нашей странице ВКонтакте «Солнечный мяч», все расписание игр и полный тайминг мероприятия, то есть начнется оно даже немножко раньше, 13 числа в 19:00 от Ельцин-центра состоится забег для гостей этого фестиваля, также будут какие-то приглашенные гости, такая ознакомительная экскурсия, пробежка для ребят, так что кто не сможет прийти посмотреть футбольные баталии, приглашаем пробежаться и познакомиться с ребятами. Зрительская аудитория, интерес большой, но скорее проблема, что не такое большое оповещение всего таких мероприятий. Вот. И поэтому хотелось бы, чтобы больше этому уделялось какого-то внимания. И вот огромное спасибо вам, что уделяете эфирное время.
1: Ну, кстати, таким... это первый наш эфир, первый подробный разговор на такую тему. Но вот я посмотрел сейчас, в том числе, у вас в обществе ВКонтакте. У вас ведь и мальчики, и девочки в одной команде играют.
2: Да, у нас такого нету, разделения у нас играют. Но видите, как бы, если говорить про футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, там все равно есть возрастные критерии. Это до 15 лет, до 22 лет и старше. То есть по футболу людей с синдромом Дауна там только до 18 и старше, потому что, да, берем мы всех и девочек, и мальчиков. То есть я считаю, что одинаковые права. Даже есть девочки, которые играют лучше мальчиков.
1: А девочки много забивают?
2: Забивают, да. Вот у нас в команде девочка, сейчас она, к сожалению, покинула нашу команду, там, Виталина Волченко, она... как бы очень прилично играет в футбол, тоже с синдромом Дауна.
1: А покинула по спортивным причинам или нет?
2: Да, по спортивным. То есть она произошла в этом году, хоть у нас клуб и молодой, но так как и в больших клубах у нас там происходит какая-то...
1: Трансферная?
2: Ну, не трансферная даже, вот в нашем случае чехарда с тренерами.
1: Переманили, получается.
2: Ну, можно и так, да, сказать. То есть был, да, у нас Светлана, главный тренер, Светлана Павловна Старикова, тоже заслуженный такой работник адаптивного спорта, вот, которая очень помогла в создании команды, вот именно своим опытом и, скажем так, ну, все равно не просто заниматься с такими ребятами, уделять это надо и душу, и время, и много эмоций. И после каждой тренировки, каждого матча ты выходишь без голоса. И, скажем так, она покинула команду, дала дорогу молодым.
1: То есть все-таки тренеры здесь без эмоций не могут. Хотя тогда вроде бы, что здесь? Зачем на таких-то людей кричать?
2: Ну, не кричать, а скорее подсказывать, направлять их все-таки.
1: Ну, если
2: да.
1: Во время игры, когда шумно.
2: Да. Ну, не шумно, а если говорить про футбол с синдромом Дауна, кстати, этот вид спорта в феврале месяце был внесен в реестр видов спорта, и теперь футбол с синдромом Дауна, это тоже отдельный вид спорта, и теперь для таких ребят есть возможность и получать и разряды, и в этом году уже состоится первый чемпионат России, ну и вот уже Кубок России идет. Раньше это все относилось к спорту ЛИН, легкие интеллектуальные отклонения, ну, все-таки такой большой тут, скажем так, вот этот пробел. То есть легкие интеллектуальные отклонения – это ребята, ну, прям, ну, совсем с какими-то небольшими отклонениями. То есть, ну, конечно, не дотянуться ребятам с синдромом Дауна до, вот, до таких вот ребят. И, то есть, как бы немножко они не в равных условиях находились. А теперь, вот, благодаря развитию в регионах, вот, это все было замечено. И теперь это отдельный вид спорта.
1: Где тренируетесь, где в основном домашние матчи проводите?
2: Ну, вообще, основная наша база – это футбольный манеж «Урал» на фестивальной 10. Да, всегда нас там идут нам навстречу, всегда помогают. Сейчас уже и участвуют и тренера Академии «Урал». С ребятами приходят на наши мероприятия, то есть делятся каким-то опытом. И в основном база наша – там, так как по синдрому Дауна это мини-футбол, футзал, то есть это больше на паркете. Сейчас мы временно тренируемся в ВВС-отеле, в спортзале ВВС-отеле, но думаем, что с следующего года, так как вид спорта стал официальным, нам выделят площадку по госзаданию, и мы уже будем тренироваться. Ну, вообще, наша база, в основном, мы на Уралмаше базируемся.
1: Вот я как раз хотел спросить, а уралмашевцев много? И каков вообще баланс уралмашевцев и тех, кому с других районов приходится ездить? Вот, например, с особенно дальних районов есть ребята?
2: Да, есть. С области даже привозят, да. То есть,
1: каждый день, фактически?
2: Ну, мы не тренируемся не каждый день. У нас 3 раза в неделю тренировки. То есть, тут же еще, видите, надо, чтобы и, как сказать, тренерский состав был. То есть даже сейчас я никогда как там не такой, что я руководитель, и все, я сам принимаю участие в всех процессах, провожу тренировки. Также у нас проходят, это вот в школе-интернат «Эверест», тренировки там, мы даже затеяли такую помощь, строительство футбольного поля, выиграли в 2025 году грант, вот, тоже от компании «Пари», на строительство поля, начали строительство, ну, скажем так, гранта не хватило, и теперь мы вот ищем, скажем так, инвесторов, неравнодушных людей, чтобы достроить в этом году площадку, и чтобы ребята, которые плохо ходят, вообще передвигаются, тренировались и проводили уроки физкультуры не на щебенке, а на искусственном газоне, и там раньше была площадка 30 на 15, а мы ее расширили до 40 на 20, чтобы это было, ну, скажем так, по размерам мини-футбольной и футзальной площадки. Так что надеемся, что все у нас получится. Да, это очень непросто оказалось, но уже там сделано очень много работы, положена подушка, то есть это все сделано, осталось только уже финальный этап, это, скажем так, поле, газон постелить, там, ну, сделать какое-то ограждение, ну, вот такие моменты. Но, тем не менее, это тоже требует больших затрат. И как у нас нету каких-то там суперпокровителей, мы вот обычные, скажем так, ребята, которые своими силами, своим каким-то стремлением, желанием идем вперед. И считаю, что за те 5 лет, вот, которые существует федерация, в феврале было прошлого года 5 лет уже, как федерация футбола Свердловского, ну, заболеванием, церебральным параличом существует, много сделано, и уже и в области играет много команд. Вот, в частности, также 17 мая в манеже Академии «Урал» пройдет финальный этап детской адаптивной футбольной лиги. Это уже будет 2-й сезон, в котором участвует, я говорю, уже 12 команд из 10 городов Свердловской области. Также приглашаем всех поддержать, посмотреть. Ребятам будет очень приятно. Внимание.
1: Я по поводу еще того, что вы говорили, когда родители не боятся приводить своих детей, они их еще не боятся там оставить. То есть можно, что называется, оставить и доверить тренерам. тренерам, врачам, другим специалистам, которые помогут адаптироваться, помогут, ну, может быть, даже и не друзей найти, хотя наверняка дружеские это отношения тоже строят. Самое главное, помогут найти тот самый путь, с которого, может быть, кому-то показалось, что ты свернул, но вот именно здесь ты можешь снова найти вот эту вот дорогу, хотя бы для начала к обретению себя, к вере в свои силы. А это уже очень большая победа. Ее одержать гораздо сложнее, чем превзойти по всем правилам соперника на футбольном поле, на беговой дорожке, на льду и в любом другом соревновании. Поэтому, Иван, огромное спасибо вам и вашей всей команде за то, что вы делаете. Я всегда преклоняюсь перед людьми, которые берутся вот помогать именно тем, у кого, ну, есть определенные ограничения по здоровью, очень тяжелые, делающие их, ну, может быть, и отличными от всех остальных, но мы точно такие же. Мы ходим, мы дышим, мы смотрим. Да, может быть, различия определенные есть, но вот спорт — это действительно то, что в том числе может нас объединить. Он, в принципе, должен всех объединять, а не разъединять. Он должен разъединять только когда противостояние. Вот свисток, вот все, сейчас вы соперники. Финальный, все, эмоции схлынули через час. Ну, помиритесь, обсудите, в конце концов. И так
2: конечно,
1: далее.
2: У них очень много друзей. И самое главное, такой наш девиз, что мы не подразделяем, что вот этот человек с особенностями, этот человек...
1: Да упаси Господь.
2: Да, то есть все люди, конечно, мы все с какими-то своими особенностями, и поэтому мы всегда на равных, и всегда это для них, вот даже есть некоторые сами ребята, вот там такие есть, я инвалид, мы как бы вот это не приветствуем, то есть никто, все люди равны, и это наш главный принцип, и со всеми наравне общаемся.
1: По поводу инвалидов, вот кто сериал «Молодежка» про хоккей не смотрел, по-моему, во втором сезоне есть эпизод, где ребята после одного из матчей друг друга стали обзывать инвалидами, и что сделал в итоге главный тренер Сергей Макеев, которого прекрасно, на мой взгляд, сыграл Денис Никифоров. Вот посмотрите.
2: Да, я...
1: А вы в курсе? Пусть посмотрят. Смотрите и этот выпуск в любое время на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе. Иван Федюкин, президент Федерации футбола лиц с заболеваниями церебральным параличом Свердловской области, президент футбольного клуба для людей с синдромом Дауна «Солнечный мяч» Екатеринбург, сегодня был у нас в гостях. Иван, огромное вам спасибо. Удачи, выдержки, терпения и побед. И побед, результаты есть, соревнования совсем скоро. Мы теперь за вами будем следить особенно пристально. Спасибо.
2: Все, вам спасибо за приглашение.
0: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Про группу «Чайф» часто говорят. Вот яркий пример настоящего коллектива. Берите пример. Всегда едины, дружны, настоящая семья. За 40 с лишним лет ни разу не ругались и не ссорились. На самом деле был однажды период, когда музыканты чуть не разошлись навсегда. Конец 80-х, для группы, собственно, начало, первые альбомы, первая слава, первые конфликты. Историограф и архивариус уральского рока Дмитрий Карасюк в своих книгах пишет, что Владимир Бегунов с басистом Антоном Нефантьевым объединились во внутреннюю оппозицию и по ночам вешали на дверь гостиничного номера Владимира Шахрина листовки «В духе культу личности нет». Причиной стал один из концертов в Перми, когда Володя прямо на улице заявил: «Вы завалили весь концерт. Я себе душу рвал, а вы так халявно сыграли. Мне за вас стыдно». После этого группа не разговаривала со своим лидером несколько недель.

0: говорить достаточно сложно, потому что, если честно, я не помню, как я ее написал. Это было тоже достаточно давно. Единственное, что я помню, вот какой-то был момент, когда мне, видимо, было вот что-то себя так жаль. Это бывает часто, когда вот где-то оставшись один, мужчина начинает сам себя жалеть. Такие нехорошие для мужчины момент, не должен этого делать. Но все-таки о том, что вот меня никто не любит, никто не ценит, вот помру, тогда вот и узнаете. То есть так на уровне, то есть когда в мужчине просыпается маленький мальчик, видимо, это же такой, когда ты, мальчик все время был, вот сейчас наемся мороженое, заболею, на таком вот уровне. И потом вдруг из каприза, из какой-то детской такой мысли, из детского каприза, вдруг появилась серьезная абсолютно песня, совсем про другое. То есть в конечном итоге она совсем стала про другое.
1: Зато помнил Антон Нифантьев, как летом 88-го после продолжительного затишья к нему пришел Шахрин. Ну, не с канистрой, конечно, но с бутылкой пива. И сказал, что решил все начать с нуля. «Вову я уговорил, он остается, может и ты останешься, а я никуда и не уходил». Шахрин обрадовался, попросил гитару и спел свежесочиненную песню о своей нелегкой доле. Поплакали, после чего Нифантьев спросил, а кто же будет на барабанах играть, а у меня есть армейский дружок. Так на балконе под пивко и оформился новый состав «Чайфа», и заодно состоялась премьера песни. Под армейским дружком, естественно, подразумевается и нынешний барабанщик «Чайфа» Валерий Северин. Ну а о том, что употребление алкоголя вредно для здоровья, тогда никто не думал. А мы сейчас напомним.

0: тебе знать, о чем он просил? Зачем тебе знать то, о чем он молчит?
1: Первоначально Шахрин адресовал композицию самому себе, даже пел «Поплачь обо мне, пока я живой», но потом решил, что это как-то нескромно, негоже мужику жаловаться. Впервые песня была опубликована на альбоме «Не беда» в 1989 году. Именно этот фрагмент мы сейчас послушали. Кстати, организовавший запись еще в Ленинграде Владимир Русин почему-то уверял, что песня о нем и только о нем. Вторую жизнь «Поплачь» даровал Гарик Сукачев, который на коллективном альбоме «Все это рок-н-ролл» взялся за аранжировку песни по-своему. Шахрин сначала тоже был не согласен. Что это такое? Дудки, флаги, барабаны, военный парад настоящий, а ведь была тихая баллада. На что Сукачев ответил: «Ты ничего не понимаешь. Это гимн. Самый настоящий».

тех пор Чайфы и сами изменили аранжировку. Исполняли «Поплачь о нем» на концерте памяти Александра Башлачева, не раз посвящали песню Виктору Цою, и в 1990-м композиция снова стала доступна меломанам уже на альбоме «Давай вернемся». Там, в частности, появилось знаменитое соло Шахрина на губной гармошке. Один из самых узнаваемых мотивов и звуковых образов уральского рока. Символ той самой вечности.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
3: Понятно, что изменение регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь. Но, тем не менее, вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
2: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Комиссия по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы согласовала проект решения о передаче военкоматам в безвозмездное пользование городских объектов культуры. Как отметил замдиректора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Мы, по сути, приводим в соответствие с законодательством существующее положение вещей. Он пояснил, что такая практика передачи городского имущества не новая. У нас есть решение городской думы. Первое мы принимали в преддверии чемпионата мира по футболу, когда представляли имущество организации, которая и организовала этот чемпионат, рассказал чиновник. Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Старожкова пояснила, что в каждом районе Екатеринбурга определен перечень таких объектов. Причем речь не идет о парках, театрах и тем более о зоопарке. Она добавила, что объекты культуры предоставляют для проведения сборов и других разовых мероприятий. Не исключено, что какие-то сборы могут быть и в мирное время. Ровно месяц остается до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Необходимо набрать еще 174 тысячи голосов, чтобы в следующем году при федеральной поддержке мы смогли приступить к благоустройству очередной зоны отдыха. Каждая из 17 городских территорий, участвующих в отборе, достойна преображения и, безусловно, в нем нуждается. На сегодняшний день лидирует бульвар по улице Культуры, второе место у Основинского парка, тройку замыкает сквер по улице Амур. От Волгоградской до академика Бардина. «Все в наших руках. Сделаем Екатеринбург еще лучше вместе», написал градоначальник в своих соцсетях. Проголосовать можно на портале госуслуги, либо с помощью волонтеров.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Каждую секунду сердце работает ради вас. Как считаете, оно заслужило ваше внимание?
2: Чтобы сохранить свое сердце здоровым, соблюдайте простые правила. Артериальное давление не выше 140 на 90. Ходьба не меньше получаса 5 дней в неделю. 5 порций овощей и фруктов в день. И, конечно, контроль уровня холестерина.
1: Пройдите диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. Подарите сердцу заботу. Оно это заслужило.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений не устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях, 541 случай, на водопроводных сетях 385, на электрических 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. В Свердловской области заканчивается период стремительного роста зарплат, а рынок труда вновь становится рынком работодателя. Об этом на форуме «Финмаркет» заявила профессор Наталья Зубаревич. По словам эксперта, в ближайшее время темпы роста зарплат начнут заметно замедляться. «Гонка зарплат заканчивается, и темп рост номинальной зарплаты будут замедляться», заявила профессор. Она подчеркнула, что в Свердловской области зарплаты в последние годы росли даже быстрее среднероссийских показателей, что серьезно изменило поведение работников. Работник разбаловался и даже посчитал себя незаменимым. Сейчас уже нужно объяснять работникам, что рынок труда снова стал рынком работодателя, отметила экономист. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 116 тысяч екатеринбуржцев. Лидирующие позиции занимают бульвар по улице Культуры – более 16 тысяч голосов, Основинский парк – более 14 тысяч, сквер по улице Амуцена от Волгоградской до Академика Бардина – около 13 тысяч голосов. В числе территорий, за которые можно отдать свой голос – сквер Авета Тартариана в Верхоселе районе. Пока что за него проголосовали более 2000 человек. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 174 тысяч горожан. По программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» ежегодно благоустраиваются общественные пространства, набережные, парки, скверы, улицы и многое другое. Всего за время действия нацпроекта обновлено более 80,6 тысяч пространств и реализовано 1154 проекта победителя конкурса.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Никогда не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет все, ну а пока давай как в последний

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Знаешь, что самый честный и откровенный танец – это танец с самим собой? Я Лена Меркулова, и моя песня «Одинокие танцы» звучит для тебя на Город-ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: «Сердце хирурга». Рассказ о подвиге доктора Лидии Аркадьевны. Доктор Лидия Аркадьевна, молодая, но уже известная в городе хирург, спешила по заснеженным улицам. Вьюга завывала, заметая следы, но Лидия Аркадьевна знала дорогу в центральную больницу, где ее ждал сложный пациент – 6-летний мальчик, попавший в аварию. В операционной было тихо, только мерцали лампы и пищали приборы. Лидия Аркадьевна, склонившись над операционным столом, работала с ювелирной точностью. Каждое движение ее рук было точно и уверенно. Она боролась за жизнь ребенка, за каждый удар его маленького сердца. Время тянулось бесконечно. Наконец, после нескольких часов напряженной работы, раздался ее тихий, но уверенный голос. «Зашивайте». Выйдя из операционной, Лидия Аркадьевна увидела бледные лица родителей мальчика. Она устало улыбнулась и сказала: «Операция прошла успешно, он будет жить». В глазах матери блеснули слезы. Она бросилась обнимать Лидию Аркадьевну, шепча слова благодарности. Отец, крепкий мужчина, не смог сдержать эмоции и отвернулся, тайком вытирая слезы. Лидия Аркадьевна почувствовала, как волна тепла разливается по ее усталому телу. В такие моменты она понимала, что выбрала правильный путь, что ее призвание – спасать жизни. И никакая вьюга, никакая усталость не могли затмить этого чувства глубокого удовлетворения и счастья. Она снова спасла жизнь, подарила надежду, вернула ребенка в объятия любящих родителей. И это было самой большой наградой.
3: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

Ветер в голове, мысли в чемодан. Мне так часто кажется, что я пропал. Что несет мне завтрашний день, когда выйду за белую дверь?

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Более 455 тысяч уральцев уже приняли участие во всероссийском голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году по проекту формирования комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Сейчас продолжаются работы на тех площадках, которые свердловчане выбрали в 2025-м, написал в своих соцсетях губернатор. Один из объектов благоустройства, про который рассказал глава региона, стал парк имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Территория победила в голосовании в 2024 году. Работы, завершение которых изначально было запланировано на 2027, идут с опережением графика и будут закончены уже в этом году. Продолжается благоустройство набережной рек и сети и Ольховки в Екатеринбурге от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Особенностью проекта станет пешеходный переход возле исторической плотины. Проект масштабный, благоустройство завершится в следующем году, отметил губернатор. Напомню, в текущем году на всероссийское голосование по проекту ФКГС в Свердловской области представлен 171 проект в 56 муниципалитетах региона. Каждый голосующий может выбрать одну из территорий для благоустройства через портал госуслуги или с помощью добровольцев. Проект формирования комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбурге прошел автопробег, посвященный Дню Победы и поддержке бойцов СВО. Несколько десятков автомобилей прошли маршрут «Екатеринбург-Сысерть». К акции присоединились сотни жителей, а ее главным смыслом стали слова «Пока мы вместе, мы непобедимы». Как сообщает портал «Екатеринбург.РФ», депутат ЗАГС Собрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Сергей Корякин провел для стартующих автограф в сессию и присоединился к автопробегу на мотоцикле. «Для нас это не просто акция, это возможность сказать спасибо нашим ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал победу. Пока мы помним, мы непобедимы. Особая благодарность семьям, которые присоединились к пробегу с детьми. Вы – живая память поколений», – цитирует Корякин на портал «Екатеринбург.РФ». Завершилось мероприятие митингом у храма в Сысерти. Службы благоустройства вычистили Екатеринбург после празднования 9 мая. В департаменте благоустройства отмечают, что в этом году в сравнении с предыдущими празднующие оставили после себя не так много отходов. Всего в ночь на 10 мая коммунальные службы вывезли на полигон 13,8 тонны мусора. Однако это общий объем со всех общественных пространств, включая отдаленные от центра территории. Всего в уборке было задействовано 136 единиц техники и 141 дорожный рабочий. В департаменте также сообщили, что в результате сильного ветра 9 мая на общественных территориях пострадало 3 дерева. Коммунальщики оперативно спилили и эвакуировали упавшие останки. Напомню, с новостями об уборке можно ознакомиться в специальном разделе официального портала Екатеринбурга. Там же можно оставить пожелания и замечания через сервисы «Квартальные нашего города» и «Электронная приемная».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Автореклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любой запрос по сбору данных требует тщательной перепроверки через официальные контакты ведомств.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

All in. Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: в Екатеринбурге. Половина 11 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Дачников Свердловской области предупредили о новой схеме мошенников с загородными участками. Предостережение с порядком их действий опубликовал региональный Росреестр. Так неизвестные рассылают свердловчанам уведомления, в которых указано, что владелец участка нарушил земельное законодательство. Им также предлагается платить штраф со скидкой по ссылке. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале госуслуг. В ведомстве отметили, что штраф за подобное нарушение должен оплачиваться только по постановлению о назначении административного наказания с подписью заместителя главного госинспектора Свердловской области по использованию и охране земель с печатью областного Росреестра. Постановление нарушители должны вручить лично. При рассмотрении административного дела прислать заказным письмом по почте или выслать в личный кабинет на госуслугах. Кроме того, Росреестр никогда не информирует о штрафах по СМС в мессенджерах, не требует предоставить личные данные. Уральцев просит учитывать сомнительный характер такой рассылки, если от ведомства не приходило официальных уведомлений. Для уточнения достоверности постановления жители могут обратиться в управление Росреестра по Свердловской области. Более 30 тысяч екатеринбуржцев и гостей города приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы. Несмотря на непогоду, открыл череду праздничных событий Парад Победы на площади 1905 года. В этом году в торжественном марше приняли участие 1600 военнослужащих и представителей силовых структур. Еще одним событием стала акция «Бессмертный полк», которая проходит в память о фронтовиках, защищавших родину в Великой Отечественной войне. Колонна екатеринбуржцев с портретами родных и близких проследовала по проспекту Ленина от Пушкина до маршала Жукова. В шествии приняли участие около 10 тысяч екатеринбуржцев. Площадками празднования также стали исторический сквер, улица Горького и другие городские локации. Работала традиционная выставка ретро-автомобилей. В историческом сквере прошла ежегодная акция «Вальс Победы». Зрелищной кульминацией Дня Победы стал гала-концерт «За Россию, за мою» и праздничный фейерверк. Медицинские сестры в Свердловской области перестали быть дефицитной профессией. На одну вакансию приходится 5 резюме, что соответствует норме, следует из данных платформы HeadHunter. Снижение дефицита связано с корректировкой требований. 44% вакансий не требуют опыта, 49% до 3 лет, 8% от 6 лет. В этом году в УРФО открыто 830 вакансий для медсестер, из них 37% в Свердловской области. Медианная зарплата на Урале 55 тысяч, в Свердловской области 59 тысяч рублей.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: Рассказ о подвиге командира, танкиста, недоступове Павле Федотовиче. Сила воли. Евдокии было 23 года, когда началась Великая Отечественная война. В семье у нее был старший брат Павел, который до Великой Отечественной войны ушел на Финскую войну в 1939 году. И была старшая сестра Нина, у нее было 8 детей. Евдокия была совсем молодой девушкой. У нее был жених, которого она проводила на фронт, но он так и не вернулся. Погиб. Когда Красная армия отступила, через их село Новая Безгинка Белгородской области проходили колонны немецких войск. Местных жителей убивали и грабили, а соседние села сжигали с жителями. Несмотря на пережитые ужасы и гибель любимого человека, Евдокия собралась с мужеством и стала помогать партизанам. Стала копать противотанковые рвы. Это продолжалось несколько месяцев. Наступила зима. Немцы продолжали наступление. Всех мужчин забрали на фронт. В деревне остались девушки, дети и старики. Людям было очень тяжело работать. Работали много. И в жару, и в холод. Из-за таких ужасных условий жизни Евдокия сильно заболела. Шансов на выздоровление почти не было. Но через время она пошла на поправку. Однако правая нога осталась на всю жизнь покалеченной, несоразмерно большой и болезненной. Она пошла работать в строящийся колхоз. Но пришла новая беда. Партизаны узнали, что ее брат Павел находится в плену в Курске. И, превозмогая боль в ноге и страх, она отправилась пешком к нему. 256 километров прошла одна. Евдокия добилась встречи с братом. Как радостно и в то же время нелегко далась эта встреча. Можно только догадываться. Но эта встреча была последней в их судьбе. Вскоре Павел бежал из плена и присоединился к танковым войскам. Там, под Курском, на Прохоровском поле, где было тесно танком развернуться, где лязг и взрывы машин были слышны за несколько километров, он погиб. Командир, танкист Недоступов Павел Федотович. А Евдокия и ее сестра с детьми до самой смерти не верили, что мог сгинуть в том танковом аду их Пашка. До последних дней своей жизни они ждали от него весточки, верили, что он жив. Светлая память нашим героям. Мы гордимся ими и не забудем. РФ.
3: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 455 тысяч уральцев уже приняли участие во всероссийском голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году по проекту формирования комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Сейчас продолжаются работы на тех площадках, которые свердловчане выбрали в 2025-м, написал в своих соцсетях губернатор. Один из объектов благоустройства, про который рассказал глава региона, стал парк имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Территория победила в голосовании в 2024 году, и завершение которых изначально было запланировано на 2027, идут с опережением графика и будут закончены уже в этом году. Продолжается благоустройство набережной рек и сети и Ольховки в Екатеринбурге от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Особенностью проекта станет пешеходный переход возле исторической плотины. Проект масштабный, благоустройство завершится в следующем году, отметил губернатор. Напомню, в текущем году на всероссийское голосование по проекту ФКГС в Свердловской области представлен 171 проект в 56 муниципалитетах региона. Каждый голосующий может выбрать одну из территорий для благоустройства через портал госуслуги или с помощью добровольцев. Проект формирования комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбурге прошел автопробег, посвященный Дню Победы и поддержке бойцов СВО. Несколько десятков автомобилей прошли маршрут «Екатеринбург-Сысерть». К акции присоединились сотни жителей, а ее главным смыслом стали слова «Пока мы вместе, мы непобедимы». Как сообщает портал «Екатеринбург.РФ», депутат ЗАГС Собрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Сергей Корякин провел для стартующих автограф в сессию и присоединился к автопробегу на мотоцикле. «Для нас это не просто акция, это возможность сказать спасибо нашим ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал победу. Пока мы помним, мы непобедимы. Особая благодарность семьям, которые присоединились к пробегу с детьми. Вы – живая память поколений», – цитирует Корякин на портал «Екатеринбург.РФ». Завершилось мероприятие митингом у храма в Сысерти. Службы благоустройства вычистили Екатеринбург после празднования 9 мая. В департаменте благоустройства отмечают, что в этом году в сравнении с предыдущими празднующие оставили после себя не так много отходов. Всего в ночь на 10 мая коммунальные службы вывезли на полигон 13,8 тонны мусора. Однако это общий объем со всех общественных пространств, включая отдаленные от центра территории. Всего в уборке было задействовано 136 единиц техники и 141 дорожный рабочий. В департаменте также сообщили, что в результате сильного ветра 9 мая на общественных территориях пострадало 3 дерева. Коммунальщики оперативно спилили и эвакуировали упавшие останки. Напомню, с новостями об уборке можно ознакомиться в специальном разделе официального портала Екатеринбурга. Там же можно оставить пожелания и замечания через сервисы квартальные нашего города и электронное приемное.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры. Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Братец. Я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Чтобы уменьшить шансы мошенников вас обмануть, придумайте кодовое слово для членов вашей семьи.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссией по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку и сеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу и сети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.
0: Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За ложные сообщения об угрозе теракта предусмотрена уголовная ответственность.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: секрета.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесетский. Вершина горы покрыта лесом.
2: Свидетельство СМИ «Город ФМ» 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Тони Мо, и сегодня я хочу представить свой новый сингл под названием «Возьми мою руку». Хорошего дня и приятного прослушивания на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: В Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Я Ангелина Линк, преподаватель английского из Екатеринбурга. Слушайте мой трек на стоп на радиостанции Город FM.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург. Yeah.

Внезапно я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снег.

Не, со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107,6.